узрел я, что любовь твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь твою и мое непослушание. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость твоя, и отверз ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом своим. Как кротко ты глядишь, как будто никогда я пред тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «В облачный день». Читает Людмила Максакова.
1: Глава первая. Был знойный летний день. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом, над чертой горизонта, толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали синие полосы отдаленных дождей. Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю. Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил во всей томительной силе, а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца, 1919 год. Наш детский отдел добился постановления Московского совета. Один раз в неделю все билеты в Большой театр распределять бесплатно среди детей. Дети, которые прежде и хлеба-то досыта не видели, подходят со всех сторон к величественному зданию Большого театра. По мраморным лестницам, не веря, что это происходит не во сне, а на самом деле, поднимаются ребята, не узнают друг друга среди золота и бархата Большого театра. Но самое удивительное – в зрительном зале. По нескольку минут детские головы не опускаются, застывают в созерцании огромной люстры, росписи потолка. Эти счастливые, вертящиеся головы навсегда хотелось запечатлеть в памяти. Мы очень верили в воспитательную силу театра. Но администрация Большого театра не верила в своих новых посетителей. «Такие грязные, так громко смеются», — брюзжали некоторые. А дети детских домов и школьники не были грязными. Но в отдельных ложах мы размещали и беспризорных. Их было много тогда на московских улицах. Надо было пытаться возвратить их в общую жизнь. Около этих лож дежурили педагоги. Ну а вести себя эти ребята научатся, когда будут чаще ходить в театр. Все новое трудно. Неудивительно, что и такое хорошее дело, как организация спектаклей для детей в лучших театрах Москвы, наталкивалось на многие подводные камни. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: В афонском скиту Катунаки во дворе кельи монаха Ефрема кипела работа. Устанавливали большой бетонный резервуар для пресной воды. На Афоне их называют цистернами. Время близилось к обеду. Отец Ефрем приготовил нехитрую пищу, завернул еду в тряпичный узел и отнес ее работникам. «Как вкусно ты приготовил овощи, батюшка!» — обратился к отцу Ефрему один из них. «Вот бы к ним еще кусочек хлеба!» Тут только отец Ефрем спохватился. «Действительно, хлеба у него совсем не осталось!» «Ничего, чадо, не горюйте!» — улыбнулся он работникам. «Я сейчас пойду и испеку нам хлебушка. Вот увидите, через час вернусь с караваем». В келье отец Ефрем нашел немного муки, но не обнаружил ни грамма дрожжей. «Что же делать? Ведь без них хлеб не поднимется», – озабоченно подумал монах. И все ж ему ничего не оставалось, как просто смешать муку с солью и водой. Он накрыл тесто тряпицей, поставил на солнышко, а сам тем временем решил прочесть молитву на начало всякого дела. Молитва была краткой, но отец Ефрем вложил в нее весь порыв своей души, все искреннее желание помочь людям, трудившимся для его блага. Взглянув на тесто, он не поверил своим глазам. Без единой капли дрожжей за эти несколько минут оно поднялось так, что вылезало через край миски. Отец Ефрем разжег печь, и ровно через час все, кто трудился на установке цистерны, ели мягкий, душистый и вкусный хлеб. С тех пор, показывая гостям свою новую цистерну, старец Ефрем Катунакский непременно говорил: «Самая искренняя молитва – это когда мы молимся с тем настроением, какое имеет душа в данный момент. Радостно тебе? Молись с радостью. Чувствуешь покаяние? Молись с покаянием. И тогда Господь услышит тебя, а молитва даст такое счастье, что ты захочешь обнять весь мир».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Когда мы видим перед собой гордого человека, то нам иногда хочется, чтобы Бог его немедленно посрамил, лишил его должности, положения или материального достатка. И оправдывается желающий справедливости не завистью, не обидой, а заботой о душе ближнего. Но Господь сам заботится о каждом человеке. Он лучше знает, что полезнее для гордеца. Поэтому не следует взвешивать чужую гордыню на своих весах. Потому что один Бог, как сердцеведец, знает глубины сердец человеческих. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Человеку, имеющему гордость, Бог не помогает отсечь его страсти, чтобы тот не стал еще более гордым. Когда же он возгнушается собой по причине постоянных падений, познает свою немощь и смирится, тогда к нему приближается благодать Божия, и с ее помощью он начинает подниматься по духовной лестнице вверх через ступеньку».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. 1955 год. Троица Сергиева Лавра. Сидели мы однажды во дворе святого монастыря. Один молодой монах-семинарист спросил: «Отец Филадельф, расскажи нам, как Николай Чудотворец спас тебя от голода?» Старец посмотрел на всех любовно, потом воодушевленно перекрестился и начал: «В ссылке я был. Голодный был год. Есть было совсем нечего. Работа очень и очень тяжелая, а есть нечего. Да еще зима была суровая-пресуровая. Транспорт не мог ходить, и доставка продуктов прекратилась. Мы несколько суток были совсем голодные и холодные. А одежонка-то арестантская какая? Многие мои братья слегли, обессилели и не могли ходить. Я тоже готовился умирать с голода и холода. Ночевали мы в хибарках, маленьких таких и совсем худых. Был холодный вечер. Я лежал, укутавшись в тряпки. Мороз лез и леденил все тело. Сильно захотелось спать. Я знал хорошо: чуть засни, и все. Больше не встанешь вовеки. С трудом поднявшись, я решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. «Угодник Божий», — сказал я ему, — «ведь я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, сам приди ко мне, помоги». Слышу сильный стук в дверь. Открыл. Никого нет. Свежие следы от двери. Заглянул за угол. Сумка большая стоит. Взял я эту сумку, тяжелая, принес в хату. Открыл. «Милые вы мои дети!» И старец навзрыд заплакал. В сумке-то были свежие хлебы, да еще совсем горячие, будто только вот из печки их вытащили. А какая там печка? На 50 верст не было ни одной хозяйской хаты, только ссыльные да арестанты. Вот этим хлебом мы и жили целую неделю, пока не утихла пурга и не привезли нам паек. И никто тогда не умер. Чудотворец Николай спас.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В скалистых горах Канады есть пик необычайной красоты. Белоснежные склоны круто взмывают под самые небеса. Если подняться на него, можно увидеть уникальный висячий ледник «Энджел», похожий на ангела с распростертыми крыльями. Эта красивейшая гора высотой 3363 метра называется пиком Эдит Кевилл в память об английской медсестре, спасшей во время Первой мировой войны немало людей от верной смерти. Эдит Луиза Кевилл появилась на свет в семье приходского священника небольшой деревушки Свардестон в графстве Норфолк, что на востоке Англии. В 1895 году получила профессию медсестры и 11 лет работала в английской больнице, пока не переехала в Бельгию. Кевилл проводила вакцинацию и консультации по прививкам в бельгийских школах и детских садах, активно делилась опытом с персоналом клиник, а через год после начала Первой мировой войны возглавила школу сестринского дела в Брюсселе. 4 августа 1914 года большая часть Бельгии была оккупирована Германией. Таким образом, английская медсестра Эдит Кевилл оказалась в тылу немецких войск. Ее школа продолжала работать как подразделение Красного Креста. Эдит оказывала помощь всем раненым, независимо от того, какой из сражающихся сторон они принадлежали. Она спасала жизни бельгийских, английских, французских солдат и офицеров так же, как и их противников – немцев. Однако, вылечившись, германские солдаты отправлялись на фронт, а вот солдат из армии союзников ждали страшные немецкие лагеря для военнопленных, из которых сложно было выйти живыми. Кевилл не могла оставаться равнодушной к судьбе этих людей. Она стала придумывать способы спасения от немецкого плена выздоровевших бельгийских, английских и французских воинов. В ноябре 1914 года Эдит начала укрывать их в здании сестринской школы. Затем с помощью Эдит им выписывали фальшивые документы и переправляли в нейтральную Голландию. Почти год подпольная группа во главе с Эдит Кевилл занималась этой смертельно опасной деятельностью. Так им удалось спасти от лагерей более 200 человек. Однако о деятельности Эдит стало известно немецким оккупантам. 3 августа 1915 года Эдит и несколько ее помощников были арестованы. На допросах Кевилл держалась мужественно, честно призналась во всем, никого не выдала. Ее обвинили в шпионаже, измене и содействии побегу солдат вражеских армий. Суд вынес приговор – смертная казнь. На защиту Кевилл поднялась общественность и государственные деятели многих стран, призывая немецкие власти к снисхождению в отношении милосердной медсестры. Но все было тщетно. 12 октября 1915 года Эдит Кевилл была расстреляна. В ночь перед казнью Эдит исповедовалась и причастилась. Священник позже передал корреспондентам последние слова Кевилл. «Стоя перед Богом и вечностью, я понимаю, что патриотизма недостаточно. Я должна быть свободна от ненависти и горечи». Сегодня именем Эдит Кевилл названы улицы многих европейских городов, таких как Лондон, Брюссель, Ницца, Канны, Лиссабон, многочисленные госпитали и медицинские колледжи. В честь нее установлено 9 памятников в Австралии, Англии, Бельгии и Франции.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О, мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать. И думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнослужение.

0: сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: «Тропарь, ангельские силы на гробе твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Иван Бунин в деревне. Читает Алексей Вертков.
1: Когда я был маленьким, мне казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. В декабре погода по большей части суровая, серая, расцветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета. Солнца целый день не видно, и только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Говорил себе, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые 2 недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны. И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие, светлые, солнечные дни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народу им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединой цвете, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Светлое радио. Иван Бунин. Над городом. Читает Алексей Вертков.
1: Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость – нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов. И этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что Бог не есть Бог мертвых, но живых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева писательницы Ольги Бредиус-Субботиной. 1939 год. Париж. Сердечно признателен вам, Ольга, не знаю отчества, за привет писателю. Я его сохраню в немалом, слава Господу, пакете писем от читателей и друзей. Ваше письмо — окрик на уныние мое. Да, я очень одинок, я совсем одинок и часто ропщу. Вы почувствовали это, сказали это, и правильно. Я часто забываю, что я не одинок. Со мной, в духе, моя покойная жена, мой, отнятый мучителями Родины, сын, офицер. Господь же со мной, и еще великое множество русских людей, единомысленных. Да, знаю, слово мое волею Божьей доходит до читательского сердца. Только это еще дает силы. Вы так искренно, нежно обласкали душу мою, но не называйте меня учителем. Я недостоин сего. Я слабый грешный человек. Куда быть мне учителем нравственной жизни? Всего вам доброго.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челнам утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением. И твердый я,

0: Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий с мотыгой на плече возвращался к себе в келью, крошечную хижину в пустынной части горы Афон. Неподалеку был участок плодородной земли, и каждую весну отец Паисий превращал его в огород. Земли было совсем мало, и сажать приходилось что-нибудь одно. На этот раз отец Паисий решил посадить помидоры. Пока саженцы не окрепли, монах поливал их каждый день. Но пресная вода на Афоне была дефицитом, поэтому, когда стебли немного подросли, отец Паисий брал в руки лейку, только если листья у помидоров начинали желтеть. Несмотря на это, растения чувствовали себя прекрасно, и вскоре на них завязались плоды. Прислонив мотыгу к стене хижины, отец Паисий присел на крыльцо. Вдруг калитка распахнулась, и показался молодой человек. Паломник, знакомый отца Паисия. За чаем и нехитрой трапезой паломник посетовал: «Еще совсем недавно Бог постоянно мне помогал, а теперь помощь от него почему-то стала приходить гораздо реже». Отец Паисий не ответил, а лишь улыбнулся и похлопал молодого человека по плечу. «Пойдем-ка, я покажу тебе свой огород». Увидев аккуратные ряды помидоров с тяжелыми плодами на ветках, гость похвалил урожай. А святой афонский старец Паисий Святогорец сказал: «Я поливал помидоры каждый день, потом перестал». В поисках влаги им пришлось пустить корни глубоко в землю. А если бы я поливал их и дальше, корни остались бы на поверхности. Так и человек, если без конца получает помощь, в конечном счете остается беспомощным. Богу нетрудно помогать нам постоянно. Но если человек не трудится сам, ему не достичь духовной зрелости. Наилучший результат получается тогда, когда Бог и человек действуют сообща.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Многие проблемы в человеческих отношениях начинаются с неприятия друг друга, с попыток переделать друг друга. Вместо того, чтобы проявить любовь и терпение, люди начинают предъявлять претензии. Хочу поделиться с вами мудрыми словами блаженного Августина. «Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя». Блаженный Августин.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. В сентябре 1823 года постригли в монашество и произвели в игуменью мою родственницу и приятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя в Подмосковье, в Аносине, церковь, и при ней сперва богадельню, а потом и общину. Ее желание было устроить монастырь общежительный, по образцу мужских, каковых тогда женских еще не было в московской епархии. Когда все это дело уладилось, и общину разрешено было переименовать в монастырь, княгиня очень обрадовалась и поехала к архиерею Филарету. Он и говорит ей: «Вот ваше желание, княгиня, исполнилось. Теперь только вам следует принять пострижение и вступить в управление новою обителью». Это ее очень смутило. «Пострижение я готова принять, владыко», — говорит она ему, «а начальства я не желаю. Мне лучше повиноваться, чем повелевать». «Вы основательница и учредительница. Кому же быть и настоятельницей, как не вам? Готовьтесь к пострижению». «Да к пострижению-то я рада с великой любовью приготовляться, но от начальства избавьте». «Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанию, и этим докажите, что умеете повиноваться. А если желаете, чтобы община стала монастырем, то сами сделайтесь игуменьей. Предоставляю вашему решению, иначе монастырь открыт не будет. Выбирайте». Княгиня пришла в великое затруднение. Как тут быть? Делать было нечего. Княгине пришлось сделаться монахиней, а монахине нельзя было ослушаться своего архиерея. Согласилась. «Да будет, — говорит, — воля Божья и ваша. Что благословите, то и сделаю».
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Директор Полоцкого детского дома номер один Михаил Степанович Фаринко сидел за столом, обхватив голову руками. Его вызывал к себе немецкий комендант и сообщил нечто такое, от чего Михаилу Степановичу стало по-настоящему страшно. Шел 1943. С фронта прибывали раненые немецкие солдаты и офицеры, которые нуждались в большом количестве крови для переливания. Фашисты недолго обдумывали, где ее найти. В качестве доноров они решили использовать маленьких сирот из детского дома. Комендант приказал директору подготовить детей, но при одной только мысли о том, что у этих голодных, худеньких и бледных малышей заберут кровь для нацистских солдат, Михаил Степанович до боли сжимал кулаки и стискивал зубы. Всю ночь директор не сомкнул глаз, а на утро отправился к коменданту и заявил, что дети слишком слабы, чтобы быть донорами. Почти все простужены, у них недостаток витаминов. Вот если бы сначала отправить их в деревню, например, в Бельчицы, недалеко от Полоцка, на свежем воздухе и парном молоке, они бы окрепли. Расчет директора был прост – вывести детей из города, а там, может быть, удастся подать весточку своим. Он слышал, что партизанские отряды стоят совсем близко от села. Именно так все и получилось. Вывезенные в Бельчицы дети были замечены партизанской разведгруппой. И вскоре была предпринята операция по их освобождению под кодовым названием «Звездочка», сделавшая известным на весь мир участвовавшего в ней летчика, лейтенанта Александра Мамкина. Александру было поручено эвакуировать детей из условленного места. Мамкин сделал 9 ночных вылетов. Почти все дети были перевезены. Оставалось 10 человек и воспитательница. Александр вылетел за ними. Самолет Р-5, которым управлял в ту ночь Мамкин, смог вместить сразу всех пассажиров. В воздух поднялись без проблем, полет шел нормально. Вдруг резкий удар, вспышка. «Подбили!» – крикнул Александр. «А ведь до места назначения оставалось всего ничего. Надо дотянуть!» – проговорил Мамкин и уверенно повел горящую машину. По инструкции, в подобной ситуации пилот должен набрать высоту и выпрыгнуть из самолета с парашютом. Но разве мог Александр так поступить, когда за его спиной сидели напуганные, плачущие дети? От удушающего дыма ничего не было видно. Мамкин управлял самолетом вслепую. А еще он чувствовал – загорелись ноги. Но не издал ни звука, лишь продолжал крепко держать штурвал. Сквозь дым, заполнивший кабину пилота, он увидел подходящую для посадки площадку. Александр начал снижение. Чудом совершив посадку, Мамкин собрал последние силы, открыл кабину и, убедившись в том, что все пассажиры живы, потерял сознание. Когда Мамкина привезли в медпункт, врачи остолбенели. Ноги обгорели до костей, авиационные очки намертво вплавились в лицо. «Как в таком состоянии он смог посадить самолет?» – спрашивали они друг у друга. И не находили ответа. А он был прост. Помогло горячее желание спасти людей. Готовность пожертвовать собою ради того, чтобы другие остались живы. Александр Мамкин скончался от ожогов спустя неделю. Но до сих пор живы дети и внуки тех, кого ценою собственной жизни он спас. И они стараются, чтобы подвиг этого человека не стерся из памяти поколений.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Божие, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Божие, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
2: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения. В частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Лёша любит играть в них с дедушкой и бабушкой. А еще ему нравится, когда семья собирается дома вместе, смотрит фильмы или слушает музыку. Лёша и сам играет на гитаре. До болезни у Алексея было множество увлечений. Карате, танцы, студия мультипликации, музыкальная школа, шитье. Ему всегда хотелось узнавать новое, пробовать разное, быть занятым, рассказывает мама Лёши Елена. Все началось после затяжного гриппа 2 года назад. Лёша стремительно худел, терял сознание, жаловался на боли в животе. Семья ездила по больницам Воронежа и Москвы, чтобы выяснить причины плохого самочувствия. В один из визитов к врачу юношу экстренно госпитализировали в инфекционное отделение и провели операцию из-за проблем с кишечником. Именно тогда родители Лёши впервые услышали, что у сына онкологический диагноз. Медики выяснили, что клетки крови, которые должны защищать организм молодого человека, делятся неправильно. Болезнь может быстро распространяться, поражать органы и ослаблять иммунитет Алексея. Целый год юноша провел в стенах больницы, но старался не опускать руки. Делал уроки, читал книги. Врачи разрешили ему взять в палату гитару, и Лёша продолжал онлайн-занятия с преподавателем. Увлечения помогли молодому человеку пережить сложный период. Из-за болезни Лёша быстро утомляется. Чтобы поддерживать работу иммунитета, ему необходим специальный препарат. Он поможет парню восстановиться после лечения и снизит риск осложнений. Для Лёшиной семьи стоимость такого лекарства велика. Приобрести его помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Он поддерживает детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. На его сайте добро-свет.ру вы можете найти историю Алексея и других подопечных, а также сделать любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.

Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная семью печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и название. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои – дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на семь печатей запечатанную. Все твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. Семь слов, семь духов и семь жизней, три горних и три дольних, нерасторжимо в единое пламя, неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным семью звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвою рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных твоих на печати книги твоей, да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь ты вскрывать печати тайн твоих.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. По-семейному. Читает Алексей Вертков.
1: Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру. Река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый низменный Черниговский берег. Стояли теплые темные ночи и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся, и они вдруг заблестели нежными яркими первыми листиками. Тут подошла и Пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звоны пения, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть. Сладкая, легкая и тихая.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина фельдшеру Татьяне Гримблет. 30-е годы 20 века. Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь. Республика Коми. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается». Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро. Трогательна и ваша повесть о болезни. Как премудро и милосердно устроил Господь, что вы, перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину и теперь, работая на поприще лечения больных, страждущих, одновременно и маленькие средства будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим. И этой своей святой работой сколько слез утрете, сколько страданий облегчите.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Чуть шелестя в вершинах, лес весь в облаченье золотистом, как бы стремится к высям чистым над ним синеющих небес. О, как средь светлого раздолья душа блаженствует моя! Теперь не то гуляю я, не то хожу на богомолье. Алексей Жемчужников.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне уже начинался новый день. Монах Паисий дочитывал утренние молитвы. Вдруг в дверь постучали. На пороге стоял знакомый монах. Он был до крайности чем-то взволнован. «Что случилось, брат? На тебе лица нет!» — обеспокоенно спросил его отец Паисий. «Батюшка!» — громким шепотом ответил гость. «Наш отец Харлампий — колдун!» «Побойся Бога, брат! Что ты такое говоришь?» — возмутился отец Паисий. Он хорошо знал отца Харлампия. Тот жил неподалеку. «Да я сам своими глазами это видел!» — воскликнул монах. «Шел я на ночную службу в храм. Слышу, из-за забора кельи отца Харлампия мычание раздается. Открыл я калитку, а там отец Харлампий стоит в лунном свете, льет что-то в кусты из большой плетеной бутыли и при этом мычит. Ме-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- сахар-лампе, уже смеркалось. Хозяин открыл дверь. В руках он держал ту самую плетеную бутыль. «Паисий!» — радостно приветствовал он монаха. «Как хорошо, что ты зашел! Пойдем скорее, я тебе что-то покажу!» Он подвел отца Паисия к зарослям у забора. Там, среди вьюнков и колючего кустарника, росла прекрасная белая лилия. «Я ее каждый день поливаю вот из этой бутыли», — рассказывал отец Харлампий. «И пою Богородице! Радуйся, невеста неневестная!» Отец Харлампий еще что-то говорил, а отец Паисий смотрел на лилию и тихо улыбался. Вот на что способны недобрые помыслы. Человек цветы поливал, а его чуть колдуном не ославили, рассказывал об этом случае святой афонский старец Паисий Святогорец. Мы спешим думать о людях плохо, а от этого только сами раздражаемся и расстраиваемся, да еще и на других клевещем. Уж лучше воспринимать все с добрыми помыслами. Они умиротворяют и приносят пользу и нам самим, и всем остальным.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Довольно часто люди задают вопрос, почему Бог не слышит их молитвы. Вот что пишет об этом святитель Феофан Затворник. «Хочу поделиться с вами его рассуждениями. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. А мы часто дивимся, отчего Бог не слушает молитв наших. Вот и причина. От того, что бывали верно случаи, когда мы затыкали уши свои от речей, которыми умаливал нас нуждающийся, вот и нас не слышит Господь. Но это еще не велико горе, если не слышится молитва о чем-либо временном. А вот горе, если не станет Господь слушать нас, когда начнем молиться Ему об отпущении грехов наших. А не станет, если вопль к Нему тех, которые презренны нами, сильнее молитв наших». Святитель Феофан Затворник.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 30-е годы 20 века. Кант, Коперник, Ньютон и многие другие черпали в научном творчестве источник вдохновения, укреплявший их веру. Я не могу вспомнить конкретного случая, когда наука привела атеиста к вере, к постулату Бога. Но ведь постепенное углубление веры через научное познание есть тоже приведение к вере, вернее, ее утверждение. Думаю, что наука может углублять веру, но не может открыть душе познание живого, личного Бога и создать непосредственное общение с Ним. В этих живых встречах с Богом действуют, безусловно, не научные силы, а благодатные, изливающиеся непосредственно от божества в духовное сердце человека. Они качественно иные. Духовное познание имеет существенно иные органы, методы, установки, цели, пути развития, чем наука. Вере нельзя научиться научным путем. К вере нельзя прийти через науку. Вера всегда остается подвигом духовным, полетом за сферы научного познания, порывом человеческого духа ввысь, где Бог в ответ на этот порыв и подвиг раскрывает себя духовной глубине человека.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1916 году на адрес канцелярии белорусской диаспоры в Риме пришла посылка. Доставлять ее в место назначения почтальон явился с охраной из нескольких вооруженных карабинеров. Удивленный секретарь общества подписал необходимые бумаги и, когда процессия удалилась, распечатал черный бархатный футляр и невольно зажмурился. Россыпь диамантов засияла гранями в свете электрических ламп. Прилагавшееся к таинственной посылке письмо все разъяснило. Баснословной цены бриллиантовое колье предназначалось в качестве пожертвования на постройку в Риме белорусской духовной семинарии. Прислала его из деревни Кухтичи Минской губернии княгиня Мария Магдалена Радзивилл. В Белоруссии это имя давно стало нарицательным и по сей день остается синонимом человечности, милосердия, любви к ближнему и помощи страждущим. Мария Магдалена Радзивилл вошла в историю как одна из самых ярких и щедрых благотворительниц своего времени. Оставшись вдовой и получив в наследство от богатого мужа невероятную по тем временам сумму – 50 миллионов рублей – Мария Магдалена полностью посвятила себя заботам о бедных, больных, сиротах и стариках. Став активной участницей Минского благотворительного общества, Радзивилл построила на свои средства несколько бесплатных школ для бедных крестьян у себя в Кухтичах, где постоянно проживала, а также в соседней Каменке и уездном городке Узде. Щедрые пожертвования от нее регулярно получали городские приюты, богадельни и храмы. Радзивилл оказывала помощь Друйскому монастырю под Витебском, выделяла деньги на строительство духовного училища в Вильно. За ее счет обучались сотни белорусских студентов по всей Российской империи и за рубежом. Большую поддержку получали от княгини белорусские писатели и поэты. Не имеющие достаточных средств на издание своих книг, они нашли в лице Марии Магдалены заинтересованного издателя. Организованное и финансируемое ею книжное общество с оптимистичным названием «Заглянет солнце и в наше оконце» выпустило сборники «Рунь», «Курганная ветка» и «Венок» с произведениями белорусских литераторов Максима Богдановича, Констанции Буйло и других. В 1914 году княгиня Радзивилл финансировала строительство госпиталя Минского благотворительного общества. Она активно помогала фронту в годы Первой мировой, за что была удостоена звания почетного члена комитета помощи потерпевшим в войне. Сама Мария Магдалена Радзивилл была вынуждена уехать за границу в 1918 году, когда узнала о том, что большевики намерены арестовать ее. Она нашла приют в Швейцарии, в одном из тихих уединенных монастырей. Но и оттуда, сколько могла, горячо отзывалась на мольбы о помощи, приходящие из покинутой ею дорогой родины. Забрать с собою свои капиталы княгине не удалось. То малое, что она сумела вывести в эмиграцию, Мария Магдалена вскоре почти без остатка раздала. Сердце княгини сжималось от боли, когда в ответ на очередное письмо с просьбой о помощи она была вынуждена отвечать отказом, ибо собственных средств у нее не осталось, и жила она на иждивении у монастыря. Там, в монастыре, княгиня Мария Магдалена Радзивилл и скончалась в 1945 году, оставаясь в памяти соотечественников человеком, посвятившим всю свою жизнь трудам на благо ближних.
0: Имена, имена милосердия.

Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы неопьяненной битвой ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыся блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
2: Тропарь «Егда снишелось и к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось и к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Алексей Вертков.
1: Давно не видел я месячной ночи. И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи Средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал или полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия. Точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря, вот хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот редкие леса, болота и перелески, ниже которых к югу начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них старый серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете. Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

0: и научи меня молиться,
1: верить,
2: надеяться,
1: терпеть,
2: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Иисус же, исполнен Духа Святого, возвратися от Иордана».
5: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
4: «И той учаши на сонмищах их славим всеми».
3: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую слышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? порой не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним. –

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский, Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Марина Есипенко.
2: Анна Покровская. Букет. Осенний парк после утреннего дождя был похож на взъерошенного воробья. Редкие прохожие куда-то спешили мимо мокрых скамеек. Обычно в это время я тоже бежала на работу. А теперь вот медленно брожу взад-вперед по аллеям. Врачи настоятельно рекомендовали утренние прогулки. Болезнь пришла неожиданно, и жизнь как будто потеряла краски. Серый мокрый асфальт под ногами, пожухлая трава. Внезапно в мрачные мысли ворвался звонкий детский голос. «Тетя, держи! Это тебе!» Передо мной стоял малыш в шапочке и резиновых сапожках. Он протягивал букет кленовых листьев. Желтые, красные, оранжевые. Они были такие яркие, красивые. Я наклонилась к ребенку, взяла букет и поняла, что была не права. Жизнь прекрасна. Просто я ненадолго разучилась видеть ее краски. Но теперь снова могу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 октября, день памяти первомученицы Феклы. О мученическом подвиге святых, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, протоиерей Максим Плетнев.
2: Очень важно осознавать, что мученики мартирес по-гречески в дословном переводе значит свидетели. В русской традиции идет акцент на те страдания, которые мученики испытывали. Но смысл не в этих страданиях, а смысл в том свидетельстве, которое мученики через свои страдания и смерть являли этому миру. Поэтому вот значение – это свидетельство. Свидетельство о вере во Христа. И был такой учитель церкви Тертуллиан, он говорил, что мученики – это семя церкви. Действительно, мученики, взойдя на вот этот крест исповедания, они нас с вами, по сути, привели ко Христу. Что еще важно? Знаете, я подчеркнул бы, что очень интересны жития мучеников. Жития мучеников, они, в общем-то, основаны на твердом историческом материале. Как это происходило? В Римской империи суды и дело производства было строго определено, формализовано, и у нас отсюда появляется вот то самое юридическое право римское, и сейчас наше уголовное право и там гражданское право имеет основание тоже в римском праве. И все допросы, они протоколировались. И вот эти протоколы допросов мучеников, свидетельские показания и так далее, потом люди церкви выкупали у властей, и на основании вот этих вот буквально документов юридических были составлены жития мучеников. Первых. Поэтому, друзья, это очень интересно даже с точки зрения исторической. Поэтому читаем жития святых и наших святых мучеников.
0: Актуальная тема. Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более. Потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Ольга Ольховская, о которой я узнала из электронных СМИ, живет в поселке Целинный Краснокаменского района Забайкальского края. Работает директором местной школы, занимается приусадебным хозяйством. А еще она очень многодетная мама. Кроме трех родных дочерей, у нее 23 приемных ребенка. Весной 2009 года в Краснокаменском комитете по управлению образованием проходила акция «Возьми ребенка на лето к себе в семью». И директор сельской школы решила показать коллегам хороший пример. Так в семье Ольги и Эдуарда Ольховских появился 6-летний Дима. Но лето прошло, а мальчик остался у Ольховских. В следующем году взяли из детдома Вадима, чуть позже девочек Стасю и Настасью. А потом выяснилось, что у многих подопечных детей в разных сиротских учреждениях жили родные братья и сестры. Все они тоже стали членами этой дружной семьи. Настолько многочисленны, что имена некоторых ребят здесь дублируются. У Ольховских живут две Даши, две Гели и два Романа. Муж Ольги работает вахтовым методом далеко от дома, поэтому на его каждодневную помощь по хозяйству рассчитывать не приходится. Но супруга не унывает. «Это не я с детьми справляюсь, а они со мной», – шутит Ольховская. В их девятикомнатном доме всегда порядок, а все обязанности распределены между ребятами по принципу делегирования полномочий. В этом Ольге Александровне помогает многолетний опыт работы педагогом и директором школы. Старшие девочки готовят еду, средние забирают малышей из садика. Мальчишки занимаются уборкой, доят коров, поясняет многодетная мама. А еще Ольга разрешает ребятам приносить животных с улицы. Она уверена, что забота о слабых и беззащитных приучает детей к ответственности. У Ольховских живет множество питомцев. Собаки, кошки, ежик, крысы и даже енот. Старшие дети называют маму Ольгу человеком слова, который всегда сдерживает свои обещания. Она служит примером для всей семьи, в которой царят уважение и взаимодействие. И где строго запрещены ложь, хвастовство и эгоизм. У каждого ребенка есть все необходимое для учебы и досуга. Но самое главное, на мой взгляд, что у ребят есть любимые мама и папа. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
7: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святой Владислав Сербский жил на рубеже 12-13 веков. Он происходил из рода Немановичей, давшего миру множество святых мужей и подвижников благочестия. Его отец, Стефан Первовенчанный, получил свое имя в честь того, что стал первым венчанным на царство правителем Сербии. Его дядя, святитель Савва Сербский, был духовным лидером своего народа. А дед, родоначальник этой династии сербских правителей, Стефан Немане, сумел добиться независимости страны от Византии. Позже он принял монашество на Афоне и был прославлен православной церковью как преподобный Симеон Мироточивый. Потомок славного рода, благоверный князь Владислав стремился оставаться правителем верным христианским идеалам. Для властителя того времени это оказалось немыслимой задачей. Первоначально страной правил его брат Радослав, но князя перестала поддерживать сербская знать. Владислав занял престол, вернул из изгнания брата и не преследовал его вопреки интригам дворян. Позднее, когда та же самая аристократия ополчилась на него самого, Владислав мирно передал власть своему младшему брату, не допустив междоусобицы и кровопролития. За время правления он прославился как защитник церкви, строитель храмов и монастырей. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь благоверного Владислава, князя сербского. И вместе с именинниками мы обращаемся к святому с просьбой. Благоверный Владислав, князь сербский, моли Бога о нас. –

1964 году композитор Аркадий Островский переживал творческий подъем. Маэстро создавал песни одну за другой, и они неизменно становились популярными. Во многих городах страны слушатели стремились посетить творческий вечер талантливого автора. График его гастролей был необычайно плотным. Но даже в дороге вдохновение не оставляло композитора. Под стук колес скорого поезда Островский написал одну из самых ярких композиций. Ее быстрый ритм удивительным образом сочетается с протяжной лирической мелодией, напоминающей старинные русские романсы. Поэт Сергей Островой сочинил на эту музыку стихи. Произведение получило название «Песня остается с человеком». Впервые его спела Нина Дорда в 1964 году на концерте, посвященном 50-летию Аркадия Островского.

Песня полюбилась людям, ведь она дышит оптимизмом и призывает верить, что творческий дар писать, исполнять и слушать музыку – это залог радости, надежное средство от уныния. В 1971 году композиция «Песня остается с человеком» прозвучала в исполнении Иосифа Кобзона на первом телевизионном фестивале «Песня года» и с тех пор стала гимном творческого конкурса. Музыкальная передача выходит в телеэфир уже несколько десятков лет, и каждый ее финал украшает произведение Аркадия Островского на стихи Сергея Острового. «Песня остается с человеком».

глаза. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песня ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой.

через расстояние, на любой дороге в стороне любой. Песни ты не скажешь, до свидания.

счастлив никогда. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арсену из Уфы скоро исполнится 14 лет. Он на отлично учится в 7 классе. Арсен – победитель олимпиад по математике, русскому языку, географии и истории. А еще юноша увлекается программированием и интересуется иностранными языками. Близкие говорят, что Арсен общительный и целеустремленный. И несмотря на недуг, который сопровождает подростка с рождения, он достигает многих успехов. Арсен появился на свет раньше положенного срока весом всего 1,5 килограмма. Врачи практически сразу сообщили родителям диагноз – детский церебральный паралич. С раннего детства Арсен проходит курсы реабилитации. Благодаря занятиям со специалистами он научился сидеть, вставать на четвереньки, ползать. А после операции в клинике Елизарова и курсов восстановления подросток может стоять и ходить у опоры. Сейчас Арсен передвигается с помощью ходунков и трости. Несколько минут может стоять без поддержки. Врачи говорят, что у юноши огромный потенциал, и он может научиться ходить самостоятельно. Но для этого нужны непрерывные занятия со специалистами. Врачи рекомендовали Арсену пройти полный курс восстановительной реабилитации. В семье подростка работает только папа. Мама постоянно находится с сыном, а старшая сестра Арсена учится в колледже. Оплатить дорогостоящие занятия семья не может. Поддерживает их фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на оплату реабилитации для Арсена Кагарманова в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Поддержать юношу, который мечтает бегать и играть в футбол, можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии в Малой Азии. Она была дочерью богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Однако, услышав проповедь святого апостола Павла, Фекла решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Жених пожаловался правителю города на апостола, и его заключили в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремщиков и проникла к узнику. 3 дня она сидела у ног апостола Павла, слушая его наставления. Девушку насильно вернули домой, а апостола изгнали из города. Фекла не изменила своего решения. В исступлении мать девушки потребовала для нее смертной казни. Святую Феклу приговорили к сожжению на костре. Но пламя не коснулось мученицы. Внезапный сильный ливень потушил костер. Фекла покинула город. С проповедью христианства она странствовала по территории современной Турции, прославилась многими чудесами, исцеляла больных. Когда святой было уже 90 лет, волхвы и язычники ополчились на нее и подослали наемников, чтобы убить Феклу. Святая взмолилась о помощи. Перед ней расступилась гора и скрыла святую от врагов. Святая Фекла первой среди женщин-христианок стала мученицей, то есть приняла пытки и смерть за исповедание Христа. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к святой Фекле как к самолитвеннице и просим: святая равноапостольная первомученица Фекла, моли Бога о нас».

0: милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: Нередко встречаются люди, которые за милой улыбкой и обходительностью со всеми скрывают свое равнодушие. А бывает наоборот. Человек все время выглядит хмурым, однако за внешней неприступностью таится чуткая и ранимая душа. Вильгельм Рентген, ученый, открывший существование рентгеновских лучей, был суровым человеком и строгим учителем. Его сухость в общении отмечали многие, и тем более удивительной казалась знакомым нежность Рентгена к жене Анне. Они познакомились в Цюрихе. Молодой Вильгельм приехал сюда, чтобы учиться в институте, и поселился в пансионе. У хозяина была дочь по имени Анна, застенчивая девушка, примерно того же возраста, что и Рентген. Он видел ее почти каждый день, но сначала не обращал на нее никакого внимания. Она не слыла красавицей, а он был слишком увлечен учебой, чтобы вообще замечать женщин. Однако шло время, Вильгельм и Анна все чаще встречались за завтраком, и все чаще у них находились общие темы для разговора. Будущий ученый неожиданно обнаружил, что его подруга очень умна и хорошо образована. И в отличие от других девушек, ее не пугали научные термины, которые он постоянно употреблял в беседах. Скоро Вильгельм понял, что ему не хватает таких разговоров с Анной. Он влюбился. С таким пылом, на который только был способен. Юноша долго не мог признаться в любви. И Анна при встречах удивлялась, что за робость вдруг нападает на ее милого друга. Однажды, набравшись смелости, Рентген с несвойственной ему торопливостью, выдававший внутреннее волнение, все же рассказал девушке о своих чувствах и замер в ожидании. Что же она ответит? Анна прошептала, что любит его уже давно. На следующий день Вильгельм отправился к ее отцу просить благословения на свадьбу. Он не сомневался, что все пройдет хорошо, ведь родители Рентгена владели суконной фабрикой и были довольно богаты. Да и какой родитель не захочет счастья для дочери, ведь их чувства с Анной взаимны. Но ее отец почему-то засомневался и поставил условие. Сначала юноша должен получить степень доктора наук. А скоро пришло возмущенное письмо от родителей Вильгельма. Они рассчитывали, что сын женится на обеспеченной девушке, но Анна была небогата. Родители решили сразу же образумить Вильгельма и запретили ему общаться с любимой, угрожая лишить его материальной поддержки. Юноша попал в затруднительное положение. Без денег он не мог продолжить обучение, а значит и получить степень доктора наук. Но отказываться от Анны он не стал бы ни за что в жизни. Вильгельм попросил возлюбленную обязательно его дождаться, а сам затянул пояс потуже и углубился в изучение наук. Анне пришлось ждать несколько лет. Она отвергала всех поклонников, надеясь, что ее единственный не забудет о ней. Он и не забывал. Даже при подготовке к диссертации посылал любимой множество нежных писем. А защитив диссертационную работу, купил огромный букет роз и приехал к Анне. Получив в 1869 году степень доктора философии, Рентген сумел поправить и свое материальное положение. Теперь для свадьбы с Анной не осталось никаких препятствий. Их брак оказался бездетным, но супруги очень хотели детей и удочерили племянницу Анны Жозефину, которая осиротела в раннем детстве. К этому времени Вильгельм вместо философии серьезно увлекся физикой. Анна ему не мешала. Наоборот, она на долгие годы стала единственной помощницей мужа и всегда подбадривала его, если у него что-то не получалось. Вильгельм доверял только Анне, и его жена первая узнала об открытии необычных лучей, просвечивающих предметы насквозь. Ученый назвал их X-лучами, а позже их стали именовать рентгеновскими по его фамилии. Сам Вильгельм предпочитал думать, что это название дано в честь его жены. На знаменитом рентгеновском снимке, опубликованном тогда во всех газетах, запечатлена рука именно его дорогой Анны. Слава, внезапно обрушившаяся на Рентгена после открытия, его смутила. Он отказывался от награды, не патентовал

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иисус же, исполнен Духа Святого, возвратися от Иордана».
3: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени –

0: И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
1: «И той учаши на сонмищах их славим всеми».
2: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую слышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться с чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых – будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пребывая в полном уединении под сводами Иерусалимского храма, Пречистая Дева Мария непрестанно беседовала с Создателем, не отвлекаясь ни на что внешнее. Созерцая ковчег Завета, кадильный жертвенник, изображение золотых херувимов, она восходила умом во области заочной, и предстояние Богу Живому стало для нее самой жизнью. И мы призваны не привязываться ни к чему земному, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы приобретать навык духовного поклонения Богу чистым умом и мирным сердцем, со вниманием призывая целительное имя Господа Иисуса Христа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». На крепостной горе Ставрополя по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла открылась православная выставка-ярмарка «Град Креста». Основными ее участниками стали церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Здесь представлены церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы, продукция монастырских мастерских и народных умельцев, сувениры, одежда и многое другое. Представитель фонда «Старца Паисия» Арсений Агабекян уже не первый год становится участником православной выставки-ярмарки «Град Креста».
3: Мы привезли церковную утварь из Греции и Грузии. Более 2000 именных икон из разных монастырей, а также церковная утварь ручной работы, которая изготавливается в различных монастырях Грузии и Греции. Так как мы постоянные участники, мы рады видеть каждый раз уже своих так называемых виртуальных прихожан, которые знают, которые общаются, которые подписаны на наш канал, следят за жизнью нашего фонда. И очень приятно, когда люди приходят и говорят: «Ой, вы знаете, мы весь год как будто с вами и не расставались, потому что следим». Это очень приятно. Вообще уникальная возможность. И хотелось бы поблагодарить организаторов этой ярмарки, потому что благодаря такому вот форуму православному, это какое-то торжество православия, где православный человек может увидеть все многообразие своей веры, увидеть культуру соседних православных стран. Греции, Грузии, здесь представлена Сербия, есть различные страны, и человек окунается в атмосферу многообразия православия.
2: Представитель сербского монастыря святого апостола Фомы Надежда Абушаева приехала на выставку-ярмарку «Град Креста» впервые.
4: Я представитель монастыря, сербского женского монастыря, который находится в центральной части Сербии, 130 километров от Белграда. Это монастырь очень древний, глубокая история. Первое упоминание было в 15 веке. Монастыри женские здесь трудятся, монахини, которые собирают травы, пчеловодство у них развито в небольшом количестве. И вот мы приехали к вам первый раз на эту выставку, чтобы представить наш монастырь.
2: Также в рамках выставки-ярмарки «Град Креста» проходит еще ряд значимых мероприятий. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на крепостной горе Ставрополя начала работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей имеет пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения по 7 октября. Кроме того, на крепостной горе открылась продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Все желающие смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. К примеру, Аркадий Микава привез на ярмарку «Дары леса» из Архангельской области.
5: Каждый год ездим в Ставропольский край на эту ярмарку православную. Удивляемся масштабом. Просим всех гостей прийти отведать нереальных сухих грибов, соленых грибов, ягода, свежая клюква, масло. Все свежее этого года, сбор невероятный.
2: Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста», которая будет открыта на крепостной горе краевой столицы по 11 октября. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает менеджер Наталья Виноградова.
2: Эта история произошла со мной в небольшом городе Камышине в Волгоградской области. Однажды вечером по приходу домой я обнаружила, что потеряла свой кошелек. День тогда выдался непростым, и я точно не помнила, где могла его оставить. Конечно, я очень расстроилась. Не так было жалко денег, их там было немного. А вот сам кошелек мне был очень дорог. Как это обычно бывает, попереживаешь некоторое время, поделишься с кем-нибудь о наболевшем, ну и живешь себе дальше. Но каково же было мое удивление, когда через несколько дней в одной из соцсетей я увидела фотографию с объявлением о находке моего кошелька. Ниже были указаны контакты девушки, которая его нашла. Я тут же с ней созвонилась, мы встретились, и она вернула мне кошелек. Казалось бы, ну что тут такого, потратить 5 минут и разместить объявление в соцсеть. Но ведь не каждый это сделает. Хочется сказать, что в любой ситуации, когда человек остается неравнодушным, он делает большое дело.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Преподобный Никандр Псковский, в миру Никон, родился в 1507 году на Псковщине. Простой крестьянский мальчик, он с детства мечтал продолжить подвиги своего односельчанина, преподобного Ефросина. Тот основал Спасо-Елеазаровский монастырь и считается одним из столпов псковского монашества. Первым в семье Никона принял монашество его старший брат Арсений. После смерти отца удалилась в монастырь и мать. Никон служил в работниках у псковского горожанина Филиппа, выучился грамоте, читал духовную литературу. По преданию, однажды в церкви во время молитвы Никон услышал глас из алтаря. Господь указал ему место подвига – пустынные леса между Псковом и Порховом. Много лет Никон провел там в безмолвии и молитве. Он прервал свою отшельническую жизнь, чтобы принять постриг у игумена монастыря, основанного преподобным Саввой Крыпецким. Игумен испугался, будет ли по силам монашеская жизнь изнуренному отшельнику. Тогда Никон упал перед ракой с мощами преподобного Саввы и стал умолять его, как живого, взять в свою обитель. Игумен смягчился и постриг Никона с именем Никандра. В обители Никандр жил временами и недолго. С благословения настоятеля все время он проводил в своей пустыне. К нему часто приходили люди за молитвенной помощью. Говорили об особом даре слез у преподобного Никандра, которыми он оплакивал немощи и грехи свои и всех людей. На месте подвига преподобного был основан Свято-Благовещенский Никандров монастырь. В наши дни ведутся работы по возрождению обители. Церковь обращается к подвижнику с просьбой о молитве. «Преподобный Никандр, моли Бога о нас!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович известен прежде всего своими серьезными монументальными сочинениями. Однако при обращении к так называемым легким жанрам, например, песням и танцам, он умел совершенно преобразить свой музыкальный язык и сочинять в доступной для широкой публики манере. Так, в конце 1930-х годов по заказу Государственного джаз-оркестра СССР композитором была написана «Джазовая сюита», то есть цикл из нескольких пьес в популярном джазовом стиле. Новое сочинение вошло в оркестровый репертуар. Однако в 1941 году, когда коллектив выехал на фронт с серии концертов, произошла трагедия. Под Вязьмой музыканты оказались в окружении немцев, и почти все погибли. А нотный материал оркестра был утрачен. Не сохранилась и партитура джазовой сюиты Шостаковича, поэтому как звучала та первоначальная ее версия, теперь неизвестно. Через некоторое время композитор восстановил свои пьесы, в том числе и открывающую сюиту «Вальс». Композитор подарил ему вторую жизнь годами позже, включив в музыку для кинокартины режиссера Михаила Колотозова «Первый эшелон». Но настоящее признание «Вальс» получил за рубежом. Произведение обрело мировую известность и неофициальный заголовок «Русский вальс». Ныне известная версия сочинения совсем не походит на джаз. Она напоминает интонации любимейших в России вальсов: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» и других. «Русский вальс» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича прозвучит в исполнении Нидерландского оркестра имени Иоганна Штрауса, дирижер Андре Рьё.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Постоянно я что-то планирую. Пишу списки дел. Со школьных лет буквально. Списки на завтра, с вечера. Важные дела и не очень. Даже помечаю их специальными значками. Что-то надо успеть непременно, а что-то по остаточному принципу. И сколько помню, все корю себя за неуспеваемость. А точнее, за импровизации. Потому что часто делаю не главное, но интересное. Оказавшееся еще вчера главным, спокойно отодвигается на неделю. Ведь появляются новые обстоятельства. И снова я себя ругаю за неорганизованность или горюю, что в сутках всего 24 часа, и прошу Бога мне посодействовать. А бывает, что все мои планы так и остаются на бумаге, хотя я и стараюсь, и Господа с утра о помощи прошу. И ничего же вроде плохого делать не собиралась. Так почему же весь день насмарку? Планировала закончить редактирование статьи, но перебои с электричеством помешали нормальной работе компьютера. Поехала на почту, но застряла в пробке и явилась как раз к обеденному перерыву. Пришлось полтора часа ждать, гулять неподалеку. А вечером хотела лечь пораньше и почитать перед сном. Но муж принес откуда-то свежие рыбы, купил у рыбака. И опять импровизации. Чистить в четыре руки, так быстрее. Жарить. За ужином разговорились. Я посетовала на свой неудачный день. А муж возразил: «Твои неудачи – сущие пустяки. А ты иначе глянь, что реально произошло и что ты делала. Разве это было плохо?» И действительно. Намеченная редактура перенеслась на завтра, но зато в квартире чистота. Я убралась, да еще попутно написала стихотворение. А когда автобус стоял в пробке, я познакомилась с симпатичной семейной парой из Владивостока и рассказывала им о древних святынях нашего города, помогала выстроить туристический маршрут с пользой для души. А когда на почте был перерыв, сходила в храм, что неподалеку. Поставила свечку, помолилась. Купила в свечной лавке небольшой подарок – крестнице. Все это совершенно не входило в мои планы, но случился большой, хороший день. И слава Богу! Ведь и у Господа свои планы на каждого из нас. И все они сводятся к тому, чтобы мы служили Ему каждым шагом, каждым дыханием, чтобы ни секунды нашей жизни не проводили мы в суете, забыв о Боге. Он всех нас к себе привести желает. Ради нас же. Есть замечательные слова в тексте ежедневной молитвы святителя Филарета Московского. «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Я читаю рабе Твоей. Вверять себя Богу и жить, все делая ради Него, не забывать о Нем – это и есть главное. Ему принадлежать, а не суровому списку, что написала с вечера. Стараюсь, конечно, следовать намеченному, как же иначе. Дела могут и не получиться по разным причинам, но мы не знаем, когда окончится земной путь каждого из нас. И потому важнее всего состояние души, а не галочки в блокноте».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков. Поговорим об истории Челябинской епархии, о святых новомучениках, пострадавших здесь в годы гонений, а также о предстоящем общегородском крестном ходе в Челябинске. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о разных аспектах исторической памяти. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Юлия Белоногова. И разговор пойдет о священнических дневниках, как о свидетельствах о жизни священнического сословия до и после революции в России.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Преподобномученик Галактион Вологодский был сыном князя Бельского, попавшего в немилость к царю Иоанну Грозному. Он тайно воспитывался в городе Старице, а позже, видя немилость к своему роду, поселился в Вологде. Там княжеский сын жил у простого сапожника, научился его ремеслу. Князь рано овдовел и принял решение посвятить себя Богу. Он стал монахом и затворился в келии, приковав себя цепью к стене. Питался он водой и сухим хлебом, который люди подавали ему в окошко. К затворнику приходили за духовными советами. Он принимал и богатых, и бедных, утешал скорбящих и вразумлял гордых. Преподобному было видение о бедствиях, ожидавших Вологду. Пророчество исполнилось. В 1612 году в город ворвались поляки и литовцы. Дома и храмы были разграблены и сожжены, а преподобный Галактион был убит завоевателями. Над местом погребения мученика стали совершаться чудесные исцеления. Позднее там был построен храм и основан монастырь.
2: Церковь почитает преподобномученика Галактиона за верность монашеским обетам. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобномученику с молитвой. «Святой праведный Галактион, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Если приехать в Санкт-Петербург и пойти гулять по Адмиралтейскому району, то на Никольской площади можно увидеть красивый собор с золотыми куполами и величественной колокольней. Этот храм – первый морской собор России, построенный задолго до Никольского морского собора в Кронштадте. Инициатива возведения церкви для военнослужащих флота принадлежала генерал-адмиралу князю Михаилу Голицыну, возглавлявшему Адмиралтейсвколлегию, главный орган управления военно-морских сил Российской империи. В 1752 году князь обратился с прошением о постройке каменного храма к императрице Елизавете Петровне. До этого военные молились в небольшой деревянной церкви в Морской Слободе. Но из-за увеличения прихода она перестала вмещать всех желающих участвовать в богослужениях. По задумке князя Голицына, новый большой каменный храм должен был стать не только местом совместной молитвы, но и памятником побед русского флота. Императрица поддержала идею князя и уже в июне того же года издала указ о строительстве каменной церкви. Строительство продолжалось в течение 8 лет по проекту архитектора Саввы Черевакинского. Двухэтажный собор в стиле барокко венчали 5 золотых куполов, а напротив главного входа в храм была выстроена колокольня в той же стилистике. Нижний храм во имя святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя моряков, освятили в 1760 году, а верхний – спустя 2 года в честь Богоявления. Поэтому собор стали именовать морским Николо-Богоявленским. При торжественном освящении храма присутствовала новая императрица Екатерина II. В период ее правления военный флот достиг больших побед в 2 русско-турецких войнах, и новый морской собор был отмечен особым вниманием правительницы. За время своего царствования она пожертвовала храму 10 икон, на которых были изображены святые, в день чьей памяти произошли битвы, увенчанные победой русского флота. Например, в память о Чесменском сражении, где русская эскадра под командованием адмирала Федора Ушакова разгромила турецкий флот, была написана икона святого Иоанна Предтечи. Именно в день его памяти, 24 июня 1770 года, началось знаменитое сражение. Кроме икон, напоминавших о победах, в дни особо памятных сражений клирики храма совершали благодарственные молебны, на которых присутствовала императрица. И все же редкие войны удавалось преодолеть без потерь и поражений. Поэтому в Морском соборе непрестанно поминали погибших военнослужащих. После революции 1917 года Николо-Богоявленский собор оказался одним из немногих храмов, не закрытых новой властью. В период Великой Отечественной войны

0: пострадал от обстрелов и был восстановлен сразу после войны. Молитва в стенах этого храма не прекращалась ни на один день. Так более 250 лет Никола Богоявленский собор хранит память о победах и стойкости русских людей. Этот храм – символ воинской славы России и память о погибших воинах за веру и Отечество.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской епархии Белгородской области священник Николай Дубинин.
3: В моей жизни есть два события, которые при сопоставлении явно указывают на действие промысла Божьего. В 1997 году я был в лагере в детском, и мы приехали экскурсией в наш Белгородский Свято-Троицкий пещерный монастырь в селе Холки. Это уникальное место, надо отдельно о нем сказать когда-нибудь. Монастырь находится под землей, протяженность пещер там 126 метров, и вот там на глубине 8 метров поверхности земли есть подземный храм. И нам экскурсовод говорит: ребята, кто обойдет вокруг алтаря вот такой своеобразный крестный ход и загадает желание, тот непременно получит просимое. Говорят, что здесь вот они исполняются, все, что здесь загадано. Понятно, что она имела в виду молитву, да, помолитесь. А я тогда только начал ходить в храм, помогать при алтаре, и я проходил и попросил: Господи, сделай так, чтобы я, когда вырос, стал бы священником. Это самая моя большая мечта. И вот в 2007 году, в июне, меня рукополагают. Я становлюсь священником. И однажды я вспомнил вот эпизод, поднял, что называется, архивы, и оказалось, что 25 июня 1997 года я был в этой поездке и попросил Господа о том, чтобы стать священником. И 25 июня 2007 года, то есть ровно через 10 лет, день в день, меня рукоположили. Вот такое действие промысла Божия, я полагаю, было в моей жизни.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иисус же, исполнен Духа Святого, возвратися от Иордана».
3: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».

0: и повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
1: «И той учаши на сонмищах их славим всеми».
2: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую слышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться с чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых – будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Иногда мы слышим красивые слова о необходимости обещаний. Но как часто каждый из нас обманывался, доверяя ненадежным заверениям. Поэтому важно понимать, когда стоит самому давать обещания, а когда стоит от этого воздержаться. Лучший подход в этом деле – не обманываться насчет своих возможностей, а смотреть на них объективно. Иногда мы под влиянием эмоций и из добрых побуждений обещаем что-то, а после понимаем, что сделали это зря. Испытываем дискомфорт и угрызение совести, а следом избегаем общения с человеком, стыдясь своей поспешности. Как же решить данную проблему? Для начала научиться честно признавать, что вы не можете сдержать данное слово. Лучше осознать свою неправоту, чем обмануть другого человека. Стоит иногда сказать: «Прости, я поспешил с обещанием. Именно его я выполнить не могу, но я готов сделать что-то другое». И в этот момент предложить тот минимум, на который вы способны. Следующий шаг в борьбе с излишними обещаниями – не давать их. Не говорить «я сделаю», а использовать такие фразы: «Я посмотрю, какие у меня возможности». «Я хотел бы помочь, но пока не знаю как. Я подумаю и скажу». Особенно важно использовать подобные формулы, когда от вас добиваются обещаний и клятв. Если вы уже сталкивались с такими ситуациями, то знаете, что последствия могут быть не очень приятны. Но в жизни есть ситуации, когда обещания давать необходимо. Например, монашеские обеты. Или если вы заверяете человека выполнить его последнюю волю. В такие моменты нужно помнить, что наши желания и цели может укрепить Бог. У Него мы просим сил, чтобы сдержать данное слово. Уметь выполнять обещания – это не только следствие воспитания, но и проявление силы духа и веры. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочина из Обилинского округа, протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
6: Знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел, ну это как бы было бы очень просто, а передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
7: Внутри, да.
6: Да, то есть он преломляется через тебя. Вот как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда и говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный очень.
5: То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
6: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
5: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
6: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как пользоваться общественным транспортом? Как найти в городе нужную улицу и дом? Где купить билеты в кино и можно ли вернуть в магазин свою покупку? У подростков из обычных семей таких вопросов даже не возникает. А для сирот из детских домов они порой довольно сложны. Конечно, есть воспитатели, они заботятся о ребятах, но времени на всех, как правило, не хватает. И здесь на помощь приходит наставник. Пусть это не приемный родитель и не опекун, но взрослый человек, который становится другом. В этом я убедилась уже не в первый раз, когда узнала о жительнице Красноярска Марии Дмитриевой и ее подопечной из детского дома номер один. Они познакомились в июле 2023 года, когда Анечке было 14 лет. Мария – молодая мама, к тому времени вышла из долгого отпуска по уходу за детьми. Ее малыши родились с разницей в 2 года и устроилась на работу в детский сад. «Я всегда хотела быть полезной, старалась всем помогать», – говорит Мария. А однажды почувствовала, что в моем сердце хватит места и для подростка из детского дома. Так она приняла решение стать наставником. Все, что для этого требовалось – подать заявку в Красноярский центр социально-психологической поддержки «Все свои» и пройти собеседование. Вскоре ей позвонили из центра и обрадовали. «Мы нашли для вас подростка». Правда, этот подросток, то есть Аня, сначала не хотела иметь наставника, не представляла, зачем он нужен. Мария, в свою очередь, тоже признается, не сразу поняла, чем заниматься и о чем говорить с девочкой из детского дома. Несмотря на это, уже при первой встрече обе почувствовали взаимную симпатию. А со временем Анна и Мария заметили, что во многом похожи. «Смотрю на нее и вижу себя в 14-15 лет», – удивляется Маша. А Аня говорит, что у них даже голоса одинаковые. «Мы обе немного стеснительные, а еще моя наставница любит детей, как и я». Мария и ее подопечная вместе гуляют по Красноярску, путешествуют по красивым окрестностям и при этом беседуют обо всем. Мария никогда не поучает и не осуждает свою подопечную. Всегда выслушает и постарается решить ее проблему. «Я долго искала ответ на вопрос, в чем моя главная задача, как наставника», – вспоминает Мария. А потом поняла, важно просто быть рядом. Чтобы Аня знала, есть человек, к которому можно обратиться за советом и помощью в любой момент. Меня эта история согрела теплом. Как хорошо, что в холодном Красноярске живут такие люди, как Мария Дмитриева, взрослая подруга девочки, оставшейся без мамы и папы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Священномученик Павел Березин родился в 1866 году в семье священника в Тверской губернии. Он закончил Варшавский университет, преподавал, в 37 лет стал священником. По свидетельству прихожан, отец Павел был выдающимся проповедником. В селе любили его еще и за то, что он охотно разрешал сельским ребятишкам брать из личной и церковной библиотек книги. В 1929 году священника арестовали за распространение религиозной литературы и обвинили в антисоветской агитации. После допроса его, как злостного преступника, под конвоем отправили в тюрьму. Местная газета призывала в те дни каленым железом выжечь осиное гнездо кулачья, попов и подкулачников. Особое совещание приговорило священника Павла Березина к высылке в Архангельскую область. В 1937 году отца Павла снова арестовали. На этот раз за слова об упадке нравственности как следствие упадка веры. В обвинении это назвали провокационными слухами о разложении семьи. Тройка НКВД приговорила священномученика Павла Березина к расстрелу за антисоветскую контрреволюционную агитацию.
3: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
4: Мы чтим память всех святых мучеников, и в этот день с молитвой вспоминаем священномученика Павла Березина и просим его: «Святой мученик Павел, моли Бога о нас».

Поэт Константин Ваншенкин в 1965 году был широко известен как талантливый автор текстов. Сотрудничал с маститыми композиторами – Эдуардом Колмановским, Яковом Френкелем, Евгением Жарковским. Поэтому он ничуть не удивился просьбе Аркадия Островского поделиться новыми произведениями. Охотно предложил музыканту несколько наиболее, на его взгляд, подходящих. Спустя какое-то время поинтересовался, получилось ли что-нибудь, и услышал в ответ восторженное: «Да, песня непременно будет». Вот только за основу композитор взял не те слова, что предложил Ваншенкин, а стихотворение из старого сборника «Окна», которое сам автор считал не слишком удачным. Все возражения поэта Островский решительно отвергал. «Вы только послушайте, как легко поется!» И к досаде Константина Яковлевича прибавлял к его авторским строкам незатейливый припев собственного сочинения: «Вода, вода, кругом вода». В таком виде песня вышла в эфир. Ваншенкин, когда его спрашивали об авторстве, неизменно отвечал: «Слова мои, музыка и вода Островского». Он был не слишком доволен результатом, а вот слушатели наоборот. В исполнении Эдуарда Хиля песня «Как провожают пароходы» для многих стала любимой.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше.

провода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

вода.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Среди всех обязанностей мамы в многодетной семье есть одна, которая для меня слабое место. Это оформление документов. Сказать, что это тяжело дается, не сказать ничего. Это просто мой страшный сон. Однажды нам нужно было оформить документы на пособие. Я хотела было переложить эту задачу на мужа. Ведь я ничего в этом не понимаю. И компьютером не владею настолько, чтобы там что-то оформлять. Но Лёша сказал, что не может сейчас заниматься пособиями, потому что у него много работы в связи с запуском нового проекта. Попросил меня все-таки постараться разобраться с вопросом. Я была раздосадована, не согласна, прижата к стенке. Время шло, пособия не оформлялись. Обида на мужа росла. И так продолжалось несколько месяцев. Когда денег нет, всегда случаются ситуации, в которых без них никуда. Так и в этот раз. Потребовалось двум детям оплатить поездку в творческий лагерь, а старшей дочери оплатить подготовительные курсы к экзаменам. Неразрешимая ситуация довела меня до уныния. Я поделилась своей бедой с друзьями, попросила молитв и забыла об этом. Но буквально через несколько дней утром я проснулась полной решимости и сил справиться с этой проблемой. Встала, собралась, взяла все бумажки и отправилась в многофункциональный центр. По дороге решимость меня покинула, слезы навернулись на глаза. В таком виде я подошла к консультанту и практически взывала о помощи. Очень милая девушка посадила меня за компьютер, и мы вместе с ней проделали всю необходимую работу. Через час все было позади, документы на пособие оформлены. Когда я вышла на улицу, первым делом я купила себе горячего какао, выпила его и присела на скамеечку. Мне не верилось в то, что я могла это сделать. Не верилось, что все это происходит со мной. Как так вышло? Что это было? И я поняла, это был ответ на молитвы за нас, наших друзей. Это был ответ на мои молитвы. Ответ на молитвы мужа о нашей семье. И еще поощрение за то, что я наконец-то послушалась мужа и сделала так, как он просил. Ничего не страшно, и все возможно с Богом. Просто нужно об этом помнить, не унывать, а просить помощи и жить по-божьи.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир в скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии в Малой Азии. Она была дочерью богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Однако, услышав проповедь святого апостола Павла, Фекла решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Жених пожаловался правителю города на апостола, и его заключили в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремщиков и проникла к узнику. 3 дня она сидела у ног апостола Павла, слушая его наставления. Девушку насильно вернули домой, а апостола изгнали из города. Фекла не изменила своего решения. В исступлении мать девушки потребовала для нее смертной казни. Святую Феклу приговорили к сожжению на костре. Но пламя не коснулось мученицы. Внезапный сильный ливень потушил костер. Фекла покинула город. С проповедью христианства она странствовала по территории современной Турции, прославилась многими чудесами, исцеляла больных. Когда святой было уже 90 лет, волхвы и язычники ополчились на нее и подослали наемников, чтобы убить Феклу. Святая взмолилась о помощи. Перед ней расступилась гора и скрыла святую от врагов. Святая Фекла первой среди женщин-христианок стала мученицей, то есть приняла пытки и смерть за исповедание Христа. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к святой Фекле как к самолитвеннице и просим: святая равноапостольная первомученица Фекла, моли Бога о нас».

0: Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В маленькой бревенчатой мастерской ярко горел свет. За столом сидел мужчина. Он ловко орудовал резаком, и бесформенный деревянный брусок в его руках постепенно превращался в стройную лошадку с длинной густой гривой. Рядом примостился мальчик и внимательно во все глаза наблюдал. Почти каждый вечер бывал он в отцовской мастерской. Смотрел, учился, уже и сам пробовал мастерить. Но то, как появляется на свет игрушка, всякий раз казалось ему настоящим чудом. Мальчика звали Коля Бартрам. Его отец был художником. Под Курском, в деревне Семеновка, у потомственных дворян Бартрамов было небольшое родовое имение, а в нем мастерская, где в свободное время Бартрам-старший вырезал из дерева разные фигурки, которые потом раздаривал крестьянским ребятишкам. Коля видел, как загорались глаза мальчишек и девчонок, когда у них в руках оказывался деревянный мишка, лошадка или птичка-свистулька. Ощущение счастья от соприкосновения с игрушкой осталось у Николая Бартрама на всю жизнь, и ему хотелось делиться этим счастьем с другими. В 1889 году 16-летний Николай поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Уже на втором курсе он иллюстрировал книги знаменитого издательства «Товарищество Сытина», сказки Пушкина, Аксакова, «Мамина сибиряка», сотрудничал с детскими журналами «Путеводный огонек» и «Светлячок». Однако шумное, первопрестольное не лучшим образом действовало на здоровье Бартрама. Он часто и подолгу болел и в конце концов уехал домой. В Семеновке Николай решил возродить и популяризировать народные промыслы. Вскоре домашняя мастерская стала известным на всю округу центром кустарного производства. У Бартрама заказывали деревянную мебель. В дар окрестным храмам Николай Дмитриевич мастерил иконостасы самой тонкой резьбы. Но главным интересом Николая по-прежнему оставалась игрушка. Бартрам досконально изучил ее историю, и под его руководством в Семеновской мастерской изготавливались поистине уникальные экземпляры. В то же время Николай Дмитриевич стал собирать собственную коллекцию игрушек, приобретая их где только возможно. Его друзья рассказывали, что на какую-нибудь куклу или глиняного солдатика он мог потратить последние деньги. Несмотря на дворянский титул, богачом Бартрам никогда не был. Порой ему даже случалось выбирать между игрушкой или обедом. И в таком случае Николай, конечно, выбирал игрушку. Коллекция росла, а вместе с нею росло желание Бартрама делиться своими сокровищами с людьми. Воплотить мечту в жизнь удалось в 1918 году. В собственной четырехкомнатной квартире на Смоленском бульваре Николай Бартрам открыл первый не только в России, но и во всей Европе музей игрушки. «Дети, идите в свой музей», — гласил плакат над подъездом. И пусть спать Бартраму приходилось в кладовке на сундуке, зато каким счастьем светились глаза ребят, с восторгом рассматривающих экспонаты. Только через 6 лет, в 1924-м, музей игрушки получил отдельное помещение – особняк на Пречистенке. Там, помимо экспозиции, для маленьких посетителей по воскресеньям работал кукольный театр. При музее существовала мастерская, где дети могли своими глазами увидеть, как рождается игрушка. Художник Александр Бенуа писал в те годы в журнале «Аполлон»: «Бартрам такой

0: русских княжон, железную дорогу, принадлежавшую цесаревичу Алексею, и его же пасхальную настольную игру под названием «Христос воскресе». «Каждая игрушка – это зеркало жизни человеческой», – говорил Николай Бартрам. Свою жизнь он посвятил тому, чтобы в это зеркало могли взглянуть сегодня и мы.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иисус же, исполненный Духа Святого, возвратися от Иордана».
3: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма,

0: и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
1: «И той учаши на сонмищах их славим всеми».
2: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую услышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться с чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Антон Батырев.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. К врачу. Заболеть накануне экзамена. Ну надо же такому случиться. С утра проснулся с температурой и насморком. Пришлось записаться к врачу. Хорошо, что сейчас это через интернет легко делается. Прием начинается в 8 утра, и по записи я первый. В поликлинике полно народу. У кабинета моего врача тоже уже собралась внушительная очередь. Хорошо, что я иду раньше всех. Правда, что-то доктор опаздывает. К кабинету подходит маленькая старушка в платке и резиновых сапогах. Наклоняется ко мне и тихо спрашивает. «Сынок, терапевт тут принимает?» Я утвердительно киваю. А из очереди уже раздаются голоса. «Женщина, вы на какое время записаны?» Старушка беспомощно разводит руками. «Не записана я. По компьютеру не умею. Вот пришла, а талонов уже нет. В регистратуре сказали, иди так. Может, примет доктор». В очереди стали возмущаться. «Раз так, то будете последней. И тех, кто по записи подходить будут, вперед пропускайте». Старушка, согласно кивая, села в уголок. Врач, наконец, пришел и пригласил первого пациента, то есть меня, в кабинет. Я уже взялся за ручку двери, как взгляд остановился на старушке. Она трясущейся рукой клала под язык таблетку. В одно мгновение пришло решение. «Бабушка, давайте с вами поменяемся. Идите сейчас, а я потом». Старушка ахнула. «Сынок, вот спасибо тебе». Она прошла в кабинет, а я достал из рюкзака планшет. «Ничего, подожду. Заодно и билеты повторю. К экзамену непременно нужно выздороветь».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подосетников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя, веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь, и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова.
0: «Парсуна».

0: Добрые истории
1: рассказывает музыкант Михаил Архаров.
2: Однажды моей маме стало плохо. Мы вызвали скорую помощь. Приехала бригада из двух щупленьких девочек. Ну и водитель, естественно, он остался в машине. Надо было маму госпитализировать, везти в больницу. Ну, конечно же, эти две девочки говорят: ну идите, ищите, кто поднесет, потому что мы-то не можем ее нести. А водитель, материально ответственное лицо, он отвечает за машину, и, конечно, он не может ее оставить, он в ней находится. Было время еще дообеденное, все наши соседи уже были на работе. Поэтому мне ничего не оставалось делать, как только идти на улицу и первого встречного прохожего просить о помощи. И, вы знаете, нашлись такие люди, которые отозвались. Причем я просто сказал, что вот надо маму госпитализировать и перенести с этажа в машину скорой помощи. И, слава богу, нашлись добрые люди, и все устроилось самым наилучшим образом. Не знаю, как их зовут, но вот уже сколько времени прошло, я всегда с теплом вспоминаю этот случай и буду всегда до конца своих дней благодарен им за эту помощь.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святой Владислав Сербский жил на рубеже 12-13 веков. Он происходил из рода Немановичей, давшего миру множество святых мужей и подвижников благочестия. Его отец, Стефан Первовенчанный, получил свое имя в честь того, что стал первым венчанным на царство правителем Сербии. Его дядя, святитель Савва Сербский, был духовным лидером своего народа. А дед, родоначальник этой династии сербских правителей, Стефан Неманя, сумел добиться независимости страны от Византии. Позже он принял монашество на Афоне и был прославлен православной церковью как преподобный Симеон Мирточивый. Потомок славного рода, благоверный князь Владислав стремился оставаться правителем верным христианским идеалам. Для властителя того времени это казалось немыслимой задачей. Первоначально страной правил его брат Радослав. Но князя перестала поддерживать сербская знать. Владислав занял престол, вернул из изгнания брата и не преследовал его вопреки интригам дворян. Позднее, когда та же самая аристократия ополчилась на него самого, Владислав мирно передал власть своему младшему брату, не допустив междоусобицы и кровопролития. За время правления он прославился как защитник церкви, строитель храмов и монастырей. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь благоверного Владислава, князя сербского. И вместе с именинниками мы обращаемся к святому с просьбой. Благоверный Владислав, князь сербский, моли Бога о нас. –

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Вольфганг Амадей Моцарт вошел в историю мирового искусства как ребенок вундеркинд, превосходный исполнитель и выдающийся композитор. Его музыка, помимо неоспоримой красоты, обладает удивительным свойством. Она благоприятно воздействует на мозг и нервную систему человека. Это подтвердили научные исследования. Весной 2025 года группа израильских психологов и нейрофизиологов провела эксперимент, чтобы изучить влияние одного из произведений Моцарта – сонаты ре-мажор для двух фортепиано, крупного сочинения в нескольких частях, созданного композитором в 1781 году. Результаты показали, что даже пассивное прослушивание этого произведения улучшает концентрацию, память и общую работоспособность. Моцарт написал сонату в 25 лет для совместного исполнения с австрийской пианисткой Йозефой Ауренхаммер. Это одно из немногих сочинений композитора для фортепианного дуэта. Однако именно соната ре-мажор пользуется особой любовью исполнителей и слушателей. Произведение так и лучится радостью. Музыкальные пассажи перетекают от одного инструмента к другому, словно живые струи света, образуя ощущение непрерывного движения. Фрагмент первой части сонаты для двух фортепиано ре-мажор Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Марты Аргерих и Александра Рабиновича.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Однажды я услышала от знакомой такую фразу: «Когда не успеваю помолиться утром по молитве слову перед иконами, молюсь на ходу». Я задумалась, правильно ли это. Вопрос для меня был сверхактуальным. В последнее время стала замечать, что самой все труднее даются вечерние и утренние правила, особенно когда на работе большая нагрузка. В общем, решила уточнить у духовника, что он думает по этому поводу. А он объяснил, что молитвы на ходу не просто допустимы, но и необходимы. Батюшка привел в пример слова Иоанна Златоуста: «Нигде не сказано нам «только дома молитесь» или «только стоя молитесь». Напротив, Господь сказал «непрестанно молитесь». Поэтому мы можем возносить молитвы везде – дома, на улице, за работой. Батюшка также рассказал притчу о двух сеятелях. Оба узнали о том, что впереди дожди, и год будет неурожайным. Тем не менее, первый сеятель все-таки продолжил посев семян, полагаясь на волю Бога. А второй решил, что усилия бессмысленны, и оставил землю невозделанной. Результатом стало то, что первый сеятель смог собрать хотя бы небольшой урожай, тогда как второй остался ни с чем. Так и с молитвой. Мой отказ от молитв на ходу был ничем иным, как проявлением гордости и маловерия, моим нежеланием полагаться на Божью волю. Тот случай помог понять нечто важное. Во-первых, мы должны продолжать исполнять свою обязанность и надеяться на лучшее, даже если перспективы кажутся сомнительными. Во-вторых, действия важнее сомнений. Даже небольшие усилия могут принести плоды, в отличие от полного отказа от действий. И в-третьих, Бог благословляет старания. Трудолюбие и доверие Господу вознаграждается им.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Преподобный Никандр Псковский, в миру Никон, родился в 1507 году на Псковщине. Простой крестьянский мальчик, он с детства мечтал продолжить подвиги своего односельчанина, преподобного Ефросина. Тот основал Спасо-Елеазаровский монастырь и считается одним из столпов псковского монашества. Первым в семье Никона принял монашество его старший брат Арсений. После смерти отца удалилась в монастырь и мать. Никон служил в работниках у псковского горожанина Филиппа, выучился грамоте, читал духовную литературу. По преданию, однажды в церкви во время молитвы Никон услышал глас из алтаря. Господь указал ему место подвига – пустынные леса между Псковом и Порховом. Много лет Никон провел там в безмолвии и молитве. Он прервал свою отшельническую жизнь, чтобы принять постриг у игумена монастыря, основанного преподобным Саввой Крыпецким. Игумен испугался, будет ли по силам монашеская жизнь изнуренному отшельнику. Тогда Никон упал перед ракой с мощами преподобного Саввы и стал умолять его, как живого, взять в свою обитель. Игумен смягчился и постриг Никона с именем Никандра. В обители Никандр жил временами и недолго. С благословения настоятеля все время он проводил в своей пустыне. К нему часто приходили люди за молитвенной помощью. Говорили об особом даре слез у преподобного Никандра, которыми он оплакивал немощи и грехи свои и всех людей. На месте подвига преподобного был основан Свято-Благовещенский Никандров монастырь. В наши дни ведутся работы по возрождению обители. Церковь обращается к подвижнику с просьбой о молитве. «Преподобный Никандр, моли Бога о нас!»

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: В жизни встречаются девушки, которые разошлись со своими юношами только потому, что те не вручали им дорогие подарки и не возили отдыхать в Таиланд. Многие люди гонятся за материальным благополучием и забывают о том, что с милым рай может быть и в шалаше. В буквальном смысле в шалаше. Двое китайских влюбленных, Лю Дзяньго и Сюй Чао Цинь, вовсе не собирались доказывать миру, что это возможно. Наоборот, они бежали от мира. В деревне, где жили Лю Дзяньго и Сюй Чао Цинь, люди придерживались древних патриархальных обычаев, хотя наступила уже середина 20 века. Все жители знали друг друга, и общественное мнение играло в селении очень важную роль. Сделает человек что-нибудь не так, вспоминать и смеяться будут до старости. Долгими зимними вечерами часто нечем было заняться. В это время любимым делом становилось обсуждение соседей. Поэтому в деревне быстро заметили зарождающиеся отношения между 19-летним Лю Дзяньго и 29-летней вдовой Сюй Чао Цинь. Эту пару сразу же подняли на смех, заставляя скромных влюбленных постоянно краснеть. Такая разница в возрасте казалась людям невероятной. Лю Дзяньго считался еще слишком молодым, а Сюй Чао Цинь уже слишком старой, к тому же она была вдовой. Презрительное отношение сельчан печалило Сюй Чао Цинь. Ее чувства к юноше были искренними, но пожениться они не могли. Из-за разницы в возрасте родственники наотрез отказались давать разрешение на брак. Однажды, когда женщину в очередной раз обидели соседки, и она плакала у окна, к ней подошел Лю Дзяньго. Его не могло не огорчать, что его возлюбленная плачет. Однако он не находил способа, как избавиться от насмешек. И тогда юноша предложил Сюй Чао Цинь сбежать и поселиться в горах, там, где издевательства деревенских жителей никогда не достигнут своей цели. Сначала Сюй Чао Цинь не поверила ему. Она была старше и опытнее и представляла, насколько трудно построить жилище, когда у тебя ничего нет. А амбиции молодого мужчины? Как же он вынесет отказ от общения с людьми? Лю Дзяньго убеждал любимую, что ему ничего не нужно, кроме ее счастья. И в конце концов Сюй Чао Цинь доверилась ему. Тихо собрав вещи, пара убежала из деревни. Они поселились в пещере, подальше от людских селений, и стали устраивать свою жизнь. Поначалу им было очень тяжело. Ни электричества, ни продуктов, совершенно ничего. Влюбленным приходилось собирать коренья и травы, терпеть голод и холод. Женщина слабела день ото дня и взбиралась на гору, задыхаясь. Тогда Лю Дзяньго стал вручную выдалбливать для нее ступеньки в камне, чтобы его милой было легче подниматься. Сюй Чао Цинь чувствовала себя виноватой из-за того, что не уговорила Лю Дзяньго остаться в деревне. Ведь молодой мужчина губил из-за нее свою жизнь. Но он не отчаивался. Наоборот, трудности только подстегивали его работать. И когда Сюй Чао Цинь спрашивала его: «Ты не жалеешь?», он неизменно отвечал: «Ничего, все наладится, ведь мы трудолюбивы». Это вселяло в женщину надежду. И Лю Дзяньго радовался, глядя на ее улыбку. Они прожили вместе 50 лет в любви и мире. У них родилось 7 детей. Все это время Лю Дзяньго не останавливал работу над лестницей для любимой. За полвека он вырубил 6000 ступеней. Сюй Чао Цинь, невзирая на пожилой возраст, взлетала по ним к любимому, как птица. В совместных лишениях и трудах любовь Лю Дзяньго и Сюй Чао Цинь укреплялась день ото дня. Один из их сыновей рассказывал, что его родители очень

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иисус же, исполненный Духа Святого, возвратися от Иордана».
3: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой».

0: твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
1: И той учаши на сонмищах их славим всеми.
2: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую слышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться с чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пребывая в полном уединении под сводами Иерусалимского храма, Пречистая Дева Мария непрестанно беседовала с Создателем, не отвлекаясь ни на что внешнее. Созерцая ковчег Завета, кадильный жертвенник, изображение золотых херувимов, она восходила умом во области заочной, и предстояние Богу Живому стало для нее самой жизнью. И мы призваны не привязываться ни к чему земному, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы приобретать навык духовного поклонения Богу чистым умом и мирным сердцем, со вниманием призывая целительное имя Господа Иисуса Христа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды мне довелось побывать в Уфе. Я ехала навестить своего друга. Путь был долгим и непростым. Я чувствовала сильную усталость после суток в душном купе. Утомление сказывалось и на настроении. Друг меня встретил на перроне, а дальше предстояло сменить несколько автобусов, чтобы добраться до его дома. На одной из остановок я неожиданно встретила баяниста. Он играл на своем инструменте с таким задором и неподдельной радостью, что его эмоции и жизнелюбие, мне кажется, передавались всем слушателям. Я даже снова ощутила прилив сил. Позже друг рассказал мне об этом удивительном человеке. Оказалось, что это пенсионер Юрий Иванов, который уже более 10 лет собирает деньги игрой на баяне. Причем деньги ему нужны не для себя, но для того, чтобы покупать подарки детям из детского дома. Когда-то он сам провел все детство и юность в приюте, лишенной родительской заботы и любви. Поэтому, как никто другой знает, насколько сироты нуждаются в наших внимании и доброте. Несмотря на преклонный возраст, Юрий играет на баяне почти ежедневно, по несколько часов в день, в любую погоду. Даже в мороз, когда от холода сильно мерзнут пальцы. В день ему удается заработать таким образом около 3000 рублей. На вопрос о том, тяжело ли ему, баянист лишь улыбается. В его планах продолжать играть до тех пор, пока позволит здоровье. Уфимский пенсионер личным примером показал, что нет ничего невозможного для тех, кто искренне хочет радовать других. Ведь в каждом человеке есть свои таланты, которые можно использовать на благо других. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Преподобномученик Галактион Вологодский был сыном князя Бельского, попавшего в немилость к царю Иоанну Грозному. Он тайно воспитывался в городе Старице, а позже, видя немилость к своему роду, поселился в Вологде. Там княжеский сын жил у простого сапожника, научился его ремеслу. Князь рано овдовел и принял решение посвятить себя Богу. Он стал монахом и затворился в келии, приковав себя цепью к стене. Питался он водой и сухим хлебом, который люди подавали ему в окошко. К затворнику приходили за духовными советами. Он принимал и богатых, и бедных, утешал скорбящих и вразумлял гордых. Преподобному было видение о бедствиях, ожидавших Вологду. Пророчество исполнилось. В 1612 году в город ворвались поляки и литовцы. Дома и храмы были разграблены и сожжены, а преподобный Галактион был убит завоевателями. Над местом погребения мученика стали совершаться чудесные исцеления. Позднее там был построен храм и основан монастырь.
3: Церковь почитает преподобномученика Галактиона за верность монашеским обетам. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобномученику с молитвой. «Святой праведный Галактион, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: В 1908 году бельгийский поэт и драматург Марис Миттерлинк выпустил в свет пьесу «Синяя птица». По сценарию сказки сразу же был поставлен спектакль на сцене Московского художественного театра. Премьера пришлась на десятилетний юбилей коллектива, возглавляемого Константином Сергеевичем Станиславским. И режиссеру было важно, чтобы веха истории театра была отмечена яркой постановкой. Первая русская трактовка «Синей птицы» отличалась от западных вариаций. Если в европейских спектаклях звучала печаль о недостижимости счастья, то Станиславский в своей работе проповедовал веру во всепобеждающую силу добра. Объясняя актерам сверхзадачу, он говорил: «Синяя птица должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон, и вместе с тем величава». Подобное видение пьесы Миттерлинка воплотилось спустя 68 лет в совместной советско-американской музыкальной экранизации сказки. Основой доброго, оптимистичного звучания этого мюзикла стали мелодии композитора Андрея Петрова. Тексты песен написал английский поэт Тони Харрисон. Сразу же после выхода картины на экраны фирма «Мелодия» выпустила пластинку с сюитой Андрея Петрова «Синяя птица». Все музыкальные номера из кинопостановки для записи на диск перевела на русский язык поэтесса Татьяна Калинина. Особенно яркой в этом альбоме оказалась песня «Зов синевы» в исполнении Людмилы Синчиной. Она звучит в унисон замыслу Станиславского: легко, жизнерадостно и волшебно.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему. И почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими? И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Шушкова. Поэт, педагог.
0: Частное мнение.
2: В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Еще бы! Как удобно, не вставая с дивана, но купить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой. Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках. Выбирала и заказывала зачастую ненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки. Чувствовала, что меня все больше затягивает этот процесс. Умом понимала – это страсть. Это от лукавого. Но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала – ну вот только зайду на минуточку. И опять просиживала в онлайн-магазинах часами. Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла свое. Тогда я поняла, что духовно больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил, старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила его унять во мне тягу к приобретению. Сразу же, на следующий день, мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки» или «Почему человеку все время хочется новых вещей». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться, это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения. Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать. Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему, уводит от мира горнего, мира духовного. А еще я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он всегда услышит.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Заутреня святителей» и фрагмент «Музыкант» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Священномученик Павел Березин родился в 1866 году в семье священника в Тверской губернии. Он закончил Варшавский университет, преподавал, в 37 лет стал священником. По свидетельству прихожан, отец Павел был выдающимся проповедником. В селе любили его еще и за то, что он охотно разрешал сельским ребятишкам брать из личной и церковной библиотек книги. В 1929 году священника арестовали за распространение религиозной литературы и обвинили в антисоветской агитации. После допроса его, как злостного преступника, под конвоем отправили в тюрьму. Местная газета призывала в те дни каленым железом выжечь осиное гнездо кулачья, попов и подкулачников. Особое совещание приговорило священника Павла Березина к высылке в Архангельскую область. В 1937 году отца Павла снова арестовали. На этот раз за слова об упадке нравственности как следствие упадка веры. В обвинении это назвали провокационными слухами о разложении семьи. Тройка НКВД приговорила священномученика Павла Березина к расстрелу за антисоветскую контрреволюционную агитацию. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
1: Мы чтим память всех святых мучеников, и в этот день с молитвой вспоминаем священномученика Павла Березина и просим его: «Святой мученик Павел, моли Бога о нас».

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: На средневековых картинах с изображением сюжетов о жизни европейских монархов часто можно увидеть фигуры мальчиков, облаченных в нарядные одежды. Зачастую они поддерживают царскую мантию, поводья королевского скакуна или даже несут часть военного снаряжения. В средневековой Европе таких мальчиков называли пажами. Они были отпрысками дворянских семей и состояли на службе у знатных и королевских особ, чтобы в будущем стать рыцарями. Наблюдая за высшим сословием, мальчики обучались необходимым манерам и правилам той среды, в которой им предстояло провести жизнь. В России пажи появились при императоре Петре I в качестве придворных слуг, а уже в 1759 году дочь Петра, императрица Елизавета, учредила специальный пажеский корпус для подготовки молодых людей к службе при дворе. Корпус располагался в Санкт-Петербурге в доме номер 6 по набережной реки Фонтанки. Там пажей готовили к деятельности на гражданском и военном поприще. Параллельно с обучением в корпусе мальчики поступали на службу к царскому двору и выполняли определенные придворные функции. Принимали участие в праздничных церемониях и приемах, исполняли поручения членов монаршей фамилии и служили за царским столом. При императрице Екатерине II пажеский корпус стал элитарным учебным заведением. В него уже не могли попасть отпрыски любых дворянских чинов, а только дети генералов и наследники самых знатных фамилий. Исключения составляли лишь зачисленные в корпус по личному указу монарха родственники погибших на войне героев или выслужившихся военных. В корпусе мальчики изучали чистописание, историю, закон Божий, иностранные языки и фортификацию. В XIX веке при императоре Александре I корпус стал привилегированным военным учебным заведением. Теперь пажам преподавали больше точных и военных дисциплин – физику, артиллерию, статистику и высшую геометрию. Это было необходимо для того, чтобы придворную службу исполняли хорошо обученные военные, а не гражданские чины, одетые в военную форму. В 1810 году корпус стал располагаться в здании бывшего Воронцовского дворца в Петербурге. Лучшие ученики становились камер-пажами и дежурили при императорском дворе. Существовал интересный обычай посвящения в камер-пажи. Юноша, словно рыцарь, преклонял колено перед монархом, после чего тот дотрагивался рукой до его щеки и вручал шпагу. Служба императору считалась почетной среди учеников корпуса и исполнялась с большим воодушевлением. Молодые люди стремились не только к учебным успехам, но и к нравственному росту. У пажей даже был свой девиз: «Ты будешь тверд, как сталь, и чист, как золото». Воспитанники корпуса продолжали службу Отечеству на военном и гражданском поприще. Среди выпускников пажеского корпуса писатель Александр Радищев, военачальник Алексей Брусилов и внук императора Александра II князь Владимир Полей. Пажеский корпус просуществовал до революции и был закрыт в 1918 году. После

0: Настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской епархии Белгородской области, священник Николай Дубинин.
1: В моей жизни есть два события, которые при сопоставлении явно указывают на действие промысла Божьего. В 1997 году я был в лагере в детском, и мы приехали экскурсией в наш Белгородский Свято-Троицкий пещерный монастырь в селе Холки. Это уникальное место, надо отдельно о нем сказать когда-нибудь. Монастырь находится под землей, протяженность пещер там 126 метров, и вот там на глубине 8 метров поверхности земли есть подземный храм. И нам экскурсовод говорит: ребята, кто обойдет вокруг алтаря вот такой своеобразный крестный ход и загадает желание, тот непременно получит просимое. Говорят, что здесь вот они исполняются, все, что здесь загадано. Понятно, что она имела в виду молитву, да, помолитесь. А я тогда только начал ходить в храм, помогать при алтаре, и я проходил и попросил: Господи, сделай так, чтобы я, когда вырос, стал бы священником. Это самая моя большая мечта. И вот в 2007 году, в июне, меня рукополагают. Я становлюсь священником. И однажды я вспомнил вот эпизод, поднял, что называется, архивы, и оказалось, что 25 июня 1997 года я был в этой поездке и попросил Господа о том, чтобы стать священником. И 25 июня 2007 года, то есть ровно через 10 лет, день в день, меня рукоположили. Вот такое действие промысла Божия, я полагаю, было в моей жизни.
2: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Иисус же, исполненный Духа Святого, возвратися от Иордана».
3: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране.

0: Он учил в синагогах их и от всех был прославляем.
1: И той учаши на сонмищах их славим всеми.
2: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую слышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых – будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним. –

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В мире насчитывается около 6000 языков, и примерно половина из них, по данным ЮНЕСКО, может быть утрачена уже в ближайшее десятилетие. Давайте поразмышляем, почему. В первую очередь это происходит из-за того, что носители языка перестают на нем говорить. То есть прежде всего утрачивается живая речь. Это случается по разным причинам. Например, исчезновение самих людей, говорящих на данном языке. Когда-то эпидемия чумы 17 века уничтожила последних пруссов, и поэтому прусский язык перестал существовать. Многие языки Америки исчезли во время колонизации. Иногда язык перестает быть средством общения, но применяется в определенных сферах. Например, церковнославянский и латынь являются языками богослужений, а древнегреческий сегодня – источник терминологии в научной сфере. Одной из причин исчезновения языка является и то, что его носители перестают использовать его повсеместно, а употребляют только дома. Это происходит, например, при переезде в другую страну. В данном случае есть риск, что взрослые не смогут передать детям многообразие лексики и синтаксиса, переносных смыслов, многозначности и крылатых выражений. Ведь в быту этого не требуется. Так язык упрощается и постепенно утрачивается. На территории России под угрозой исчезновения находится около десятка языков. Например, язык негидальцев, живущих в Хабаровском крае. Многие ученые-лингвисты пытаются остановить негативные процессы. Так, например, для возрождения исчезающего чулымского языка в 2008 году был создан первый русско-чулымский словарь, а в 2019 издан перевод на чулымский «Евангелие от Марка». Русскому языку опасность вымирания не грозит, ведь он – язык государственный, на нем говорит большинство жителей страны. А вот сохранять так называемые «малые языки» – задача современных лингвистов и самих носителей. Ведь богатство культур нашей страны отражается также и в языковом многообразии. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». На крепостной горе Ставрополя по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла открылась православная выставка-ярмарка «Град Креста». Основными ее участниками стали церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Здесь представлены церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы, продукция монастырских мастерских и народных умельцев, сувениры, одежда и многое другое. Представитель фонда «Старца Паисия» Арсений Агабекян уже не первый год становится участником православной выставки-ярмарки «Град Креста».
6: Мы привезли церковную утварь из Греции и Грузии. Более 2000 именных икон из разных монастырей, а также церковная утварь ручной работы, которая изготавливается в различных монастырях Грузии и Греции. так как мы постоянные участники, мы рады видеть каждый раз уже своих так называемых виртуальных прихожан, которые знают, которые общаются, которые подписаны на наш канал, следят за жизнью нашего фонда. И очень приятно, когда люди приходят и говорят: «Ой, вы знаете, мы весь год как будто с вами и не расставались, потому что следим». Это очень приятно. Вообще уникальная возможность. И хотелось бы поблагодарить организатора этой ярмарки, потому что благодаря такому вот форуму православному, это какое-то торжество православия, где православный человек может увидеть все многообразие своей веры, увидеть культуру соседних православных стран. Греции, Грузии, здесь представлена Сербия, есть различные страны, и человек окунается в атмосферу многообразия православия.
5: Представитель сербского монастыря святого апостола Фомы Надежда Абушаева приехала на выставку-ярмарку «Град Креста» впервые.
7: Я представитель монастыря, сербского женского монастыря, который находится в центральной части Сербии, 130 километров от Белграда. Это монастырь очень древний, глубокая история. Первое упоминание было в 15 веке. Монастыри женские здесь трудятся, монахини, которые собирают травы, пчеловодство у них развито в небольшом количестве. И вот мы приехали к вам первый раз на эту выставку, чтобы представить наш монастырь.
5: Также в рамках выставки-ярмарки «Град Креста» проходит еще ряд значимых мероприятий. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на крепостной горе Ставрополя начала работать православная книжная выставка-форум «Радость Слова». Особое духовное значение для посетителей имеет пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения по 7 октября. Кроме того, на Крепостной горе открылась продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Все желающие смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. К примеру, Аркадий Микава привез на ярмарку «Дары леса» из Архангельской области.
8: Каждый год ездим в Ставропольский край на эту ярмарку православную. Удивляемся масштабом, просим всех гостей прийти отведать нереальных сухих грибов, соленых грибов, ягода, свежая клюква, масло. Все свежее этого года, сбор невероятный.
5: Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста», которая будет открыта на Крепостной горе краевой столицы по 11 октября. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: Рассказывает ведущая мероприятий Кристина Акриш.
1: Эта история произошла с моей тетей, и, к счастью, я стала свидетелем всего этого. Моя тетя недавно переехала в новый дом, и она узнала, что по соседству с ней живет одинокая девушка-инвалид. И она буквально сразу отправилась к ней, чтобы познакомиться и узнать, чем она может быть полезной. Когда ты оказываешься в доме этой девушки, в прямом смысле теряешь дар речи. Это и вовсе не дом. Это часть дома, который достался ей от ее родителей, но который она разделяет со своим троюродным братом. Он живет за стенкой, но, к большому сожалению, не принимает никакого участия в жизни этой бедной девушки. Зовут ее Света. Светлана ее, кстати, никто почему-то не зовет. Итак, в доме Светы было всего две комнаты. Одна из них — это пристройка, которая вмещала в себе сколоченный кем-то стол, накрытый грязной клеенкой, табуретку и нержавеющее ведро. В другой комнате находилась кровать. Только кровать. На кровати множество одеял, которые помогали Свете согреться, потому что ни электричества, ни тепла, ни воды у нее не было. Все это отключили за неуплату. И увидев всю эту картину, моя тетя просто не выдержала. И она взяла эту девушку к себе под крылышко. Стала о ней заботиться, несмотря на то, что у нее довольно большая семья и хлопот ей хватает. В общем, в лице моей тети Света обрела семью, а моя тетя обрела верного друга.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии в Малой Азии. Она была дочерью богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Однако, услышав проповедь святого апостола Павла, Фекла решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Жених пожаловался правителю города на апостола, и его заключили в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремщиков и проникла к узнику. 3 дня она сидела у ног апостола Павла, слушая его наставления. Девушку насильно вернули домой, а апостола изгнали из города. Фекла не изменила своего решения. В исступлении мать девушки потребовала для нее смертной казни. Святую Феклу приговорили к сожжению на костре. Но пламя не коснулось мученицы. Внезапный сильный ливень потушил костер. Фекла покинула город. С проповедью христианства она странствовала по территории современной Турции, прославилась многими чудесами, исцеляла больных. Когда святой было уже 90 лет, волхвы и язычники ополчились на нее и подослали наемников, чтобы убить Феклу. Святая взмолилась о помощи. Перед ней расступилась гора и скрыла святую от врагов.
3: Святая Фекла первой среди женщин-христианок стала мученицей, то есть приняла пытки и смерть за исповедание Христа. У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к святой Фекле как к самолитвеннице и просим: «Святая равноапостольная первомученица Фекла, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева нередко сравнивают с австрийским композитором Йозефом Гайдном. В их творчестве действительно много общего. Оба предпочитали стройность и уравновешенность музыкальных форм, ясность гармонических схем и даже схожие технические приемы. Но главное, их творчество пронизано юмором и жизнелюбием. Гайдн известен многими шутливыми произведениями, например, симфониями «Курица» и «Сюрприз». Прокофьев тоже любил музыкальные шутки. Одно из своих фортепианных сочинений он даже озаглавил «Сарказмы». В 1916 году Сергей Сергеевич приступил к созданию своей первой симфонии, причем сочинял он ее исключительно мысленно, не прибегая к проигрыванию на фортепиано. В автобиографии композитор признавался, что намеревался создать произведение в стиле эпохи классицизма. Прокофьев писал так: «Мне казалось, что если бы Гайдн дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял бы кое-что от нового. Такую симфонию мне и хотелось сочинить. Симфонию в классическом стиле». От манеры австрийского классика первая симфония унаследовала соответствующий характер каждой из частей, классические музыкальные формы, прозрачную оркестровую ткань и некоторые аллюзии на старинную музыку. И все же Прокофьев был далек от стилизации и оставался верен своему неповторимому творческому почерку. Первым написанным фрагментом симфонии стала ее третья часть – гавот, то есть старинный придворный танец, отличающийся неторопливым темпом и грациозным характером. Прокофьев несколькими штрихами превратил эту композицию в живую и остроумную музыкальную сценку. Гавот из симфонии номер 1 «Классическая» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: С самого раннего детства мне, да и почти всем знакомым девочкам, объясняли, что долго в зеркало смотреться неприлично. А уж красоваться перед зеркалом и вовсе стыдно. Очень многие отрицательные героини сказок, стихотворений и фильмов ну просто ни минуты не могли прожить без любимого зеркала. Особенно хорошо запомнилась злая мачеха из пушкинской сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Однако девочку, и еще больше девушку-подростка, трудно представить без зеркала. Каждая из нас носила при себе маленькое зеркальце в сумочке. Каждая из нас смотрела на себя в зеркало в ванной комнате, прихожей, спальне, да где угодно. Девушки любят зеркала. Будучи художником-любителем, я нарисовала множество пейзажей, цветов, птиц, фантастических животных. Долгое время хотела, но не решалась написать автопортрет. Мне казалось, что рисовать саму себя – то же самое, что бесконечно долго смотреться в зеркало. Мало того, создать себе эдакое вечное зеркало, любоваться на него. Смотрите, мол, какая я красивая. Гордыня, самолюбование. Я видела множество автопортретов великих мастеров, от классиков эпохи Возрождения до современных новаторов. Понимала умом, что не в гордыне дело, что гордыня не питает, а скорее губит и вытесняет настоящее искусство, подменяя его банальностью и пошлостью. Кроме того, часто для художника самая доступная, самая естественная и изученная модель – это он сам. Долго я не решалась приступить к работе над собственным автопортретом. А потом мне случайно попался отрывок воспоминаний художницы Маргариты Собашниковой, жены поэта Максимилиана Волошина. Однажды она приехала в Верхотурский монастырь к известному старцу Макарию Актайскому за духовным советом. Вот что сказал ей старец Макарий по поводу живописи. «Бог на всех вещах напечатлел свой лик. Он пришел, чтобы дать свой лик, а не отнять его. С тех пор, как он жил на земле, все – камень, облако, цветок – это его лик. Меня осенило. Если даже в камне Господь запечатлел свой лик, то что такое человек, как не Божий автопортрет? Ведь сказал Господь, сотворим человека по образу и подобию нашему. Мне думается, что Господу, когда Он создавал нас, не требовалось множество маленьких живых одинаковых отражений, и Творец наделил нас уникальными индивидуальными неповторимыми чертами. И мне кажется, что для верующего художника автопортрет – просто еще одна возможность выразить благодарность Богу. Для меня работа над автопортретом стала поводом познакомиться с собственной индивидуальностью, увидеть в ней проявление акта божественного творения, произнести в молитве слова благодарности за бесценный подарок, за то, что ношу образ Божий, за то, что имею твердую надежду по любви и милосердию Господа однажды обрести Его подобие, за радость открытия, что каждый из нас – автопортрет Господа. Какая дерзость так думать! И какая радость!
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святой Владислав Сербский жил на рубеже 12-13 веков. Он происходил из рода Немановичей, давшего миру множество святых мужей и подвижников благочестия. Его отец, Стефан Первовенчанный, получил свое имя в честь того, что стал первым венчанным на царство правителем Сербии. Его дядя, святитель Савва Сербский, был духовным лидером своего народа. А дед, родоначальник этой династии сербских правителей, Стефан Неманя, сумел добиться независимости страны от Византии. Позже он принял монашество на Афоне и был прославлен православной церковью как преподобный Симеон Мироточивый. Потомок славного рода, благоверный князь Владислав стремился оставаться правителем верным христианским идеалам. Для властителя того времени это оказалось немыслимой задачей. Первоначально страной правил его брат Радослав, но князя перестала поддерживать сербская знать. Владислав занял престол, вернул из изгнания брата и не преследовал его вопреки интригам дворян. Позднее, когда та же самая аристократия ополчилась на него самого, Владислав мирно передал власть своему младшему брату, не допустив междоусобицы и кровопролития. За время правления он прославился как защитник церкви, строитель храмов и монастырей. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь благоверного Владислава, князя сербского. И вместе с именинниками мы обращаемся к святому с просьбой. Благоверный Владислав, князь сербский, моли Бога о нас. –

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Самолет Ил-76 набирал высоту. На его борту находились рядовые 234-го гвардейского десантного полка имени Александра Невского. Они вылетели отрабатывать прыжки. Среди гладко выбритых солдат выделялся молодой человек с аккуратной бородкой. Он, как и все остальные, был в камуфляже и парашютном шлеме. Раздалась команда: «Приготовиться! Встать!» Мужчина поднялся со скамьи, перекрестился и шагнул в небесную синеву. Это был полковой священник, иерей Александр Цыганов. Будущий священнослужитель родился в 1987 году в Ленинграде. Когда Саша был еще совсем маленьким, семья перебралась в Самару. Родители его работали врачами. Отец – доктор на станции скорой помощи, мать – эндокринолог. Мальчик видел их преданность работе и с детских лет понимал, что значит служить людям. Отец и мать Александра были верующими, и сына воспитывали так, чтобы он всегда помнил о Боге. В 2003-м Александр окончил школу. К этому моменту он определился с будущим. Решил поступать в духовную семинарию. Вместе с мамой поехал в Самарский Иверский монастырь. Тогдашнему духовнику обители, протоиерею Стефану Вахрушеву, он благословил юношу. В том же году Александр Цыганов поступил в Самарскую духовную семинарию. Окончил ее в 2007-м. Женился. Через 2 года был рукоположен в диаконы и получил распределение в Псков, клириком Псковского Архангельского храма. А в 2010-м получил повестку в армию. Срочную службу диакон Александр Цыганов проходил в ракетных войсках в городе Остров Псковской области. Наряду со строевой службой помогал армейским пастырям. Отслужил и почти сразу после возвращения в Псков был рукоположен в иереи. Учитывая недавний армейский опыт отца Александра, его назначили полковым священником в 234-й гвардейский десантный полк имени Александра Невского. Со своими бойцами батюшка объездил всю страну, побывал даже на Северном полюсе, десантировался на дрейфующую льдину и, конечно, выполнял свой главный долг – окормлял воинов, духовно поддерживал их. После событий на Донбассе в 2014 году отец Александр неоднократно приезжал туда к ополченцам. Это был человек чести и совести, с огромной любовью к людям в сердце, вспоминали они. Как только в 2022-м началась специальная военная операция на Украине, священник отправился на фронт вместе с ребятами из своего полка. В окопах и блиндажах совершал молебны, исповедовал бойцов, причащал, крестил. Время от времени батюшка выезжал в Псков. Вместе с прихожанами своего храма собирал для бойцов гуманитарную помощь, лекарства, обмундирование, предметы первой необходимости и возвращался на передовую. 6 ноября 2022 года противник обстреливал расположение военной части, где находился отец Александр. Священник не ушел в укрытие. Он остался вместе с бойцами. Молился о них. Потом прогремел ракетный удар. Снаряд упал рядом с отцом Александром. Он получил тяжелейшие ранения. Священника увезли в госпиталь. 2 недели врачи боролись за его жизнь. Не приходя в сознание, он отошел ко Господу 21 ноября 2022. После кончины иерея Александра Цыганова супруга священника нашла в его документах лист бумаги. На нем рукою отца Александра были написаны такие слова.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Львовны Веселовой, пережившей блокаду города Ленинграда фашистскими войсками. 1941 год. Ленинград. Запасы продовольствия катастрофически заканчивались в городе. С 13 ноября хлеб содержал уже 25% пригодной к пище целлюлозы. Люди боролись с голодом и цингой. Было мобилизовано 300 человек для сбора съедобной сосновой и еловой коры. Каждый район должен был заготовить 2-2,5 тонны съедобных опилок. Один немецкий историк после войны изучал вопрос о выживании в осажденном Ленинграде. Его поразил случай на мукомольном комбинате. Работникам комбината пришла в голову мысль использовать мучную пыль, которая оседала везде годами. Сметок этой пыли хватило для выпечки хлеба на 2 дня. Может быть и мало, но люди боролись с голодом, искали и находили выход.
0: Голоса

знать, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я без смерти.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович! Андрей Борисович! Фух, еле догнал вас. Здрасте.
2: Сереж, прости, пожалуйста. Задумался и не слышу ничего. Здравствуй, дружище. Ой, какая у тебя сегодня прическа неожиданная. Новый стиль осваиваешь? Или...
1: Или, Андрей Борисович, в армию ухожу. Помните, я к вам посоветоваться приходил? В семинарию поступать или в университет? Ну и пока я над выбором терзался, повестка пришла. Обрился вот, чтобы заранее адаптироваться к новым условиям.
2: Готовишься, значит, родину защищать?
1: Готовлюсь. И я не только про свою бритую голову говорю. Настраиваюсь. Если признаться честно, то мне страшновато. Я привык общаться только с теми, кто мне дорог, а тут предстоит на год поселиться в казарме и ожидать от такого случайного соседства можно что угодно.
2: Нет, так настраиваться не надо. Ты вспомни 26-й псалом. Господь мне свет и спасение. Так кого мне бояться? Господь оплот жизни моей. Так кого мне страшиться?
1: Легко анализировать псалтирь, когда ты сам благополучен. А у меня впереди пугающая неизвестность, и кажется, что даже неприятности царя Давида не могут с ней сравниться.
2: Сереж, ну ты даешь. Это у Давида неприятность? Ты помнишь, что он дальше в псалме говорит? «Если злодеи подступят, чтобы растерзать мою плоть, враги мои, ненавистники, они пошатнутся и рухнут. Окружит меня вражье войско, моему сердцу не страшно. Война подступит ко мне». Я полон твердой надежды. Давид большую часть своей жизни провел в условиях смертельной угрозы. А ты говоришь, неприятности.
1: Мне кажется, все угрозы, которые его преследовали, не совсем настоящие. Ну, как фантом, что ли. Он избранник Божий, о нем особое попечение. Все его беды Господь разгоняет, как тучи.
2: Это заблуждение, Сереж. Чужой подвиг часто воспринимается как чудо. Особенно, когда рассказ о нем стал литературой. А между тем, любой псалом – это не просто красивый стих. Это, можно сказать, документальная сводка с фронта. Давид ведет постоянную борьбу как с внешними врагами, так и с собственными страстями. И делает он это ради Бога, которого горячо любит. Вот как он говорит о своем главном желании. «Одного я прошу у Господа, к одному стремлюсь». Всю жизнь быть в храме Господнем, созерцать красоту Господню, ждать в святилище ответа от Него.
1: Но все-таки Давид всегда получает от Бога особую защиту и покровительство.
2: Мы все получаем от Бога покровительство. В той мере, в какой ищем Его, можем и хотим Его принять. Величие веры Давида состоит в том, что он способен увидеть благоволение Бога не только находясь в царских чертогах, но и на войне, окруженный врагами. Да, псалмопевец уверен, в день беды Бог меня скроет под навесом у себя, в глубине шатра своего спрячет, на высокой скале поставит меня, даст смотреть свысока на врагов вокруг. В его шатре я жертвы и хвалы вознесу, я буду Господа петь и славить». Но при этом сам он готов выполнить любое Божье поручение. И радует его не собственная безопасность, а слава Бога, явленная в его спасении.
1: Счастливая способность у Давида думать о Боге больше, чем о себе.
2: Но вот опять ты, дружочек, про везение толкуешь. И между тем за счастьем Давида стоит ежеминутный труд души, упрямая сосредоточенность на молитве. Вопреки обстоятельствам, наперекор собственным слабостям. И молится он не о своем благополучии, а о том, чтобы не потерять связь с Богом. «Господи, мой голос услышь, я зову тебя, смилуйся, ответь. Звучат в моем сердце твои слова. Стремитесь увидеть лицо мое. И стремлюсь я увидеть лицо твое, Господи. Не отворачивай лицо свое от меня».
1: И все-таки я не представляю, как мне справиться со своим унынием. Я понимаю, что этим своим состоянием отдаляю себя от Бога. Правильно поговорка говорит: «Унылый раб позорит господина». И получается замкнутый круг. Чем мне страшнее, тем у меня меньше получается помолиться.
2: А ты просто повторяй вслед за Давидом: «В гневе не отталкивай раба своего, Ты помощник мой, не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня к себе. Господь, научи меня пути Твоему, прямым путем веди, наперекор врагам, на произвол врагов меня не отдавай.
1: И думаете, поможет?
2: Нисколько в этом не сомневаюсь. Знаешь, кстати, как заканчивается 26-й псалом?
1: Нет, не помню. А как?
2: Уповай на Господа, стойким будь. Пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: А, интересно, а к кому это Давид обращается?
2: Толкователи говорят, что псалмопеец этими словами утешает и ободряет каждого, кто нуждается в ободрении и утешении. То есть он обращается и к тебе, Сережа.
1: Ух ты! Приятно получить личное послание от царя Давида. Будем считать, что он меня этими словами в армию напутствует. Спасибо вам, Андрей Борисович. Побежал я.
2: С Богом, Сережа. И ничего не бойся.
3: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни.

0: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Преподобный Никандр Псковский, в миру Никон, родился в 1507 году на Псковщине. Простой крестьянский мальчик, он с детства мечтал продолжить подвиги своего односельчанина, преподобного Ефросина. Тот основал Спасо-Елеазаровский монастырь и считается одним из столпов псковского монашества. Первым в семье Никона принял монашество его старший брат Арсений. После смерти отца удалилась в монастырь и мать. Никон служил в работниках у псковского горожанина Филиппа, выучился грамоте, читал духовную литературу. По преданию, однажды в церкви во время молитвы Никон услышал глас из алтаря. Господь указал ему место подвига – пустынные леса между Псковом и Порховом. Много лет Никон провел там в безмолвии и молитве. Он прервал свою отшельническую жизнь, чтобы принять постриг у игумена монастыря, основанного преподобным Саввой Крыпецким. Игумен испугался, будет ли по силам монашеская жизнь изнуренному отшельнику. Тогда Никон упал перед ракой с мощами преподобного Саввы и стал умолять его, как живого, взять в свою обитель. Игумен смягчился и постриг Никона с именем Никандра. В обители Никандр жил временами и недолго. С благословения настоятеля все время он проводил в своей пустыне. К нему часто приходили люди за молитвенной помощью. Говорили об особом даре слез у преподобного Никандра, которыми он оплакивал немощи и грехи свои и всех людей. На месте подвига преподобного был основан Свято-Благовещенский Никандров монастырь. В наши дни ведутся работы по возрождению обители. Церковь обращается к подвижнику с просьбой о молитве. «Преподобный Никандр, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божию. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона, изображение ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть «Господи, прости меня за все».
6: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
7: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
8: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года.
9: Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Признаться, я никогда не ездил на подъемнике.
13: Подумать только, мы летим над Москвой рекой.
14: Андрей Борисович, я знала, что вам понравится мое предложение. А знаете, что меня натолкнуло на эту мысль?
12: Трудно сказать, но, может быть, картина Юрия Пименова «Новая Москва»?
14: Вы близки к разгадке, Андрей Борисович. Расскажу по порядку. Как-то на днях я просматривала каталог экспонатов Эрмитажа и нашла одну интересную работу художника Гаврила Павловича Кондратенко. Помните такого?
12: А, кажется, я видел его картины в Алупкинском музее-заповеднике. Он замечательно писал крымские виды. Гору Ай-Петри, кипарисовые рощи, тихие морские гавани, окруженные скалистыми берегами.
14: Точно, Андрей Борисович. Искусствоведы называют Кондратенко мастером лирического пейзажа. Две его работы, кстати, есть и у нас в Третьяковке. А вот в Эрмитаже находится довольно объемная его картина, посвященная Москве. Называется «Вид Москвы с Воробьевых гор». Художник написал ее в 1885 году. Я сохранила ее фотографию в своем телефоне. Вот, посмотрите.
12: Да это почти тот же самый вид, что простирается сейчас перед нами. Только вместо современных зданий на картине бескрайние луга, рощи и овраги. Изгиб Москвы-реки, на залитой солнцем лужайке две небольшие фигурки. Это, кажется, мама и маленькая дочка. Они собирают ягоды в плетеную корзинку. И среди зеленых просторов старой Москвы повсюду купола церквей. Ближе к центру, похоже, храм Христа Спасителя.
14: Да, тот самый, разрушенный большевиками в 1931 году. Здесь, на картине, он новый, только что построенный. Слева, взгляните, изображен Новодевичий монастырь.
12: А, точно. А вот рядом с ним художник написал церковь, но из окна нашего подъемника хорошо видно, что сейчас на этом месте обычные панельные дома. Скорее всего, эта церковь тоже была разрушена после революции.
14: Она была разрушена дважды. Церковь XVI века, что стояла на этом месте, взорвали французы в 1812 году. Позже здесь был построен новый прекрасный храм в классическом стиле, освященный в память святых отцов VII Вселенского собора. Но простоял он относительно недолго. В 30-х годах прошлого века храм разрушили большевики. И на его месте построили жилой квартал и кинотеатр «Спорт».
12: А кто-то возводит храмы. А кто-то их разрушает.
14: Да, это так. Но, к счастью, художники сохраняют святыни на своих полотнах, увековечивая для нас историю страны и православной церкви.
12: И, кстати, а что это за строение художник изобразил на берегу реки справа? Вам, случайно, не удалось выяснить?
14: С трудом, но удалось, Андрей Борисович. Это бывшая ситцевая фабрика. Но для того, чтобы это узнать, мне пришлось обращаться к старым картам Москвы XIX века. А на противоположном берегу, посмотрите внимательно, изображен Андреевский монастырь XVII века.
12: Ну, я вижу этот монастырь из окна подъемника. Маргарита Константиновна, какая же красота!
14: Монастырь и сейчас действует. В нем находится синодальная библиотека Русской Православной Церкви и редакция радиостанции «Вера». Давайте как-нибудь посетим эту обитель. Там очень красиво и благодатно.
12: Но для начала, Маргарита Константиновна, мы с вами должны увидеть шедевр Гаврила Кондратенко «Вид Москвы с Воробьевых гор» вживую, в Эрмитаже. Предлагаю не откладывать и съездить ради этого в Петербург в следующие выходные.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Когда переведутся такие люди, как Дон Кихот, пускай закроется книга истории. В ней нечего будет читать.
1: Это мнение принадлежит писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу. Слова взяты из его речи «Гамлет и Дон Кихот», произнесенной 10 января 1860 года на благотворительной лекции в пользу общества помощи нуждающимся литераторам и ученым. В своем выступлении писатель противопоставлял два архетипа человеческой природы и поведения – Гамлета из пьесы «Гамлет. Принц датский» Шекспира и Дон Кихота из романа «Хитроумный идальго. Дон Кихот ламанческий» Сервантеса. Русский классик размышляет над чертами двух разных личностей. Гамлет, с его точки зрения, воплощение эгоизма, коварства, мстительности, жестокости и безверия. Дон Кихот – пример самопожертвования, доброй наивности, оптимизма и веры в идеалы. По мысли Тургенева, Дон Кихотский тип личности, чистый и светлый, и есть подлинный двигатель истории. В конце лекции писатель подытожил: «Добрые дела не разлетаются дымом, все минится, как сказал апостол, одна любовь останется». И нам нечего добавить после этих слов, завершил выступление Тургенев.
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. История знает немало ярких примеров того, как дети, родившиеся в крестьянских семьях у неграмотных родителей, становились великими писателями, поэтами, учеными. Правда, в большинстве таких случаев родные выступали категорически против малопонятных устремлений своих чад. И если не открыто препятствовали им, то выражали явное неодобрение. Мачеха Ломоносова, например, запрещала Михаиле читать и прятала от молодого человека книги и учебники. Родители Сергея Есенина совершенно не признавали гениальности и славы сына и при каждой встрече умоляли поэта бросить свои частушки и заняться настоящим делом. Писателю Владимиру Солоухину в этом плане повезло гораздо больше. Любовь к литературе ему с детства прививала именно мать, простая крестьянка из Владимирской губернии. Сегодня его повести и рассказы с удовольствием читают во всем мире. Самые известные из них вошли в сборник «Камешки на ладони», выпущенный издательством «Детская литература». Одни и те же произведения Солоухина имеют одинаковый успех и у взрослого, и у юного читателя, что, несомненно, свидетельствует о настоящем таланте писателя. Найти универсальный, понятный и простой литературный язык и остаться при этом мастером слова «высокой пробы» удается далеко не каждому автору. И хотя Владимира Солоухина традиционно относят к плеяде деревенщиков, его прозу можно смело назвать аристократичной. Она поражает чистотой писательского слога, доброжелательным и уважительным отношением к героям и читателю и исключительно изысканно в своей простоте. Но самое удивительное, читая рассказы сборника «Камешки на ладони», отчетливо понимаешь, Владимир Солоухин искренне верит в то, что каждый человек прекрасен. Даже деревенский пастух Анатолий из рассказа «Немой», бросающий в коров комьями земли, пьющий и не умеющий объясняться без ругательных слов, оказывается ранимым и тонко чувствующим. Он со слезами на глазах слушает, как играет на кларнете приезжий дачник. И, оказывается, всю жизнь мучается от того, что сам не может извлечь из пастушеского рожка ни одной мелодии, хотя в душе его звучит прекрасная музыка. Даже второстепенные персонажи у Солоухина получаются глубокими и запоминающимися. Например, тетя Маша из рассказа «Каравай заварного хлеба». Женщина с нелегкой судьбой, у которой война отняла единственного сына. Подобные короткие, но яркие штрихи высвечивают практически каждое произведение и придают им небывалую эмоциональную силу. Владимир Солоухин – один из тех авторов, кто в советские годы не боялся писать о христианских духовных ценностях, называя вещи своими именами. Но писать не с надрывом, а с любовью. Не скорбя, а радуясь, вложив в свои рассказы весомый смысл, Владимир Солоухин сумел оставить их легкими, словно камешки на ладони. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лёше из Воронежа 17 лет. По обстановке в его комнате сразу можно понять, чем он увлекается. На полках стоят книги писателей-фантастов и научно-популярные издания про животных. Рядом коробки с конструктором и шахматы. Лёша любит играть в них с дедушкой и бабушкой. А еще ему нравится, когда семья собирается дома вместе, смотрит фильмы или слушает музыку. Лёша и сам играет на гитаре. До болезни у Алексея было множество увлечений. Карате, танцы, студия мультипликации, музыкальная школа, шитье. Ему всегда хотелось узнавать новое, пробовать разное, быть занятым, рассказывает мама Лёши Елена. Все началось после затяжного гриппа 2 года назад. Лёша стремительно худел, терял сознание, жаловался на боли в животе. Семья ездила по больницам Воронежа и Москвы, чтобы выяснить причины плохого самочувствия. В один из визитов к врачу юношу экстренно госпитализировали в инфекционное отделение и провели операцию из-за проблем с кишечником. Именно тогда родители Лёши впервые услышали, что у сына онкологический диагноз. Медики выяснили, что клетки крови, которые должны защищать организм молодого человека, делятся неправильно. Болезнь может быстро распространяться, поражать органы и ослаблять иммунитет Алексея. Целый год юноша провел в стенах больницы, но старался не опускать руки. Делал уроки, читал книги. Врачи разрешили ему взять в палату гитару, и Лёша продолжал онлайн-занятия с преподавателем. Увлечения помогли молодому человеку пережить сложный период. Из-за болезни Лёша быстро утомляется. Чтобы поддерживать работу иммунитета, ему необходим специальный препарат. Он поможет парню восстановиться после лечения и снизит риск осложнений. Для Лёшиной семьи стоимость такого лекарства велика. Приобрести его помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Он поддерживает детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. На его сайте добро-свет.ру вы можете найти историю Алексея и других подопечных, а также сделать любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: 1754 году Иркутскую епархию возглавил епископ Сафроний Кристалевский. На тот момент архипастырю исполнилось 50 лет. За его плечами был немалый путь. Владыка родился в Полтавской губернии, там же принял монашеский постриг. В Киеве окончил духовную академию и стал священником. Потом подвязался в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Получив назначение в Иркутск, епископ ясно осознавал, что новое место служения потребует от него предельной самоотдачи. Сибирская епархия 7 лет оставалась без руководства, и духовная жизнь в ней пришла в упадок. Коренные народы, вкусившие христианского просвещения, вновь стали возвращаться к язычеству. Миссионеров в Иркутске почти не осталось. Прежде чем отправиться в путь, владыка Сафроний собрал надежных помощников. По приезду он организовал школу, в которой готовили будущих пастырей, и сам преподавал в ней. Епископ заботился об устройстве быта коренных жителей, разрешал им селиться на церковных землях, помогал материально. За 17 лет служения Сафрония Кристалевского количество верующих в Сибири выросло в 3 раза. В 1918 году на Поместном соборе церковь прославила иркутского подвижника в лике святых.
1: Радио «Вера» в Иркутске можно слушать на частоте 88.5 FM.
2: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня обратимся к работе Алексея Степановича Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях».
2: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
3: Его почитали грузчики и матросы, сироты и босяки. Его уважали даже революционеры. Капитаны не выходили в море без его благословения, а таможенники несли ему иконы, отличить святыню от подделки. Настоятель портового храма, праведник и чудотворец, святой Иона Одесский. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
6: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
5: «Аще животом, аще ли смертью».
4: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
2: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. Ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». Конец 50-х годов 20 века. Мы едем по Парижу. Въехали на остров Сите. Сердце колотится быстрее и быстрее. Сейчас я увижу собор Парижской Богоматери. Я смотрел в землю, когда приближался к нему. Я желал увидеть чудо разом, целиком, все. Увидеть, ошеломиться и улететь ввысь от восторга. Ничего не произошло.

0: Я смотрел на Нотр-Дам-де-Пари и ничего не понимал. Я был растерян, смущен, почти обижен. Это его подарил мне Виктор Гюго. Ай-яй-яй, какая досада! Что же случилось? Мое воображение создало свой собор. И несовпадение иллюзий и реальности раздосадовало меня. Это часто бывает в жизни. Зато когда я несколько лет спустя попал в маленький провинциальный французский городок Шартр и увидел на крутом берегу извилистой сельской речушки поднимающуюся громаду Шартрского собора, я был так ошеломлен, так взволнован его красотой, что вот именно это я и должен был почувствовать при встрече с главным собором Франции.
1: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Православные священники делятся на две категории. Одни из них женаты, другие живут монашеской жизнью. Я женатый священник. Когда мы с моей супругой вступали в брак, то по традиции пригласили наших родственников и друзей разделить с нами свадебное торжество. В качестве одного из подарков и украшений праздничного стола наши родители подарили нам вино из Каны Галилейской. Кана Галилейская – небольшое селение в Палестине, расположенное между Назаретом и Тиверией и находящееся на самом берегу Галилейского озера. Кана всегда была не слишком приметной, но 2000 лет назад приобрела особое значение, так как именно здесь Иисус Христос совершил свое первое чудо. Оно произошло на свадьбе, куда Спаситель и его ученики были приглашены. Во время свадебного торжества оказалось, что у хозяев закончилось вино, и угощать гостей нечем. Свадьба оказалась перед угрозой позора. Ситуацию спас Христос, который чудесным образом превратил воду, хранившуюся в больших каменных сосудах, в вино. Причем это чудесное вино оказалось значительно вкуснее того, что уже было выпито гостями. Начиная с этого времени, вино из Каны Галилейской стало символом, с одной стороны, милости Бога, с другой – семейного счастья. Именно поэтому вино из Каны Галилейской оказалось и на нашем с супругой свадебном столе. Сегодня на том месте в Кане, где стоял дом, в котором проходила свадьба, построен православный храм в честь святого Георгия Победоносца. Зайдя в него, вы сможете увидеть два больших каменных сосуда из числа тех шести, в которых хранилась вода, ставшая по воле Христа вином. Виноделие издревле считалось традиционным ремеслом для жителей Каны, но чудо Христа придало ему особый смысл. Канское вино теперь служит символом благословленного Богом счастливого брачного союза. Конечно, многие жители Каны делают вино на продажу. Канское вино относится к категории красных сладких вин. При этом сладость достигается не с помощью добавления сахара, а путем подвяливания винограда на солнце. Виноград в данном случае приобретает дополнительную сладость, а вместе с ним и вино. Местные православные священники используют канское вино для совершения литургии, главного церковного богослужения, так как настоящее вино из Каны Галилейской полностью удовлетворяет требованиям, которые имеются в церкви по отношению к богослужебному вину. Есть, конечно, в Кане недобросовестные люди, которые не заботятся о качестве напитка, добавляя в него сахар или финиковый экстракт, но их меньшинство. Те же, кто делает вино добросовестно, часто приходят в храм святого Георгия и просят священника осветить благородный напиток. Тот, кто попробовал настоящее канское вино, обязательно скажет, что это одно из самых вкусных вин. А для того, кто знает историю этого вина, оно будет также и напоминанием о первом чуде Иисуса Христа. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о вине из Каны Галилейской.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Преподобномученик Галактион Вологодский был сыном князя Бельского, попавшего в немилость к царю Иоанну Грозному. Он тайно воспитывался в городе Старице, а позже, видя немилость к своему роду, поселился в Вологде. Там княжеский сын жил у простого сапожника, научился его ремеслу. Князь рано овдовел и принял решение посвятить себя Богу. Он стал монахом и затворился в келии, приковав себя цепью к стене. Питался он водой и сухим хлебом, который люди подавали ему в окошко. К затворнику приходили за духовными советами. Он принимал и богатых, и бедных, утешал скорбящих и вразумлял гордых. Преподобному было видение о бедствиях, ожидавших Вологду. Пророчество исполнилось. В 1612 году в город ворвались поляки и литовцы. Дома и храмы были разграблены и сожжены, а преподобный Галактион был убит завоевателями. Над местом погребения мученика стали совершаться чудесные исцеления. Позднее там был построен храм и основан монастырь.
1: Церковь почитает преподобномученика Галактиона за верность монашеским обетам. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобномученику с молитвой. Святой праведный Галактион, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь», – пишет апостол Павел, – «я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел, и иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Монастырские ворота, и примите царского сына, как своего младшего брата.
5: Гонцы от великого князя разыскали Растка в монастыре святого Пантелеимона на Афоне. Растко умолял сербских вельмож, чтобы они оставили его в обители, но посыльные от великого князя были неумолимы. Они даже выставили на монастырских воротах охрану, чтобы княжеский сын снова не убежал. Тогда Растко пошел к настоятелю монастыря и открыл ему свое давнее и самое заветное желание – принять монашеский постриг. Впрочем, в сербской народной балладе, открывший ворота настоятель и сам прочел в глазах юноши, чего жаждет его душа.
4: «На пороге святой церкви, где славится имя Божье, с факелом ярко горящим появился настоятель. Он поднял факел высоко над святой своей главою, с удивлением увидел милое дитя босое. Бледен лоб его высокий, спутаны густые пряди, но божественная мудрость украшает его чело. Взяв за руку его старец, бледный лоб его целует, и сквозь слезы слышен шепот: принимаем тебя, чадо, чадо милое».
5: Вечером Растко вместе с афонскими монахами, как обычно, отправился на богослужение в храм. Сербские вельможи пошли за ним, боясь хотя бы на минуту выпустить из вида. Началась долгая монастырская служба. После сытной трапезы гонцы, утомленные долгой дорогой, заснули. Тогда Растко произнес перед алтарем обет иночества, и над ним был совершен обряд пострижения в монахи с именем Савва. Проснувшись, сербские вельможи увидели княжеского сына уже в иноческом облачении. Перед ними был не Растко, а монах Савва, в будущем святой Савва Сербский. Через несколько лет его отец, великий князь Стефан Немани, тоже принял монашество и приехал на Афон. После смерти он прославился великими чудесами и вошел в историю церкви как святой Симеон Мироточивый. Множество храмов и монастырей построил на Афоне, а потом и по всей Сербии, жившей в конце XII – начале XIII века, святой Савва Сербский. Сербская народная баллада «Растко» рассказывает о том, как любимый княжеский сын стал любимым святым всего сербского народа.
4: «Пронеслись века, столетия, после ночи той чудесной. Пронеслись века, столетия, и еще промчится много. Но то чадо живо ныне, ибо жива его слава, ибо звали его Растко, сын Немани, святой Савва».
5: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Давайте бескорыстно раздавать всем свою любовь, не обращая внимания на их отношение к нам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: В эфире радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Трудно, наверное, найти человека, который сказал бы: «Мне солнце ни к чему, я предпочитаю зарыться в землю и жить во тьме». Да еще и настойчиво приглашал бы к такому же образу жизни других, удивляясь: и что такого они находят в солнце, в свежем воздухе, в просторе? Но именно такого человека олицетворяет один из героев сказки Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Крот, собравшийся жениться на главной героине, крошечной девочке Дюймовочке. В начале сказки Дюймовочку похищает из материнского дома жаба, чтобы выдать малютку замуж за своего сына. Дюймовочка сбегает от нее и оказывается в поле, где проводит целое лето. Наступает осень, приходит холода. Девочке дает приют в своей норке полевая мышь, а затем решает выдать Дюймовочку замуж за соседом, состоятельного крота. Девочка горько плачет, ведь крот сказал, что не переносит солнце, значит, и Дюймовочку больше наверх не отпустит. Он просто не понимает, зачем Дюймовочке солнце, ветер, простор. Если пофантазировать, можно провести параллель между кротом и неверующим человеком, который недоумевает. И что такого ищут христиане в церкви? Им что, обычной жизни мало? В том и дело, что христианам земли мало. Они стремятся к небу. Святитель Лука Воино-Ясенецкий, исповедник 20-го столетия, говорил: «Для жизни истинной не свет солнечный необходим, а другой свет, свет духовный, освещающий и просвещающий сердца наши». Эти слова святителя Луки созвучны сказке Андерсена. Дюймовочка, олицетворяющая верующих людей, стремится к солнцу и не соглашается жить во тьме кротовой норы. И спасает героиню в финале сказки ласточка. Почему Андерсен выбрал именно эту птицу? Ласточек иногда изображают в сценах Благовещения как знак весны, обновления и доброй вести. Этот образ усиливает параллель между Дюймовочкой и христианами, стремящимися к солнцу правды, Христу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Иисус же, исполненный Духа Святого, возвратися от Иордана».
4: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
3: «И той учаши на сонмищах их славим всеми».
2: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет, Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую услышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляции увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Оптинский монах Иларион уже несколько дней не вставал с постели. Стояла промозглая осень. Монах сильно простудился и теперь лежал в тяжелой лихорадке. Лекарь из монастырской больницы растирал его уксусом и поил горячим липовым чаем с медом. Но состояние больного не улучшалось. Он никуда не выходил из своей кельи, только молился, перебирая ослабевшей рукой монашеские четки. Из окна, лежащему на кровати отцу Илариону, был виден монастырский двор и все, что там происходило. Утром и вечером монахи чинно шли в храм на богослужение и также чинно возвращались, расходясь по кельям. Монастырь жил своей обычной, размеренной жизнью. Но однажды утром измученный лихорадкой отец Иларион проснулся от громких голосов. Он выглянул в окно. Посреди двора стоял незнакомый крестьянин и что-то говорил, оживленно жестикулируя. Вокруг него собралась толпа монахов. Они слушали крестьянина с явным волнением. Как раз в этот момент в келью отца Илариона вошел лекарь. «Что там случилось?» – озабоченно спросил его монах. «Ох, батюшка, беда!» – покачал головой лекарь. «Отец Макарий наш возвращался от своих духовных чад, да под Калугой дорогу развезло, экипаж во враг-то и опрокинулся». «Ушибся, — говорят, — отец Макарий. Извозчик весточку с крестьянами послал. Главный лекарь сейчас туда поедет. Хоть и далеко, на перекладных, а надо». Услышав эти слова, отец Иларион мигом вскочил с постели и начал одеваться. «Куда вы, батюшка? Лихорадит ведь вас!» Но монах словно забыл о своей болезни. Отец Макарий, его духовный наставник, в беде. Наскоро собравшись, отец Иларион вместе с главным монастырским лекарем в трясущихся на ухабах дрожках выехал в путь. К вечеру они привезли отца Макария в монастырь. У него оказалось множество ушибов и несколько вывихов. Лекарь уложил его в постель. Через некоторое время отец Иларион зашел проведать своего наставника. «Спасибо тебе, отче, не оставил в беде», — встретил его монах. «Только вот ты сам-то не меньше меня болен. Отчего не лежишь?» Отец Иларион улыбнулся. «Слава Богу, отец Макарий, я здоров. Уж и не помню, что болел. Только узнал, что вы в беде, к вам бросился, и сразу все как рукой сняло». И действительно, болезнь отца Илариона ушла без следа. Он чувствовал себя прекрасно, а на душе у него было радостно и легко. «Друг друга тяготы носите, так учит нас Христос», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и любовь к людям в монастыре и далеко за его пределами почтительно величали старцем Иларионом Оптинским. «Сострадая ближнему в немощах и скорбях его, щедрую милость получаем мы от Господа».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч

Морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 7 октября 1974 года. В субботу ежегодный праздник, День православного образования в Свято-Владимирской семинарии. Ждешь его, как кошмара, а переживаешь, когда он уже наступил, начался, как радость. Это огромная толпа, солнце, палатки, литургия с сотнями причастников. Чувство церкви, радость растворения в ее жизни. Весь день на ногах, здороваясь, обнимаясь, приветствуя кого-то, и никакой усталости. Как бы ни был каждый из нас слаб и мизерен в отдельности, на всех вместе лежит отсвет, единственный в мире, Христовой любви. Русские, арабы, греки, украинцы, где еще они встречаются во Христе? В этом сила и единственность этого дня.
0: Голоса времени.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во время каждого богослужения в православных храмах есть моменты, когда прихожане благоговейно замирают и с особым вниманием слушают, как священнослужитель читает отрывки из Священного Писания, Евангелия, посланий апостолов или книг Ветхого Завета. Эти чтения предваряют особые короткие песнопения – прокимны. В переводе с греческого языка прокимен как раз и означает «предваряющий». В составе этого вида песнопений может быть от 1 до 5 строчек, взятых из разных псалмов пророка Давида. В дни празднования памяти собора священномучеников или святителей, то есть прославленных в лике святых епископов, а также в дни памяти преподобных и Христа ради юродивых, во время богослужения чтение отрывков из Евангелия предваряет короткий прокимен, состоящий из 1 строчки и припева. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Припев его звучит так: «Дорога в очах Господних смерть святых Его», или по-церковно-славянски: «Честна пред Господем смерть преподобных Его». Далее чтец возглашает стих: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» На церковнославянском языке строчка звучит так: «Что воздам Господеве о всех, я же воздадемии?» Давайте послушаем этот прокимен.
2: Честна

Эта строчка взята из 115-го псалма или псалма мученика, как он назван в русском переводе. Псалмопевец рассказывает в нем о пережитых несчастьях и бедах, о предательстве близких людей и о том, что чувство разочарования научило его полностью возлагать свои надежды на Бога и только в нем искать спасение. Он обещает Богу прославлять его и следовать воле его, потому что смерть, а значит и жизнь святых, драгоценна для Всевышнего. Вероятно, именно поэтому прокимен «Честна пред Господем смерть преподобных его» звучит в храмах в дни почитания священномучеников и святителей. Этим подчеркивается важная мысль, что каждый, кто честно трудился для Бога и жизнь свою за него отдал, особенно дорог Господу. Предлагаю еще раз вместе послушать это короткое песнопение в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Священномученик Павел Березин родился в 1866 году в семье священника в Тверской губернии. Он закончил Варшавский университет, преподавал, в 37 лет стал священником. По свидетельству прихожан, отец Павел был выдающимся проповедником. В селе любили его еще и за то, что он охотно разрешал сельским ребятишкам брать из личной и церковной библиотек книги. В 1929 году священника арестовали за распространение религиозной литературы и обвинили в антисоветской агитации. После допроса его, как злостного преступника, под конвоем отправили в тюрьму. Местная газета призывала в те дни каленым железом выжечь осиное гнездо кулачья, попов и подкулачников. Особое совещание приговорило священника Павла Березина к высылке в Архангельскую область. В 1937 году отца Павла снова арестовали. На этот раз за слова об упадке нравственности как следствие упадка веры. В обвинении это назвали провокационными слухами о разложении семьи. Тройка НКВД приговорила священномученика Павла Березина к расстрелу за антисоветскую контрреволюционную агитацию. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их спасительном сеянии крестного стояния за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
1: Мы чтим память всех святых мучеников, и в этот день с молитвой вспоминаем священномученика Павла Березина и просим его: «Святой мученик Павел, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». На крепостной горе Ставрополя по благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла открылась православная выставка-ярмарка «Град Креста». Основными ее участниками стали церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Здесь представлены церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы, продукция монастырских мастерских и народных умельцев, сувениры, одежда и многое другое. Представитель фонда «Старца Паисия» Арсений Агабекян уже не первый год становится участником православной выставки-ярмарки «Град Креста».
5: Мы привезли церковную утварь из Греции и Грузии. Более 2000 именных икон из разных монастырей, а также церковная утварь ручной работы, которая изготавливается в различных монастырях Грузии и Греции. Так как мы постоянные участники, мы рады видеть каждый раз уже своих так называемых виртуальных прихожан, которые знают, которые общаются, которые подписаны на наш канал, следят за жизнью нашего фонда. И очень приятно, когда люди приходят и говорят: «Ой, вы знаете, мы весь год как будто с вами и не расставались, потому что следим». Это очень приятно. Вообще уникальная возможность. И хотелось бы поблагодарить организатора этой ярмарки, потому что благодаря такому вот форуму православному, это какое-то торжество православия, где православный человек может увидеть все многообразие своей веры, увидеть культуру соседних православных стран. Греции, Грузии, здесь представлена Сербия, есть различные страны, и человек окунается в атмосферу многообразия православия.
4: Представитель сербского монастыря святого апостола Фомы Надежда Абушаева приехала на выставку-ярмарку «Град Креста» впервые.
6: Я представитель монастыря, сербского женского монастыря, который находится в центральной части Сербии, 130 километров от Белграда. Это монастырь очень древний, глубокая история. Первое упоминание было в 15 веке. Монастыри женские здесь трудятся, монахини, которые собирают травы, пчеловодство у них развито в небольшом количестве. И вот мы приехали к вам первый раз на эту выставку, чтобы представить наш монастырь.
4: Также в рамках выставки-ярмарки «Град Креста» проходит еще ряд значимых мероприятий. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на крепостной горе Ставрополя начала работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей имеет пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения по 7 октября. Кроме того, на Крепостной горе открылась продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Все желающие смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. К примеру, Аркадий Микава привез на ярмарку «Дары леса» из Архангельской области.
7: Каждый год ездим в Ставропольский край на эту ярмарку православную. Удивляемся масштабом, просим всех гостей прийти отведать нереальных сухих грибов, соленых грибов, ягода, свежая клюква, масло. Все свежее этого года, сбор невероятный.
4: Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста», которая будет открыта на Крепостной горе краевой столицы по 11 октября. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
8: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Русской жизни и печальником простого народа.
10: Печальник – это значит сочувствующий?
9: Совершенно верно. На своих полотнах Савицкий отражал радости и горести русских людей.
10: У героя картины отец, кажется, случилась беда. Достаточно поймать его взгляд – одновременно и отрешенный, и смиренный, умоляющий, и полный надежды. На руках мужчина держит спящего младенца, закутанного в старенькое лоскутное одеяло. Личико у ребенка такое бледное. Может быть, малютка болеет?
9: А ты уловил самую суть. Знаешь, какое первоначальное название дал полотну Савицкий? «С больным ребенком у чудотворной иконы». В детстве Константин Аполлонович сам был очень слабым. Во время долгих болезней, лежа в постели, он рисовал и вырос, в конце концов, в большого художника.
10: Из-за темных красок я не сразу разглядел. Это действие происходит в храме. Ну да, точно. Стоит высокий церковный подсвечник, поблескивает в полумраке позолоченное убранство церкви. Значит, отец пришел, чтобы помолиться об исцелении своего чада. Но где же чудотворная икона, на которую обращен его взор? Странно, что художник не поместил ее на картину.
9: Я думаю, Савицкий не сделал этого, чтобы зрителю было проще сосредоточиться на лице отца, эмоциях, душевных переживаниях, которые он так ярко отражает. Кстати, Константин Аполлонович писал иконы, будучи еще учеником Санкт-Петербургской рисовальной школы. А теперь приглядись внимательно. Видишь? Ну, там вот на заднем плане большой застекленный киот. В его стекле отражается икона, стоящая напротив. Ну, не полностью, но по очертаниям можно догадаться, что это, скорее всего, один из образов Богородицы. Поклониться ему и пришел охваченный горем отец.
10: Андрей, ну я поражаюсь твоей тонкой наблюдательности. Да, теперь и я это ясно вижу. А как ты думаешь, что это может быть за икона? Может быть, казанская или иверская?
9: Ну, трудно сказать наверняка. Это вполне может быть икона Божьей Матери Всецарица. Люди испокон веков получали от нее исцеление в болезнях. И в наши дни бывали случаи, когда по молитве перед этим чудотворным образом выздоравливали самые безнадежные больные. Вот, например, в 1991 году у маленькой пациентки детского онкологического центра на Каширском шоссе в Москве врачи смогли вылечить рак, который уже перешел в последнюю неизлечимую стадию. И медики были потрясены. А оказалось, что девочка хранила у себя маленький бумажный образок Всецарицы и молилась Божьей Матери об исцелении.
10: Андрей, я до глубины души поражен твоим рассказом. А как ты думаешь, ребенок, героя картины Константина Савицкого «Отец», выздоровеет? Очень хочется, чтоб так и было.
9: Христос в Евангелии сказал: «По вере вашей да будет вам». Ведь неспроста же этот отец принес в храм свое больное дитя. Ты только посмотри на его глаза. Они полны веры и надежды. А если они есть в душе у человека, значит, все будет хорошо.
11: Картину Константина Савицкого «Отец» можно увидеть в Таганрогском художественном музее.
12: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: В чем выражается смирение человека? Оно в мыслях, манере говорить, в наших действиях. И когда из-за нашей склонности ко греху мы ведем себя самонадеянно, святые отцы советуют нам вспоминать, кто мы такие на самом деле. Хочу поделиться с вами словами святителя Дмитрия Ростовского. «Помни, откуда взялись плоть и душа, кто их сотворил и куда снова пойдут. Посмотри на себя извне и увидишь, что ты весь тлен. Всмотрись внутрь и познай, что все в тебе суетно. Без Господней благодати ты – ничто иное, как сухая палка, бесплодное дерево, иссохшая трава, годная лишь на сожжение, изношенная одежда, бочка с грехами, вместилище скверн и животных страстей, сосуд, наполненный всяким беззаконием. Не имеешь от себя ничего благого, ничего благоугодного, только грех и преступление. Никто из вас, заботясь, не может прибавить себе росту, хотя на один локоть, и ни одного волоса сделать белым или черным».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда прозу, к примеру, роман, автор озаглавливает известными поэтическими строками, невольно начинаешь ожидать от такой книги чего-то особенного. Литературовед и писатель Александр Чудаков назвал свою книгу строчкой из Блока «Ложится мгла на старые ступени» и полностью оправдал читательские ожидания. Книга оказалась настолько увлекательной и оригинальной, что заслужила награду «Русский букер десятилетия». Особенности книги ощущаются уже с первых страниц. Рассказ ведется то от третьего лица, молодого человека по имени Антон, то от первого. Нередко в тексте вместо имени героя появляется местоимение «Я». Время, в котором происходит действие романа, тоже порой начинает подозрительно расщепляться. И сквозь современность вдруг отчетливо проступают то первые годы 20 века, то коллективизация. Тут бы и заподозрить автора в постмодернизме и вообще в потворстве всяким модным литературным тенденциям. Но вместо этого отчетливо понимаешь. Писателю удалось поистине невероятное – воплотить многовековую традицию русской классической прозы в самой современной повествовательной форме. Ведь роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» – это еще и семейная сага. И начинается она с того, что дед семейства, когда-то волею судеб заброшенного в казахский городок Чебачинск, собирается умирать. По такому случаю он решает позвать к себе всех родственников, которых жизнь давно разбросала по разным городам и весям. И каждый из собравшихся вокруг деда – это отдельная история, отдельная судьба, отдельная глава книги. А главное – носитель духа времени. Тетка главного героя Татьяна, того, в котором человек вкалывает с утра до ночи за трудодни, ничем, по сути, не обеспеченной галочки в ведомости, а живет при этом в телятнике или, в лучшем случае, в землянке. Бабка – жена деда, того, где кавалеры целуют дамам ручки и приглашают на вальс. Обеденный стол сервируется по строгим правилам, а при пасмурной погоде можно выехать на прогулку в шляпке без вуали. Безусловно, эта книга для тех, кому есть о чем вспомнить. То есть абсолютно для всех. Потому что Александр Чудаков своей тонкой лирикой обязательно разбудит наши воспоминания. И каждый из нас вместе с героями его книги «Ложится мгла на старые ступени» погрустит и порадуется о чем-то своем. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Крещение». Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня: «Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая Агиасма».
1: Агиасма в переводе с греческого «святыня». В церковнославянском языке это слово употребляется в значении «святая вода», то есть вода, которая чудесно приобрела благодатные, освящающие и исцеляющие свойства после совершения особого молебна, именуемого водоосвящением или водосвятием. Различают великое и малое водоосвящение. Малое может совершаться неограниченное число раз в году, а великое – лишь в день Богоявления, или иначе крещения Господня, а также накануне этого праздника. Крещенскую воду именуют Великой Агиасмой и относятся к ней с особым благоговением. Верующие хранят Великую Агиасму в течение года, употребляя натощак с молитвой.

0: Радио «Вера». География Веры. Ханты-Мансийск – столица одноименного автономного округа, входящего в состав Тюменской области России. Город расположен в Западной Сибири. Он стоит окруженный лесами на правом берегу реки Иртыш. В русских летописях эта территория называлась Югра. Ее испокон веков населяли северные народы ханты и манси. В 17 веке здешние земли стали частью российского государства. В отдаленный край проложили тракт, на котором появились почтовые станции. Одну из них построили на месте современного Ханты-Мансийска и назвали Самарово. В 1640 году здесь освятили деревянную церковь во имя Николая Чудотворца. Под ее сводами постигали азы православия коренные жители – ханты и манси. В начале 19 века на месте обветшавшего деревянного храма построили каменный в честь покрова Пресвятой Богородицы. Его разрушили безбожники после революции 1917 года. В 1950 году село Самарово объединили с близлежащим рабочим поселком. Так образовался город Ханты-Мансийск. Здесь долгое время не было храмов. Лишь в конце 20-го столетия православные восстановили по старым чертежам церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня Ханты-Мансийск – культурный, промышленный и духовный центр Ханты-Мансийского автономного округа.
1: Радио «Вера» в Ханты-Мансийске можно слушать на частоте 107.1 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 7 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Заутреня святителей». И фрагмент «Музыкант» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Каждый из нас прекрасно знает, какой ущерб душе может нанести гнев. Но что, если наш гнев праведный? Всегда ли стоит поддаваться ему? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из первого послания апостола Павла к филиппийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Разумейте же, хочу вам, братья...»
3: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью».
2: «Аще животом, аще ли смертью».
1: За проповедь Евангелия апостол Павел оказался в римской тюрьме. Будучи в заключении, он узнает, что некоторые христиане воодушевились его тяжким положением и начали с еще большей активностью проповедовать Слово Божие. Причем делали они это совсем по разным мотивам. Кто-то вдохновился подвигом Павла, увидел в нем образец мужества и терпения и старался подражать ему. А кто-то ровно наоборот, начал проповедовать, как говорит сам Павел, из зависти и любопрения, то есть из духа соперничества. Такие видели в Павле выскочку и желали ему насолить, доказать, что церковь может вполне обойтись и без него. Казалось бы, у апостола есть полное право возмутиться, поддаться праведному гневу, разразиться обличительной речью, ведь пытаются запятнать его доброе имя, его страдания используют для самоутверждения. Однако Павел не возмущается, не предается святому негодованию, не защищает себя и не выступает борцом за правду. Он говорит: «Я и тому радуюсь». Он видит, что даже такая проповедь может принести пользу. Благодаря ей еще больше язычников смогут услышать о Христе. А потому он благодарит Бога за тяжкие обстоятельства, ведь они, по его словам, послужили к большему успеху благовествования. В чем же источник такого оптимизма апостола? Все, что заботило Павла, это исполнение воли Божией. Другими словами, забывая себя, он совершенно не искал своей выгоды, но был всецело вовлечен в проповедь Евангелия. Это освобождало его от массы страхов. Он не боялся что-то потерять или не получить. Более того, эта цель дарила ему живое ощущение того, что Господь все направляет к благим последствиям, что нет ни одного живого существа, которое могло бы нарушить исполнение божественных планов по спасению людей. Пусть эти планы и осуществляются не так, как бы нам хотелось. А поэтому и к недругам своим он относился снисходительно, как к малым неразумным детям. А какой с детей спрос? Они не всегда понимают, что творят. Для нас это прекрасный повод задуматься над тем, почему мы так часто испытываем горечь из-за того, что дела идут не по-нашему, и почему мы постоянно вступаем в конфликты с окружающими. И даже если не конфликтуем явно, почему у нас так много претензий к ним? Все дело в нашем целеполагании, то есть в том, к чему мы стремимся не на словах, а на деле. Если нами руководит желание получить выгоду и не потерять свое, мы обречены постоянно жить в недовольстве и конфликтовать с другими людьми. Ведь они часто ведут себя не по нашей правде. Иными словами, вопреки нашим представлениям о том, как они должны себя вести. Дух мира, кротости и непротивления наполняет нас лишь в том случае, если нашей главной заботой становится деятельное исполнение Евангелия. Если свою повседневную работу мы выполняем с мыслью о том, как мы можем послужить своими талантами Богу и людям. В таком случае, чем бы мы ни занимались, мы исполняем работу Бога. И чем больше усилий мы прилагаем к этому, тем спокойней становится внутри, тем больше тихой радости, даже если окружающие обстоятельства и не вызывают положительных эмоций.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Корсунская икона Богородицы в судьбах России.
1: Корсунь. Так в древнерусских летописях называли византийский город Херсонес Таврический, в котором киевский князь Владимир принял святое крещение. Став христианином, русский правитель привез на родину немало святынь. Одной из этих реликвий была икона Божией Матери, написанная по типу Одигитрия, что значит «путеводительница». На изображении Пресвятая Богородица держит младенца Христа и указывает на него рукой, как на истинный путь спасения. В Киеве иконе дали имя Корсунская в память о городе, через который на Русь пришла христианская вера. Корсунь называли крещальной купелью Руси, и реликвии, привезенные оттуда, имели особую ценность. Вслед за Киевом веру во Христа восприняли и прочие русские земли, в том числе и Великий Новгород. Именно туда перенесли в XI веке корсунский образ Богородицы. В новгородских летописях сохранились сведения о чудесах, совершаемых по молитвам перед этой иконой. Реликвия получила особое почитание в древнем городе. В середине 15-го столетия христианский мир постигло испытание. Византию захватили турки, и она прекратила свое существование как духовный центр. Наследницей Константинополя стала православная Русь. Святыни, принесенные равноапостольным Владимиром из Херсонеса, символизировали эту преемственность. По велению Ивана Грозного в Москву доставили немало реликвий, связанных с колыбелью русского христианства. Достоянием столицы стала и чудотворная корсунская икона Божией Матери. Образ поместили в Успенском соборе Московского Кремля. Там он пребывал несколько столетий, но во время пожара 1812 года бесследно исчез. Место древней иконы заняла ее точная копия, выполненная в 13 столетии. Этот список и сейчас находится в Московском Кремле, в алтаре Успенского собора.
0: Небесная заступница. Корсунская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма княгини Елизаветы Шаховской святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому. Осень 1888 года. Глубокочтимый отец Иоанн, чудо прошу я у вас не для себя, а для дела, которое очень люблю, но ежеминутно чувствую, насколько силы мои слабы. Имя мужа моего, князя Сергея Владимировича Шаховского, вам кажется известно. Богу было угодно наставить его на служение Отечеству с целью теснейшего воссоединения России с ее Балтийской окраиной, наветами вражескими, очень легко еще отторгаемой от нее духом иноземным. Рядом с различными реформами в области управления краем необходимо ему было заботиться о том, чтобы дух русский, дух православия и дела братской любви относительно эстонского народа не оскудевали, а росли все с большей силой. Вижу, что необходимо открыть больницу, чтобы ознакомить население с той помощью в их телесных и душевных страданиях, которые может им дать русская православная община. Необходимо собрать под наш кров православных эстонских сирот. Люди, соответствующие делу, на все это есть. А наличные денежные средства чрезмерно скудны для всего этого. Надо ждать чуда. И вот в великой моей душевной тоске и заботе обращаюсь к вам. Святой Отец, молитесь, чтобы была воля Божия послать это чудо.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основу нравственности. Но если заповеди понятны большинству современных людей, то некоторые иные предписания Моисеева закона в наши дни часто вызывают недоумение. Как объяснить, к примеру, такой запрет из книги Второзакония? «Не ставь себе столба, что ненавидит Господь твой». О каких столбах здесь идет речь? Ответить на этот вопрос помогли археологические открытия, совершенные в 20 веке на территории Израиля.
1: В 1902 году экспедиция Палестинского исследовательского фонда под руководством Роберта МакАлистера, проводя в 30 километрах от Иерусалима раскопки древнего города-государства Гезера, обнаружила остатки языческого святилища. Вокруг открытого резервуара с прямоугольным углублением на дне располагалось 10 каменных столбов, украшенных изображениями воздетых рук. Здесь же археологи нашли многочисленные кости животных. Они могли быть принесены в жертву главному ханаанскому божеству Ваалу. Кроме того, неподалеку от капища ученых ждала еще одна жуткая находка – останки новорожденных младенцев в глиняных кувшинах. По всей видимости, жители Гезера практиковали и человеческие жертвоприношения. Аналогичная картина предстала экспедиции под руководством израильского археолога Иегуэля Едина в середине 50-х годов 20 века при раскопках холма Тель-Хацор на севере Израиля. Город Хацор был политическим и торговым центром Ханаана задолго до исхода израильтян из Египта. Здесь, на территории языческого храма, был обнаружен каменный резервуар, на этот раз круглый, окруженный столбами. Ученые предположили, что каменные столбы обозначали место поклонения, а резервуар служил для омовения жертв или для собирания крови после их заклания.
0: Предположения ученых о культовом значении столбов в Ханаане подтвердились после того, как были систематизированы результаты раскопок холма Рас-Шамра на территории современной Сирии. Научные работы, проходившие здесь с 1929 по 1963 годы, дали подробную информацию о еще одном древнем ближневосточном городе-государстве Угарите. Раскопки вскрыли обширную библиотеку. Найденные археологами таблички с записями на неизвестном ранее западно-семитском языке, получившем в дальнейшем название «угаритский», содержали немало сведений о религии города-государства.
1: Верования угарита оказались необычайно схожи с культами, практиковавшимися в соседнем Ханаане. Наиболее важная роль здесь также принадлежала громовержцу Ваалу и богине плодородия Астарте. Найденные учеными документы рассказали о церемониях поклонения этим идолам. Грубо чувственный характер религии предполагал совершение оргий и кровавых жертвоприношений, в том числе и человеческих. Обряды, как правило, проводились возле специально установленных каменных столбов, считавшихся обиталищем духов.
0: Библейская третья книга царств содержит рассказ о том, как израильский царь Соломон в 10 веке до Рождества построил в Иерусалиме храм, посвященный единому Богу. В 7 главе подробно описаны архитектурные детали великолепного сооружения, в том числе два богато украшенных медных столба, установленные в притворе. Священное Писание сообщает при этом, что Соломон нарек столбам имена Иохин и Воаз. Казалось бы, это явное нарушение запрета из книги Второзакония. Отчего же Бог не наказал израильского царя? Выдающийся библеист XIX века Александр Лопухин объясняет это тем, что столбы Соломона имели не культовое, а символическое значение. Данные им имена в переводе с древнееврейского означают «исправление» и «крепость». Тем самым мудрый правитель хотел показать, что с появлением храма израильский народ исправится, не станет больше уклоняться от Создателя, а наоборот укрепится в вере в его всемогущество и милосердие. Столбы имели для израильтян богопротивный смысл, когда они были связаны с языческими культами. И понять это помогли археологические открытия.
2: Тайны Библии.

Сегодня, 7 октября, церковь вспоминает святую равноапостольную Феклу, благоверного князя Владислава Сербского, преподобного Никандра Пустынножителя, псковского чудотворца, преподобномученика Галактиона Вологодского, священномученика Павла Березина. Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии в Малой Азии. Она была дочерью богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Однако, услышав проповедь святого апостола Павла, Фекла решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Жених пожаловался правителю города на апостола, и его заключили в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремщиков и проникла к узнику. 3 дня она сидела у ног апостола Павла, слушая его наставления. Девушку насильно вернули домой, а апостола изгнали из города. Фекла не изменила своего решения. В исступлении мать девушки потребовала для нее смертной казни. Святую Феклу приговорили к сожжению на костре. Но пламя не коснулось мученицы. Внезапный сильный ливень потушил костер. Фекла покинула город. С проповедью христианства она странствовала по территории современной Турции, прославилась многими чудесами, исцеляла больных. Когда святой было уже 90 лет, волхвы и язычники ополчились на нее и подослали наемников, чтобы убить Феклу. Святая взмолилась о помощи. Перед ней расступилась гора и скрыла святую от врагов. Святая Фекла первой среди женщин-христианок стала мученицей, то есть приняла пытки и смерть за исповедание Христа. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к святой Фекле как к самолитвеннице и просим: святая равноапостольная первомученица Фекла, моли Бога о нас».

спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова.
0: «Парсуна».

0: Страницы летописи.
1: В 177 году французский город Лион, называвшийся в то время Лугдуном, охватили массовые беспорядки. Волнения начались во время поклонения божественному Августу, праздника одновременно государственного и языческого. В этот день тысячи людей со всей Галлии съезжались в Лугдун, чтобы принести жертвы на алтарь, посвященный римскому императору. А между тем, проживавшие в городе христиане уклонялись от церемоний и обрядов. Такое обособление не укрылось от общественности, и в какой-то момент в толпе, как искра, вспыхнуло недовольство. Почему последователи Христа не желают участвовать в общественных торжествах? Они не уважают императора? Считают себя лучше других? А может быть, им есть что скрывать от народа? Раздавались крики то тут, то там. Сплетни и слухи распространялись по городу, как вирусы. Христиан обвиняли в мыслимых и немыслимых преступлениях. На них нападали на улицах и избивали. И тогда городские власти приняли парадоксальное решение. Они постановили арестовывать членов христианской общины как виновников беспорядков. Вскоре тюрьма оказалась переполнена. Темница, расположенная в подвале древнего особняка, не знала солнечного света. По вековым стенам здесь круглый год струились потеки. С потолка падали тяжелые капли, гулко разбиваясь о ледяной каменный пол. В дальнем углу, прижавшись друг к другу, сидели девушка лет 25 и мальчик-подросток, брат и сестра. Они происходили из семьи рабов и были разлучены год назад.
2: Как соскучился я по тебе, блондина. Сколько месяцев мы не виделись. С тех пор, как меня отправили на ферму в загородное поместье, мне некогда было даже выспаться. Страшно представить, что и ты могла бы оказаться на этих работах. Ты такая худенькая, такая хрупкая, не вынесла бы этих тягот. Повезло, что твоя нынешняя госпожа выкупила тебя у нашей хозяйки.
3: Это не везение, Пантик. Моя госпожа заплатила за меня втридорога, чтобы спасти от непосильной работы. Она сделала это из сострадания, как христианка. Теперь и я тоже верю во Христа.
2: Во Христа? Расскажи мне о нем, сестра. Когда я сегодня въезжал в город на повозке с сыром и молоком, соседский слуга закричал во все горло: «Хватайте его, хватайте! Его сестра сидит в тюрьме, она христианка, значит, и он тоже!» Солдаты приступили ко мне: «Ты веришь в распятого, как твоя сестра?» А я ничего не знаю о Христе. Я понял лишь, что ты в темнице, и испугался за тебя. Только затем и сказал, что верю, чтобы разделить твою беду.
3: И ты поступил как христианин. Сострадать, помогать друг другу, не жалея себя. Этому и учит нас Господь Иисус Христос.
1: Всю ночь блондина рассказывала младшему брату о Благовещении и Рождестве, об исцелении больных и воскресении мертвых, о распятии Христа и его победе над смертью. Пантик слушал, и по лицу его текли слезы.
2: Ох, блондина, никогда я ничего лучше не слышал. И сердце мое свидетельствует о том, что ты говоришь правду.
1: На утро начались публичные казни. Власти Лугдуна сделали мучения христиан развлечением для публики. Толпа язычников заполнила амфитеатр, где вершилось бесчинство, и глазела, как ни в чем не повинных людей избивают плетьми, травят хищниками, сажают на раскаленный металл. Блондину и Пантика в течение нескольких дней заставляли смотреть на страдания единоверцев. Язычники добивались, чтобы юноша и девушка принесли жертвы на алтарь божественному Августу. Но ни брат, ни сестра не отреклись от Христа. И тогда их провели через всю череду издевательств. Пантик первым отдал душу Богу. Блондина вынесла столько мучений, что сами палачи изумлялись. Откуда такая стойкость у столь маленького, хрупкого создания? Злодеи вошли в раж, и старались во что бы то ни стало склонить девушку к богоотступничеству. Она же призывала имя Христа и в молитве черпала и силы, и мужество, и укрепляющую радость, казалось бы, немыслимую в ее положении. Эта радость, отражающаяся в тихой улыбке, особенно раздражала палачей. Им не терпелось увидеть, как блондина станет молить о пощаде. Но ее душа устремилась в небесное царство, оставляя мучителям опустевшее тело. В бессильной злобе язычники сожгли останки мученицы и развеяли их над Роной. Так они рассчитывали воспрепятствовать ее воскресению. Но разве могут люди создать препятствие для Бога, победившего смерть?
0: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Земное счастье, любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение жизнью, природой – все это добро есть. И не надо думать, что христианство сурово осуждает все это. Священник Александр Ельчинин.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Приносит ли нам наша вера радость? Общение с Богом – это источник счастья или рутинная обязанность? Эти вопросы ставит в повести «Милли или тайный крест» американская писательница 19 столетия Люси Гернси. Две подруги, Патриция и Милли, по дороге в храм беседуют о том, как правильно относиться к религии. «Тереза, — вот говорит одна из подруг, — считает, что говорить на духовные темы можно только в полголоса и со вздохом, словно о чем-то грустном. Патриция и Милли отличаются от Терезы. Для них вера во Христа — дивная привилегия. Возможность общения с Ним в молитве, чтении Писания, добрых делах, причастии – источник радости. Ты беседуешь в молитве с Богом, вкушая тело Сына Его. Веселись же в радовании, что удостоился стать храмом Его, писал подвижник 4-го столетия преподобный Ефрем Сирин. Так и поступают героини повести Люси Гернси. Конечно же, как и Тереза, они обе сознают свое недостоинство, переживают о грехах, приносят покаяние в немощах. Но все это не заслоняет от них главного – радости о Боге во Христе и наслаждения от общения с Ним.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Человеку, которому открылся мир веры, может показаться, что главное в его жизни уже произошло, и теперь самое важное – не прекращать движение. Но какие опасности могут подстерегать его на этом пути? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Иисус же, исполненный Духа Святого, возвратися от Иордана».
5: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
4: «И той учаши на сонмищах их славим всеми».
3: Не секрет, что приход человека к Богу может быть спровоцирован жизненными трудностями. Приводить примеры можно бесконечно. Любой священник вспомнит десятки, если не сотни случаев, в которых религиозная жизнь человека начиналась с финансового кризиса, собственной болезни, проблем со здоровьем или смерти близких. В принципе, это естественно, потому что пока человек здоров, он во многом рассчитывает на себя, и Творец ему просто не нужен. Когда же люди понимают, что не справляются с жизнью, они начинают искать силу, которая им поможет. Причем я не случайно употребил слово «сила», потому что многим при этом совершенно не важно, личность перед ними или нет. Главное, чтобы работало. Примеры подобного превращения веры в инструмент мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, которую слышали сегодня. Раз от раза эти примеры становятся все более и более тонкими, так что манипуляцию увидеть все сложнее. Первый пример очень явный и очевидный. Физическая нужда нередко заставляла и заставляет человека буквально вопить к небу о помощи. Но что же может произойти, если человек эту помощь получит? Очень просто. Он может решить, что в таких просьбах о получении земных благ смысл веры и заключается. И если кому-нибудь этот подход покажется примитивным, просто вспомните, не было ли у вас самих ситуации, когда отношения с Творцом оказывались сконцентрированы на чем-то вещественном. Впрочем, второй пример, конечно, тоньше. Кому из нас не хотелось бы хоть иногда получить такую власть, чтобы быть способными повлиять на весь мир? Порой, не имея опыта управления семьей, люди думают, что навели бы порядок на целой планете. Только есть условия, конечно. Такая власть добром не достается. И вот уже человек ради наведения порядка бывает готов допустить жестокость или перестать считаться с чужими судьбами, мол, лес рубят, щепки летят. Но третий пример, конечно, самый тонкий, ведь он строится на доверии Богу. Казалось бы, вера – основа религиозной жизни, она никак не может быть чем-то плохим. На первый взгляд так. Но если ты начинаешь говорить «я доверяю Богу», а при этом цели перед собой ставишь только земные, то это такое же превращение веры в инструмент, как и самая простая просьба о деньгах или чем-то подобном. Причем важно понять, в самих этих просьбах, от простой до утонченной, может не быть ничего плохого. Они вполне могут быть достойны искренней молитвы. Главное при этом помнить, что Бог ждет от нас искренних отношений, центром которых будет не просто исполнение наших просьб, но искреннее и глубокое общение с Ним.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Монах Ефрем молился у себя в келье. На Афоне, в скиту под названием Катунаки, он жил уже несколько лет и все больше и больше убеждался в том, что это только со стороны монашеская жизнь может показаться кому-то скучной и однообразной. На самом же деле она полна поразительных открытий, и каждый новый день здесь преподносит свой, наполненный глубочайшим смыслом, урок. Молитва отца Ефрема шла от самого сердца. Он чувствовал невероятное умиротворение и спокойствие. Внезапно скрипнула дверь. На пороге кельи показался отец Прокопий, один из братьев, живших вместе с монахом Ефремом в скиту. «Отец Ефрем, прости, что прерываю», — извинился он. «Но в печи на дворе потух огонь. Надо бы его разжечь, а то братья без обеда останутся. Сам я, ты уж извини, не могу. Спешу по делу. Нельзя мне задерживаться». Отец Ефрем кивнул, а сам подумал. «Жаль терять такое блаженное состояние. Лучше я сначала еще немного помолюсь, а уж потом схожу и разведу огонь». Но не успел отец Ефрем это подумать, как умиротворение и душевное спокойствие покинули его. Удрученный, он вышел из хижины и пошел к печке, стоящей в дальнем углу двора. Огонь в ней действительно погас, и даже угли уже остыли. Суп в чугунке давно перестал кипеть. Отец Ефрем подкинул в печь хвороста и зажег огонь. И вдруг то самое чувство неземного покоя и счастья, которое он ощущал в молитве, вновь вернулось к нему. Отец Ефрем понял, что, не послушавшись отца Прокопия, он повел себя эгоистично по отношению ко всем братьям их скита, поставив личные интересы выше общей пользы. «Творя послушание, ты творишь и молитву, потому что послушание – угодно Богу», — сделал отец Ефрем вывод из этой истории. Вскоре на Афоне и за его пределами он стал известен как мудрый учитель, старец Ефрем Катунакский. «Твори послушание, и обрящешь покой и благодать», — говорил он.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как волки, вал белоголовый доходит целый к берегам.

«Вера». Светлое радио. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем цесаревича Николая Александровича Романова будущей супруге принцессе Алекс. 7 октября 1794 года. Я постоянно молюсь милосердному Богу, чтобы Он в течение всей моей жизни давал мне силу и волю, чтобы я мог сделать тебя как можно счастливее и мог показать тебе, как сильно и непрестанно я тебя люблю, и чтобы Он сделал меня более достойным моей дорогой невесты. Да благословит тебе Бог, мое драгоценное солнышко.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Что случилось?
2: Мужчине плохо.
3: Человек упал. Вот.
2: Бледный какой, зеленый прямо.
4: Не знаю, что произошло.
5: Я вообще ничего не понимаю.
3: Посмотрим, что у него с пульсом.
1: Врача нет?
2: Вызвали уже, минут 10 назад.
3: Уже вызвали скорую, вот ждем.
1: Вон врачи, пропустите врача.
6: Ну что, уважаемый, говорить можете?
7: Сейчас, доктор, нет. Мне уже легче, доктор, спасибо. Знаете, в груди так вот внезапно вздавило. Задыхаться начал чуть. Сознание не потерял. Упал бы, хорошо люди добрые подхватили. Валидолом поделились. Видимо, стенокардия.
6: Ну, с диагнозом не торопитесь. Давайте-ка, знаете что? Сразу в машину, чтобы времени не терять. Сами-то дойдете? Так, опирайтесь на меня и потихонечку пойдемте. Давайте.
7: Ой, как все складывается, как неожиданно. Как в стихотворении Пастернака «Больница». Помните? И скорая помощь минуя, панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Господи, там дальше есть еще такие удивительные просто строки. «О, Господи, как совершенны дела Твои!» – думал больной. «Постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной».
6: Только вот нет, не надо про ночь смерти. Поэзия – это хорошее терапевтическое средство, только давайте какие-нибудь жизнерадостные стихи вспоминать.
7: Да что вы, доктор, ну куда уж жизнерадостней. Мне сладко при свете неярком, чуть падающим на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным твоим сознавать. Это ж не просто стихотворение, это псалом.
6: Так, а какой псалом? При чем здесь псалом? Вы помните, какой сегодня день недели? Имя свое можете назвать?
7: Доктор, я разумен, как никогда. Сегодня вторник. Зовут меня Андрей Борисович. А благодаря своей болезни я понял драгоценную вещь. Как это стихотворение близко 15-му псалму. Тому, который называют «золотой поэмой», «столпописанием», то есть «памятником в стихах». Да вы сами сравните, доктор. Это же очевидно. Вот послушайте. «Господь – мое достояние и чаша моя. В твоих руках жребий мой. Мне по жребию выпал прекрасный надел и роскошные владения мои. Слава Господу, что вразумляет меня. Даже ночью в душе наставление звучит. Всегда я вижу Господа перед собой. Раз Он рядом, я не упаду».
6: Действительно, есть сходство. Там человек хвалит свой жребий, и здесь тоже. Только у Пастернака, пожалуй, больше впечатляет. Наверное, потому что это парадоксально – радоваться своему уделу в ночь смерти.
7: О, у Давида вся жизнь складывалась непросто. А этот псалом он, вероятнее всего, написал, скрываясь от своего тестя, царя Саула. Ему чужды были тамошние нравы и языческие обряды, среди которых были даже человеческие жертвоприношения. Можно предположить, что уклоняться от участия в этих страшных церемониях ему было непросто. И вот в таких обстоятельствах Давид взывает к Творцу. «Храни меня, Бог, у Тебя я защиты ищу. Скажу Господу, Ты мой владыка, Ты благо мое. Многочисленных идолов делают люди и за Богом иным спешат. Не участник я их в излиянии жертв. Их имен мои уста не помянут».
6: Ну, вот этот отрывок уже совсем на Пастернака не похож.
7: А вот мне так не кажется. Важно ведь не дословное совпадение текстов, а их родство в духе. Вот Давид говорит: «Возвеселилось сердце мое и возрадовался язык мой, а также и плоть моя веселится с надеждой, что ты не оставишь душу мою в аду и не дашь преподобному твоему видеть тление. Ты показал мне пути жизни, наполнишь меня весельем пред лицем твоим. Блаженство в деснице твоей вовек». Проходит 3000 лет, и Борис Пастернак, вторя псалмопевцу, пишет о том, как отрадно находиться в руке Божьей даже в смертный час. кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр.
6: Здесь, пожалуй, у Давида оптимистичнее взгляд на вечность. Смотрите, он надеется вовсе не увидеть тления, а Борис Леонидович видит себя всего лишь перстнем в футляре.
7: Вы, между прочим, очень тонко подметили весьма важную вещь. То, что ветхозаветный иудей выражает надежду не на долгую земную жизнь, а на вечную радость общения с Богом, это же нонсенс. Потому 15-й псалом и называют мессианским, пророческим, что царь Давид рассуждает в нем как человек, который знает об искупительном подвиге Христа, открывшем для человека двери небесного царства, о воскресении Спасителя. А слова Пастернака о футляре – это свидетельство безграничного доверия Творцу. Едва ли тот, чьи дела так совершенны, уготовил любящему его лишь футляр, как гроб.
6: Слушайте, Андрей Борисович, на вас болезнь удивительно подействовала. Вдохновляюще.
7: Точно, доктор, не бывает худо без добра. Я в магазине-то когда почувствовал, что сознание теряю, решил, что все, отжил свое. А сейчас понимаю, что нет. Сначала я должен написать о влиянии псалтыри на творчество Пастернака. А там уж как Бог даст.
6: Тем более, что свободного времени у вас теперь будет очень много. Быстро вас не выпишут. Это я вам, к сожалению, гарантирую.
7: Слава Богу за все.
4: Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков. Поговорим об истории Челябинской епархии, о святых новомучениках, пострадавших здесь в годы гонений, а также о предстоящем общегородском крестном ходе в Челябинске. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о разных аспектах исторической памяти. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Юлия Белоногова. И разговор пойдет о священнических дневниках, как о свидетельствах о жизни священнического сословия до и после революции в России.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Ой, наверное, мне никогда не прискучит рассматривать портреты здесь, в Третьяковской галерее. Это череда благородных обликов. Явление уникальное. Не правда ли, Маргарита Константиновна?
2: Безусловно, Андрей Борисович. Не зря же коллекцию портретов называют «галереей в галерее», подчеркивая ее особую значимость. Об этом и мечтал создатель музея, меценат и коллекционер Павел Третьяков, когда в 70-х годах XIX века собирал живописные образы замечательных людей своего времени.
1: Сколько труда он приложил, чтобы осуществить свою идею?
2: Да, это было непросто. По выражению Третьякова, он буквально добывал нужные портреты, разыскивал и покупал их в частных коллекциях, в антикварных магазинах, выменивал на другие картины. И, конечно же, делал заказы живописцам.
1: Нанять художника было полдела. Требовалось еще получить согласие модели на создание полотна.
2: И это верно. Так, писателя Владимира Даля, автора толкового словаря живого великорусского языка, Павел Третьяков лично уговаривал позировать Василию Перову. Коллекционер навестил этнографа в том самом московском доме на Пресне, где сейчас находится музей Даля.
1: Отрадно, что Даль согласился. Портрет получился великолепный. Ну, вы только посмотрите на этот светлый лик, по-другому не скажешь. Тонкие черты, проникновенный мудрый взгляд светлых глаз.
2: А руки? Вы обратили внимание? Длинные персты сложены в замок. Запястья в узловатых венах. В этом угадывается характер. Терпеливый, смиренный, но в то же время настойчивый. Художник свидетельствует, что герой картины немало потрудился в жизни.
1: Да, на руках писателя Василий Перов сделал акцент.
2: И как точно... Как тонко! Живописец изобразил Даля в темном кожаном кресле на черном фоне. На писателе домашний халат приглушенного коричневого оттенка. Ладони же Владимира Ивановича покоятся на красном платке, что лежит на коленях. И это цветовое пятно притягивает внимание зрителя.
1: А лицо писателя словно сиянием окружено ореолом седых волос. Он ведь здесь уже в преклонных годах.
2: Здесь Дали около 70. Он выглядит на картине как человек, который прошел свой путь и стоит на пороге вечности. Глубокий черный фон за его плечами, словно бездонное пространство Вселенной.
1: А сколько Владимиру Ивановичу оставалось жить после того, как портрет был написан?
2: Меньше года. Писатель будто вышел на финишную прямую перед уходом в мир иной, после того, как издали его словарь. Это произошло в 1866 году. Даль тогда произнес, словно подвел черту. «Спущен на воду мой корабль, отдан Богу на руки».
1: Ну, потому так торжественен облик писателя. Он исполнил дело всей жизни.
2: Именно всей жизни. Собирать особые обороты народной речи Даль начал в 18 лет. И перед самой смертью диктовал дочери редкие выразительные слова и выражения.
1: Труд Владимира Ивановича Даля бесценен. Его словарь можно сравнить с хранилищем зерна, который является залогом будущих урожаев. В книге сохранена мощь и красота русской речи.
2: Это важно понимать и ценить. Стоишь в Третьяковке перед портретом Даля кисти Василия Перова, и кажется, что создатель словаря вопрошает своими кроткими глазами, не зря ли я трудился, нужен ли вам мой труд. И хочется выразить ему глубокую, искреннюю благодарность.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает архимандрит Симеон Томочинский.
1: Некоторые христиане жалуются на то, что во время чтения молитвы по молитвослову не могут прочувствовать до конца их смысл. Почему так происходит? Хочу поделиться с вами рассуждениями на этот счет святого праведного Иоанна Кронштадтского. Нечувствие сердцем истины слов на молитве происходит от сердечного неверия и нечувствия своей греховности, а это, в свою очередь, проистекает от тайного чувства гордости. По мере чувств своих на молитве человек узнает, горд он или смирен. Чем пламеннее молитва, тем он смиреннее, чем бесчувственней, тем гордее.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Книга «Отец Арсений» – наверное, одна из самых загадочных среди тех, что появились в последние десятилетия. Сколько вокруг нее было споров, попыток доказать реальность или, наоборот, художественную собирательность образа ее главного героя. Как бы то ни было на самом деле, книга остается интересным и насыщенным повествованием об одном из самых трагичных периодов нашей истории – 30-х годах XX века. Центральная фигура – иеромонах отец Арсений Стрельцов, которого, как и многих, постигла обычная по тому времени участь – лагерь особого режима. Дневальный по бараку под номером 18376 он и там не переставал быть пастырем. Те, кому посчастливилось стать свидетелями его духовных подвигов, оставили о нем простые и светлые воспоминания. Вот лишь одно из них. Отец Арсений был обязан протапливать барак, пока остальные заключенные находились на работах. Однажды он обнаружил, что щепочки для растопки кто-то облил водой, и они отсырели. А без них было не разжечь сырые промерзшие дрова. Отец Арсений бродил по всему тюремному двору в поисках хоть чего-нибудь пригодного для растопки, но вернулся ни с чем. Тогда дневальный соседнего барака, уголовник по кличке Серый, который добротой и вежливым нравом, мягко говоря, не отличался, вдруг предложил поделиться своей растопкой. Предложение настолько не соответствовало лагерному этикету и натуре Серого, что отец Арсений зашел в чужой барак опасливо, каждую минуту ожидая удара или ругательств. Но Серый только велел брать побольше стружек, а потом сам помог отцу Арсению донести растопку. Что-то человеческое ожило в тот миг в его давно очерствевшей душе. А спустя годы, когда Серый будет умирать от рака, отец Арсений окажется рядом, и зэк расскажет ему всю свою жизнь, по сути, исповедовавшись перед смертью. Духовными чадами отца Арсения станут впоследствии даже несколько человек из тюремных надзирателей. Словом, свою обязанность хранителя тепла в тюремном бараке отец Арсений выполнял на совесть, и далеко не только буквально. Поэтому и книга – совсем не мрачная лагерная проза. Она не оставляет свойственного подобной литературе тяжелого впечатления от прочитанного. Наоборот, вызывает восхищение то, как главный герой своим спокойным и мудрым отношением к действительности преображает окружающих и саму атмосферу, там, где, казалось бы, ничего изменить уже нельзя. Не тьмой, а светом. Не пессимизмом, а надеждой наполнена буквально каждая строчка в книге «Отец Арсений». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, которым частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: Некоторые обычаи древнего Израиля сегодня нам кажутся дикими. Речь не только о кровавых жертвоприношениях и узаконенной мести, но также и о брачных связях, которые регламентировались, в частности, так называемым законом ужичества. О слове «ужик» – наша программа. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «ужик». С ветхозаветным законом ужичества в Библии мы сталкиваемся в книге «Руфь». Героиня этой книги, женщина Руфь, оставшись вдовой, должна была выйти замуж за своего девеля, то есть брата покойного мужа. В этом и заключался обычай ужичества. Вдову одного брата должен был взять в жены другой брат или иной родственник. При этом он мог уже иметь жену. Данное обстоятельство не мешало новому браку, так как в Древнем Израиле практиковалось многоженство. Упомянутая Руфь своим девелем была отвергнута и взята впоследствии в жены более дальним родственникам. Церковнославянское слово «ужичество» происходит от понятия «ужик». «Ужик», в свою очередь, образовано от слова «узы» или «узел». Что не случайно. «Ужик» в переводе на русский означает «родственник». Близких по крови людей объединяет между собой узы родства, узы крови. В наши дни эти понятия для многих являются условностями. Подчас даже двоюродных братьев и сестер мы знаем слабо. Но в Древнем Израиле было принято поддерживать родство и с ближайшими, и с дальними родственниками. Важность родственных уз подтверждалась применением на практике закона ужичества. Итак, запомним, что церковнославянское слово «ужик» переводится на русский язык как «родственник». В Древнем Израиле существовал так называемый закон ужичества, по которому вдову одного брата должен был взять в жены другой брат или иной родственник со стороны покойного мужа.
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Переславль-Залесский расположен на берегу Плещеево озера в 140 километрах к северо-востоку от Москвы. На южной его окраине стоит древний Троицкий Данилов монастырь. Основание обители связано с именем православного подвижника конца 15-го, начала 16 веков преподобного Даниила. Этот иеромонах взял на себя особый труд – отпевать и хоронить странников и нищих. Всех безвестных мертвецов Даниил погребал по православному обряду на городском божедомье, то есть в братской могиле для неимущих. Подвиг священника поддержали его духовные чада – московские бояре, братья Иван и Василий Челяднины. Они помогли Даниилу выкупить землю на Божедомье и построить там храм во имя всех святых. При церкви преподобный поставил келью. Рядом с ним поселились другие иноки, искавшие праведной жизни. Община жила очень бедно. Все изменилось после того, как Переславль посетил великий князь московский Василий III. Побеседовав с Даниилом, он назначил обители ежегодное содержание. В 1530 году по приглашению правителя преподобный побывал в Москве и стал крестным его новорожденного сына, будущего царя Ивана Грозного. На пожертвование Василия III в Даниловом монастыре в Переславле возвели каменный собор во имя Святой Троицы. В 1540 году преподобный Даниил был погребен возле алтаря этого храма. Во время польской оккупации в смутное время 17 века Троицкий Данилов монастырь пострадал. Когда же напасть отступила, обитель возродилась. В 1668 году главный ее собор расписала знаменитая костромская артель иконописцев под руководством Гурия Никитина. Фрески, созданные мастерами, выполнены в светлых, оливковых и лазоревых тонах. Одна из центральных композиций посвящена теме страшного суда. Главный акцент в ней сделан не на мучениях грешников, а на милосердии Бога. Это уникальное творение едва не погибло в советское время. В 1923 году безбожники закрыли Данилов монастырь и разместили в его помещениях тракторную станцию. После Великой Отечественной войны на территории обители располагался лагерь для немецких военнопленных, затем воинская часть и, наконец, музей. Его сотрудники постарались сохранить фрески Троицкого собора. Масштабная реставрация началась после 1995 года, когда монастырский комплекс вернули православным. В 20-х годах 21 века росписи Гурия Никитина оцифровали и разместили в интернете. У пользователей во всем мире появилась возможность ознакомиться с уникальными образцами русской духовной культуры. Но лучше, конечно, побывать в Переславле-Залесском и своими глазами увидеть древние росписи Троицкого Данилова монастыря.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Люди – цветы Божьи. Надо уметь, как пчела, собирать мед с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и себя раскрывать для других. Архиепископ Пражский Сергий Королев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова. Если бы в нас была действительно стихия любви, то она изливалась бы на всякого, на доброго и злого, на приятного и отвратительного. Но как это возможно? Не судите. Вам легче будет тогда полюбить всякого. Не судите, и у вас не будет врагов. Смотрите на врагов, как на больных одной с вами болезнью, как на погибающих. Оставьте точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего дела в мире. Вспомните, что добро должно победить окончательно и повсюду, ничего не оставив дьяволу.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. К северу от Кубы расположены известные многим Багамы. В настоящее время в состав этого небольшого по территории государства входит 700 островов разной величины. В течение своей истории острова оказывались сначала под испанским, а затем под британским господством. Пристанище здесь находили и пираты. Независимость от внешней власти Багамы обрели во второй половине XX века. В большинстве своем багамцы придерживаются протестантских вероисповеданий. Тем не менее, нашлось на Багамах место и для православной церкви. Православных христиан на островах сравнительно немного – около 3000 человек. В основном это потомки русских, греческих и румынских эмигрантов. Посещают богослужения и коренные багамцы. В данный момент на Багамах существует один православный храм, освященный в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Расположен он в городе Нассау, столице архипелага. Благовещенский приход принадлежит греческой архиепископии Северной Америки, так как его основали в середине XX века греческие эмигранты. Почти 50 лет настоятелем православного храма на Багамах был священник Феофан Каливас. Он перебрался на острова вместе с семьей в 1953 году по многочисленным просьбам греческих поселенцев. Отец Феофан запомнился багамцам как жертвенный пастырь и неравнодушный человек. Священник не пожелал обременять прихожан своими нуждами, поэтому совмещал служение с работой школьным учителем. Наряду с этим отец Феофан преподавал и в воскресной школе, а также руководил детским церковным хором. При храме был открыт книжный магазин. Кроме того, для более широкой проповеди православия священник придумал передвижную библиотеку. Она представляет собой тележку с богословской и религиозной литературой, молитвословами на греческом, английском и испанском языках. Каждое воскресенье кто-то из прихожан возит тележку-библиотеку по Нассау. Любой желающий может взять книги для домашнего чтения. Вернет он их или нет – дело его совести. Священник Феофан Каливас скончался в 2006 году. Нынешний настоятель, священник Ириней Кокс, старается поддерживать миссионерский настрой Благовещенского прихода. При храме все так же действует воскресная школа, книжный магазин и передвижная православная библиотека. Издается приходская газета. С 2007 года каждое воскресенье на местном радио выходит часовая православная просветительская программа. Делается она силами прихожан. Еще одним миссионерским проектом Багамского прихода является ежегодный праздник греческой культуры. Обычно он проходит в феврале-марте, перед наступлением Масленицы. Гости мероприятия могут посмотреть на исполнение греческих национальных танцев, попробовать национальную кухню. Во время праздника настоятель прихода и прихожане проводят с заинтересовавшимися гостями беседы о православной церкви, ее вероучении и традициях. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о присутствии православия на Багамских островах.

0: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Апостолы от 70. Так называют учеников Христа, которых Иисус в последний год своей земной жизни избрал, чтобы нести христианство по свету. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом апостоле Прохоре от 70 и поэме Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой «Семь чаш». Место действия – греческий остров Патмос. Время действия – 1 век по Рождестве Христовом. Апостол Прохор был верным учеником и спутником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Когда апостол Иоанн отправился с миссионерской проповедью из Иерусалима в Малую Азию, с ним по доброй воле пошел юноша-христианин Прохор. Они вместе проповедовали христианское учение в городе Эфес. Во время правления римского императора Домициана апостола Иоанна схватили и отправили в ссылку на отдаленный греческий остров Патмос, который в то время был частью Римской империи. Апостол Прохор вместе с учителем отправился в каменоломни Патмоса. В поэме Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Семь чаш» апостол Прохор понимает, что не случайно его наставник, апостол Иоанн, по воле Бога оказался на отдаленном пустынном острове.
2: «Подсказывает разум беспокойный, что речь твоя – вот клад, искомый мною. Ты много знаешь, много видел в жизни, но и не в этом дело. Не напрасно сидишь на острове пустынном годы. Уверен я, ты голоса здесь слышишь. Тебя видения посещают тайно, и лестницу священную от неба до волн зеленых ангелы спускают. Так повтори мне их слова святые. Изголодалось сердце. В мире жить одно лишь значит. Непонятным мерить такое ж непонятное».
1: Однажды, когда апостол Иоанн находился в своей пещере, он услышал обращенный к нему голос с неба. Перед ним открылось великое и грозное видение. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю», говорится в Откровении Иоанна Богослова. Вот и в поэме Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Семь чаш» апостолы видят на небе грозные письмена.
2: «Гроза идет, неразличима чаша в руках невидимых. Лишь лезвие блестящей молнии простор пронзило. Еще, еще весь небосклон исчерчен мелькающими быстро письменами».
1: Апостол позвал своего ученика Прохора, чтобы тот записал все, что он будет диктовать. Так появилась книга «Откровение» или «Апокалипсис Иоанна Богослова», где человечеству впервые были приоткрыты тайны будущей судьбы Церкви и конца мира. По преданию, апостол Прохор писал под диктовку 2 дня и еще 6 часов. «О сердце, о чистоты нетронутый источник!» С благодарностью говорит в поэме «Семь чаш» апостол Иоанн своему старательному ученику Прохору. Апостол Прохор стал его достойным преемником. После смерти святого Иоанна Богослова апостол Прохор продолжал обращать язычников ко Христу и принял мученическую кончину в городе Антиохия в Малой Азии. В финальных строках поэмы «Семь чаш» апостол Прохор делится с наставником радостью, которую он обрел, уверовав во Христа.
2: «Мне кажется, что у меня по жилам не кровь струится, это серебро, что добела расплавлено. Мне больно, мне радостно, как перья крыльев белы у ангела и у тебя, Отец, и за моей спиною тоже крылья. Отец, Отец, в крылатый мир вступаем, в мир царственной, священной белизны, и в солнце мы горим и не сгораем, неопалимый купине причастны, крещаемы огнем Святого Духа».
1: Жнецом Господним, как говорится в поэме «Семь чаш об апостолах», стала и сама ее автор, русская поэтесса Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева. После революции она эмигрировала из России и в 1932 году в Париже приняла монашеский постриг с именем Мария. Став монахиней в миру, мать Мария всю свою жизнь посвятила христианскому служению людям, неустанно занимаясь благотворительностью. Она организовала в Париже общежитие для одиноких женщин и дом отдыха для выздоравливающих туберкулезных больных, не гнушалась самой трудной работы. В годы Второй мировой войны фашисты арестовали мать Марию как участницу французского сопротивления и казнили в концлагере. Поэму «Семь чаш» мать Мария написала незадолго до ареста, взяв за основу библейские пророчества о семи чашах гнева Божьего из Апокалипсиса Иоанна Богослова. В 2004 году мать Мария была канонизирована Константинопольским патриархатом как преподобно-мученица. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Растению нужен свет, без него оно вянет. Нужен и душе свет небесный.
1: Автор этого изречения, святитель Феофан Затворник, переводит образ из мира природы на язык духовного совета. Он показывает потребность человека в Боге как в источнике живительной силы. Строки эти написаны в 1860 году. По мысли святителя Феофана, душа подобна растению. Без света она чахнет и истощается. Свет в этой аналогии – присутствие Божье через молитву, Евхаристию, покаяние и добрые дела. Духовный рост требует дисциплины и постоянства. В условиях суетного мира, а каждое столетие, и 19-е, и 21-е, находит свою суету, душа человеческая может время от времени оказываться то в тени, то в темноте. Но ей свойственно искать солнце и голосом совести будить человека. Святитель Феофан пишет, она говорит тогда, «Мне душно, возьми меня отсюда и введи туда, где воздух чист и небо светло».
0: Цитата дня.

0: прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Грех наносит рану душе совершившего его человека. Но только ли ему одному? И как исцелить свою душу и души тех, кого ранил совершенный нами грех? Влияние греха – одна из центральных тем романа Ивана Александровича Гончарова «Обрыв». Его героиня, девушка по имени Вера, живет под крылышком бабушки Татьяны Марковны. Бабушка мудра, заботлива, добра. Всеми силами она желает уберечь Веру от беды. А беда ходит недалеко. Художник Марк поселился недалеко от усадьбы Татьяны Марковны и начинает оказывать Вере знаки внимания. Их отношения заканчиваются катастрофой, грехопадением Веры. Вера, осознав свой грех, погружается во тьму боли и горя. Двоюродный брат Веры, Борис Ирайский, рассказывает бабушке о беде Веры, прося помочь ей. Вместо ответа бабушка в ужасе произносит: «Мой грех». А позже Татьяна Марковна говорит внучке: «Я погубила тебя своим грехом». Оказывается, что в юности бабушка совершила тот же грех, что теперь ее внучка. И теперь Татьяна Марковна винит себя в том, что не предостерегла Веру, а еще в том, что ее грехопадение отразилось на внучке. Как это могло произойти? Если заглянуть глубже в природу греха, как отравляющего душу яда, то станет очевидно, что грехи, даже самые тайные, оскверняя человека, влияют и на окружающих, причиняя им вред и создавая цепочку негативных последствий. Игуменья Арсения Себрякова, подвижница XIX столетия, объясняя это, пишет: «Грехи наши оскверняют сердце, расслабляют его, делают порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим. Греховность наша отзывается и на других, и на всем мире». Слова игумении Арсении перекликаются с событиями обрыва. Но каков же финал романа? Нашли ли бабушка и внучка исцеление? Да, в покаянии. Татьяна Марковна и Вера просят прощения у Бога и друг у друга. Вера обещает не поддаваться отчаянию. Ведь ее бабушка, уже не повторяя своего греха, вела жизнь, наполненную любовью и служением ближним. И Вера решает жить так же.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». На крепостной горе Ставрополя по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла открылась православная выставка-ярмарка «Град Креста». Основными ее участниками стали церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Здесь представлены церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы, продукция монастырских мастерских и народных умельцев, сувениры, одежда и многое другое. Представитель фонда «Старца Паисия» Арсений Агабекян уже не первый год становится участником православной выставки-ярмарки «Град Креста».
5: мы привезли церковную утварь из Греции и Грузии. Более 2000 именных икон из разных монастырей, а также церковная утварь ручной работы, которая изготавливается в различных монастырях Грузии и Греции. Так как мы постоянные участники, мы рады видеть каждый раз уже своих так называемых виртуальных прихожан, которые знают, которые общаются, которые подписаны на наш канал, следят за жизнью нашего фонда. И очень приятно, когда люди приходят и говорят: «Ой, вы знаете, мы весь год как будто с вами и не расставались, потому что следим». Это очень приятно. Вообще уникальная возможность. И хотелось бы поблагодарить организатора этой ярмарки, потому что благодаря такому вот форуму православному, это какое-то торжество православия, где православный человек может увидеть все многообразие своей веры, увидеть культуру соседних православных стран. Греции, Грузии, здесь представлена Сербия, есть различные страны, и человек окунается в атмосферу многообразия православия.
4: Представитель сербского монастыря святого апостола Фомы Надежда Абушаева приехала на выставку-ярмарку «Град Креста» впервые.
6: Я представитель монастыря, сербского женского монастыря, который находится в центральной части Сербии, 130 километров от Белграда. Это монастырь очень древний, глубокая история. Первое упоминание было в 15 веке. Монастыри женские здесь трудятся, монахини, которые собирают травы, пчеловодство у них развито в небольшом количестве. И вот мы приехали к вам первый раз на эту выставку, чтобы представить наш монастырь.
4: Также в рамках выставки-ярмарки «Град Креста» проходит еще ряд значимых мероприятий. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на крепостной горе Ставрополя начала работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей имеет пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения по 7 октября. Кроме того, на крепостной горе открылась продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Все желающие смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. К примеру, Аркадий Микава привез на ярмарку «Дары леса» из Архангельской области.
7: Каждый год ездим в Ставропольский край на эту ярмарку православную. Удивляемся масштабом, просим всех гостей прийти, отведать нереальных сухих грибов, соленых грибов, ягода, свежая клюква, масло. Все свежее этого года, сбор невероятный.
4: Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста», которая будет открыта на крепостной горе краевой столицы по 11 октября. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на Радио Вера.
8: Сегодня гостьей программы будет директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова.
2: «Парсуна». Источник.
9: Дедушка, а можно я выброшу эту макулатуру?
10: Это, Катенька, не макулатура. Это подшивки журналов за 40 лет.
9: Ну и кому они нужны, эти твои журналы? Знаешь, ведь все, что пишут сегодня, завтра уже устаревает. А тут целых 40 лет.
10: Мне они дороги, как летопись. Все они знамение своего времени.
9: Какое еще знамение времени?
11: «Знамение времени» – выражение давнее, но еще далеко не устаревшее. А проистекает оно из Библии. В Евангелии от Матфея Рассказывается, как однажды фарисеи и саддукеи, искушая Христа, просили показать им знамение с неба. На что Иисус ответил им: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете». Христос упрекнул иудеев в том, что они умеют предсказывать ясную или ненастную погоду по небесным приметам, но различать знаки, посылаемые Богом, так и не научились. Но какого знамения хотели фарисеи и саддукеи? Согласно святителю Иоанну Златоусту, противники Христа просили его остановить солнце, или сделать недвижимой луну, или низвести молнию. И иеромонах Серафим Роуз пишет: «Фарисеям и саддукеям следовало бы понаблюдать за внутренними знамениями, что более важно. Если бы они стремились не просто исполнить внешние предначертания закона, а были бы сердцами истинно с Господом, то сердца их откликнулись бы и узнали Господа во плоти, когда Он пришел». Фарисеи и саддукеи были слепы и не замечали знамений уже начавшегося спасения человечества. Они не могли и не хотели поверить в истинность мессианского достоинства Христа. Знамения так говорят о том, что свидетельствует о наступлении чего-то важного. Толковый словарь Ушакова «знаменем времени» называет общественное явление, характерное для определенного периода или эпохи. Еще так говорят о событиях или явлениях, которые накладывают отпечаток на события конкретного времени. В конце XIX века известный русский поэт Алексей Жемчужников писал: «Эпохи знамения в том, что ложь бесстыжая восстала, и в быт наш лезет напролом наглей и явней, чем бывало». Со значением выражения все более или менее ясно. А вот с ударением намного сложнее. Например, большой толковый словарь русского языка ставит ударение на второй слог, считая ударение на первом устаревшим. А как, например, у Ожегова или в словаре русского словесного ударения и большинстве других авторитетных источников. Все они рекомендуют говорить «знамение». На «знамение» настаивает и словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. Этого правила будем придерживаться и мы, говоря и употребляя «знамение времени» правильно.
12: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На северо-восточном побережье Черного моря раскинулся город Сочи, крупнейший курорт Краснодарского края. В 2014 году этот живописный уголок стал местом проведения международных олимпийских игр. За несколько лет до соревнований в городе началась подготовка к ним. Основной площадкой состязаний избрали Имеретинскую низменность между реками Мзымта и Псоу. Проводя здесь масштабные работы, строители обнаружили развалины древнего христианского храма. Ученые исследовали руины и датировали их IX веком. В то далекое время территория, на которой расположен современный Сочи, была частью Византийской империи. Государство взяло находку под охрану, и археологи занялись раскопками. Тогда же, перед Олимпиадой, в Имеретинской низменности начиналось возведение церкви для православных участников и гостей спортивного праздника. Сочинцы решили, что новый храм должен стать историческим преемником обнаруженного неподалеку византийского собрата. Камень из древней стены положили в основание будущей церкви. Строительство завершилось в начале января 2014 года. Храм исполин с мощным куполом-шлемом стал украшением олимпийской деревни, обустроенной в Имеретинской низменности. Церковь осветили в честь нерукотворного образа Христа Спасителя. На Рождество 2014 года здесь состоялось первое богослужение. На нем присутствовал президент России Владимир Путин. Он подарил храму, украшенный сусальным золотом, старинный образ Иисуса Христа «Спас нерукотворный». Февраля 2014 года святейший патриарх Кирилл совершил в Спасской церкви молебен в преддверии Олимпиады. В богослужении приняли участие спортсмены из России, Украины, Белоруссии и Молдовы. На протяжении международных состязаний храм в Олимпийской деревне посещали люди со всех концов земного шара. Сегодня церковь нерукотворного образа Спасителя – одно из любимых мест у жителей Сочи и гостей города. Величественное здание окружено парком, а у входа бьет фонтан. Колокольня оснащена автоматической системой звонов. В ее репертуаре несколько десятков мелодий. Вечером церковь озаряет подсветка. По утрам православный люд спешит в Олимпийскую деревню на богослужение. Соборная молитва в Спасской церкви совершается ежедневно.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Татьяна Степанова.
0: Татьяна Степанова, директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства. Смоленский дом для мамы при храме в честь Архангела Михаила. Кризисный психолог и руководитель кризисных смен палаточного лагеря в горах для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А также реабилитационных смен для детей, пострадавших от военных действий, и детей-сирот.
1: Здравствуйте, дорогая Татьяна Сергеевна.
2: Здравствуйте, Владимир Романович.
1: Как я вам сказал, Татьяна Сергеевна, у меня вот в начале программы есть один обязательный такой вопрос, который, с которого мы начинаем написание нашей персоны. Как сегодня, здесь и сейчас, как бы вы ответили на вопрос, кто вы?
2: Человек, которому очень интересно жить. Когда я была маленькая, я знала про себя только то, что я буду мамой, у меня будут дети, и это вот будет самое главное в моей жизни – дети и семья. Я не знала, что я буду директором кризисного центра, близко даже не подозревала. Больше того, я не подозревала об этом и когда работала на факультете психологии в Смоленском государственном университете. 11 лет отработала и была вполне себе теоретиком. То есть я хорошо знала, что такое семейная психология в теории. Я хорошо умела диагностировать.
1: Прекрасно читали лекции.
2: Изумительно, просто бесподобно. Но я не знала, что такое настоящая практическая жизнь, что такое настоящая боль, что такое страдание, которое невозможно только словом исцелить. И когда я это поняла, внезапно в моей жизни появился Владыка Пантелеймон, появилась Елена Григорьевна Элькинд. Сейчас она умерла уже, она стала монахиней, приняла монашество и ушла из жизни. И меня пригласили возглавить проект, которого, в принципе, еще

0: Не знала.
1: Вера. Вот о чем я хотел с вами поразмышлять. Вы как-то сказали в одном интервью, что когда мы живем в ладу с Богом, мы живем и в ладу с собой, и мы знаем, для чего мы живем. Значит
0: неужели,
1: ли это...
0: Неужели эти умные мысли сказала
1: я? Да. Но вот я хочу, так сказать, здесь, чтобы вы мне помогли здесь разобраться. То есть мысль понятна, да, и с ней, в общем, спорить, ну, и не хочется, и не может. Но значит ли это, что если я, вот, допустим, сейчас не нахожусь в ладу с собой и не нахожусь в ладу с Богом, ну, хотя бы я это прекрасно понимаю, там, готовясь к исповеди, то я не знаю, для чего я живу.
0: Когда не в ладу с собой, как ты можешь себя почувствовать? Как ты можешь понять, для чего твой сегодняшний день? Вот сегодня мне плохо, сегодня, предположим, да, какие-то неполадки на работе или в семье. Я не в ладу с собой, я не понимаю, как мне жить. Мне тревожно, мне грустно, мои мысли все время возвращаются к плохому. Я помню в этот момент о том, для чего я пришла на землю, какой смысл моей жизни? Вряд ли. Я погружена вот в эти проблемы, я погружена в эту тревогу, в эту боль сегодняшнего дня. И для того, чтобы мне прийти снова к моему смыслу жизни, мне нужно над сегодняшним днем немножечко встать и посмотреть чуть-чуть сверху. Хорошо, сейчас мне плохо, но я же знаю, для чего я живу. Да, для того, чтобы идти к Богу. Я знаю, что главное в моей жизни. Да, я это знаю. Все, и у меня перестраивается мое отношение, и тогда смысл возвращается в мою жизнь, вместе с ним покой. У Виктора Франкла было, помните, в логотерапии, когда у человека есть смысл жизни, это дает ему возможность выйти из тревоги, из депрессии, устоять в самых сложных, непереносимых, нечеловеческих испытаниях и остаться собой.
1: У меня просто получается, вот почему я вас решил здесь помучить и спросить. Получается, что есть какие-то две логики, каждая из которых в отдельности мне понятна,
0: а вместе
1: но вместе они не стыкуются. Почему? Потому что вот если я вашу логику принимаю про в ладу с собой и с Богом, получается, что это какие-то мгновения жизни моей. Потому что, ну, всякий раз, когда я иду на исповедь, я фактически... А иначе что такое покаяние, если не признание того, что я не находился в ладу с Богом, я не находился в ладу с Богом. Но все-таки, если вот делать понимание смысла жизни, условием понимания смысла жизни, нахождение в ладу с Богом и с собой, то мне кажется, что тогда это только состояние святости. Все остальное вне этого. Нет?
0: Ну, разве не о святости мы тоскуем? Разве не к ней мы пытаемся
1: идти? По-разному, знаете, бывает. Иногда тоскуем и о противоположном, к сожалению.
0: Говорят, что наркоманы – это те люди, которые шли к Богу, но заблудились, но они страшно тоскуют о рае. И настолько тоскуют, что не могут никак пережить это. И поэтому они вынуждены искать Бога вот такими способами. Интересная метафора.
1: А мне кажется, что это как раз-таки такая общая, независимая. Тут как любая страсть, любой грех – это ведь у Данте, моего любимого православного богослова, он ведь говорит, что источником, ну, вот, любого движения душевного является любовь. Просто есть две проблемы. Любовь может ошибиться в объекте и в мере. А вот если ты что-то не соизмеряешь, да? Ну, я не знаю, такой банальный пример, как материнская любовь может ребенка чуть-чуть там избаловать, например, да? Или в объекте. Вот, собственно, ваш пример с наркоманом, он вполне в дантовскую модель, мне кажется, вписывается. Это ошибка объекта. То есть ты шел-то к Богу, но да. А дальше грех, промах.
0: Шел к Богу, хотел любви, страдал по ней, тосковал, всей душой тосковал.
1: Да.
0: А в результате пришел не туда немножечко.
1: Да. Вы знаете, вот просто вот в этом интервью, с которого я начал, вашем, там очень много таких смыслов сконцентрировано. И поэтому я даже вот, собственно, фразу, которая идет, ну, одну фразу, из нее несколько вопросов, если позволите.
0: Конечно.
1: Вот там же примерно вы как раз говорите о доме для мамы, и там интереснейшее и очень точное, мне кажется, рассуждение насчет того, что это не учреждение. И вы говорите, учреждение не способно вдохнуть веру в людей. Но дальше вот то, о чем я хочу вас спросить. Не способно вернуть веру в Бога, вернуть, потому что мы все с этим рождаемся, это мое глубокое ощущение. Вот у меня такой двойной вопрос. С чем оно связано, это ощущение, да, как оно у вас появилось? И второе, вот когда Августин говорит, прямо самая известная цитата на первой странице исповеди: «Ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Это вот близко тому, о чем вы здесь говорите?

0: Или это нечто другое?
1: Думаю, что да. Думаю, что очень близко. И как дети переживают близость к Богу, храм, они же всем телом радуются, они светятся просто. И действительно, вот именно рождение ребенка, приход его вместе с мамой в храм, это такое какое-то особенное явление в жизни. Да. И вера в наших подопечных – это одна из основных составляющих вообще в принципе нашей работы. И здесь мы спускаемся с неимоверных высот, которые вы задали. Вера и смысл вообще в принципе нашей жизни, к вере просто в человека, в ту божественную искру, которая в нем есть. Потому что когда мы работаем с людьми в трудной жизненной ситуации, с людьми, которые оступились и упали так больно, что перестали себя считать людьми в какой-то момент. Если мы сами не будем в них верить, если мы к ним будем относиться, как в учреждение относятся, то они никогда не смогут воспрять. Мы проводили фокус-группу с нашими девчонками. Ну, нам интересно было, да, какие результаты мы получаем после нашей работы. И вот одна из самых сложных наших мам, которая пила с 14 лет, которая потеряла 3 детей, их просто забрала опека, она реабилитировалась, она прекратила пить, вышла замуж, у нее семья, 2 детей и свое жилье. Вот в тот момент она говорила, что самое главное, что мне дал дом для мамы, он дал мне поверить в себя. Там в нас верят, больше того, нас заставляют в себя поверить.
0: Скажите, пожалуйста, я вообще много раз задавал вопрос о вере в человека, и вот тот ответ, который вы сейчас дали, без вопроса, он как-то никогда не возникал вот у меня в диалогах, хотя, мне кажется, он самый точный, наверное, если я вас правильно понял, да? Вы сказали, что это вера вот в образ Божий в человеке.
1: Да. Да?
0: То есть для вас вера в человека – это именно вера в образ Божий. И, а чем это отличается... Как это объяснить, вот, скажем, тем, кто сегодня повально увлечен разного рода, не к ночи будут помянуты коучами, которые тоже говорят, ты должен в себя верить, там, верь в себя, люди платят какие-то сумасшедшие деньги за то, чтобы услышать вот эти пустые, бессмысленные фразы. Вот. Но как это объяснить человеку, который не знаком с христианской системой координат? И можно ли ему это объяснить?
1: Очень сложно. Очень сложно это объяснить. Они просто не знают, что их тоже Бог создал. И коучей Бог создал, и психологов Бог создал. Ну, он все это придумал, это его замысел. Если человек не готов воспринять на другом языке, то он будет воспринимать от коуча это. О том, что верь в себя, и ты крут, и ты замечателен, прекрасен. Только это не подменяет тоски человека по любви настоящей. Это может дать ему какой-то инструмент, поставить цель грамотно, задачу, сделать какие-то шаги, чтобы идти к этой цели, но не даст ему счастья от прикосновения к этой божественной любви. Счастье от того, что он дитя Бога, что он может стать немножко лучше, потому что идет к нему. Не просто к своим целям, там, машине, квартире, еще чему-то. Это ведь ложные цели, на самом деле, мнимые. Они не дают счастья надолго. Я не про то, что нужно жить без квартиры и без машины, поймите меня правильно. Я про то, что это не является смыслом для изменения, это не является магнитом для развития себя.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова. Надежда.
0: Вы знаете, я еще хочу к одному вашему размышлению обратиться. В одном из интервью вы сказали, что ваша работа в доме для мамы помогла вам избавиться от одного личного предубеждения. И поправьте меня, если я что-то не так понял, но я понял так, что это предубеждение заключалось в связи образования и, скажем так, хорошего материнства. Да? И вы дальше говорите, что вот есть там замечательные мамы, у которых нет вообще никакого образования, да, но мамы, они прекрасны. И я хочу спросить не о том, почему они прекрасные мамы. Это мне как раз понятно, и вы очень убедительны там. Я хочу спросить тогда, как вы, избавившись от этого предубеждения, переоценили ли вы значение образования? Я просто как человек в этой сфере находящийся давно и болезненно воспринимающий вот то, что сегодня с образованием происходит, ну, причем очень радеющий, как мне кажется, за образование. Мне кажется, это большая очень ценность. Просто мы куда-то не туда движемся все время, превратили его в такую, простите, социальную передержку большого количества людей.
1: Как вы хорошо сказали.
0: Но это не я. Это я повторяю, но мне тоже нравится, да. Вот, а в чем тогда, по-вашему, вот для, вы человек, который прекрасно знает, что такое образование с разных сторон, да? В чем тогда его цель? Если для того, чтобы стать хорошей мамой, образование
1: не подходит, да?
0: Не обязательно. Нет, ну, я думаю, это не, хорошее материнство не исключает образование, но не является его условием, да?
1: Да, совершенно.
0: А вот зачем тогда? Что дает образование, как вы думаете? Какую надежду, если угодно?
1: Образование дает ключики, связку даже ключиков от большого количества дверей, которые можно открыть. Если уж мы в метафоре надежды идем, угу, да, то это надежда на то, что будут открыты те пути, которые наиболее близки человеку, что он будет меньше заложник обстоятельств, что он сможет больше выбирать в своей жизни. Ну, условно говоря, будет больше счастлив в том, что он делает, больше продуктивен, интересен сам себе. Образование – это возможность развития, по большому счету, развития разума, интеллекта, да, развития широты мировоззрения. Развитие личностных качеств, потому что получить образование, при этом не сформировать волю, ответственность, очень сложно. Mm-hmm. Есть некоторые, конечно, умудряются, но тем не менее это подразумевает определенную работу над собой, организацию своего времени, организацию своей работы и волевых усилий, своего внимания. И мне кажется, что это важный этап. Очень жаль, если это будет передержкой, да, потому что это необходимый этап в развитии личности. И те наши прекраснейшие мамы, которые не получили образование, если бы уже имея детей, они имели другое отношение к образованию. Потому что, хотела сказать, возможность, но возможность у них есть как раз. У многих, по крайней мере. У них нет уже того представления об образовании, которое есть у меня, например, или у вас, наверное. Они не понимают, для чего этот рудимент нужен. На самом деле, для чего тратить свое время, если у них и так есть, условно говоря, финансы для того, чтобы содержать детей, место, где они могут быть в безопасности. Как будто бы образование не нужно. Но своим детям я сейчас говорю, что вот математика, которую ты учишь, сын приходит яростно. Для чего мне это нужно? Это нужно для того, чтобы быть человеком. Это нужно для того, чтобы жить в мире людей и общаться на одних кодах с ними. Для того, чтобы быть не отщепенцем, выброшенным из общества, который не понимает этот мир вокруг него, который считает, что Земля плоская, который не понимает, в принципе, как он сам устроен, на чем основаны взаимоотношения между людьми. Вот для этого нужно образование.
0: А личный такой вопрос, если позволите. Вот антоним надежды – уныние. Угу. Знакомое вам чувство?
1: У меня был период в жизни, когда это чувство прям вот преследовало.
0: Уже когда вы занимались...
1: Еще когда я не пришла к Дому для мамы. Нет. Дом для мамы появился в результате пятилетней борьбы с этим самым унынием и с этим тяжелым состоянием. Но я молилась в то время так, как, наверное, молилась только когда очень тяжело заболели близкие, родные. Вот я за них так молилась. И было ощущение, что когда эта молитва действительно звучала, что я чувствую присутствие Бога, как будто вот он обнимает меня в этот момент. Потому что я старалась благодарить за то, что вот, ну, мне сейчас очень больно, мне тяжело, я не понимаю, куда идти, я не понимаю, что происходит. Но спасибо тебе. У этого точно есть смысл, я пока просто не поняла его. И я наверняка его когда-нибудь пойму. А когда там усталость наваливалась вот в те дни там, или еще что-то, непереносимо тяжело становилось, тогда пыталась подкрасться уныние. Но я себя из этого...
0: А почему уныние – это грех, как вы думаете?
1: Потому что оно закрывает весь мир. Вот весь мир сужается, становится одной точечкой. Есть мир, созданный Богом, невероятно прекрасный, с огромным количеством возможностей, с огромным количеством людей, которым ты можешь быть нужен. И как будто бы ты такой, а нет, этого всего нету. Угу. Вот, мне все это твое неинтересно. Есть. Да, вот, ну, неплохо, конечно, ты все это создал, но мне плохо. Вот сейчас вот все, точка. Я в унынии, не подходите ко мне.
0: А вот еще пока мы в теме надежда, да, вот сегодня, как представляется, психология, вот это пространство личных психологов и так далее, это то, где многие ищут эту самую надежду. Да? И это все больше становится для нас. Причем мне многие священники говорили о том, что они видят это вот увлечение психологии и не теоретическое увлечение, да, вот такой интерес жизненный, попытку решения каких-то проблем с помощью психологов. И видят, причем не только среди прихожан, но и среди собратьев-клириков. Да? Вот, а при этом нередко мы слышим о православных психологах, да, о том, что есть, ну, условно говоря, если психология основана на православной антропологии, то вот у нас, если это академическая психология, то у нас как-то нет к этому каких-то вопросов, возражений принципиальных, да, просто надо понимать разницу сфер. Вот. Вот у меня какой вопрос? Вот для вас лично есть ли здесь какая-то, так сказать, отсекающая, недопустимая история, связанная с психологией? Ну, кто-то говорит, что вот коммерческая психология – это не то, что действительно человеку помогает, да, это зарабатывание денег, нередко просто вот обман там и так далее. Один священник мне говорил, что вот я принципиально не согласен. Ну, как он так обобщил, конечно, ну, говорю, как запомнил. Он говорит, если мы человеку говорим в храме, что ты должен осознать сидящий в тебе грех и избавиться от него, да, с помощью Божьей, то психолог ему будет говорить, что ты должен себя полюбить таким, какой ты есть, потому что ничего плохого в тебе нет, а все проблемы в том, что ты себя не любишь. Вот есть такая проблема? Вы готовы согласиться? Или это слишком грубо и неточно, и тем более, что Евангелие нам говорит о том, что ближнего нужно любить как самого себя. То есть вроде как любовь к себе не исключается.
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, священник, который говорил, что психолог скажет человеку, ты хороший, лапушка, продолжай вот кричать на мужа, там, злиться на маму, вот, просто сталкивался с очень плохими психологами. Потому что хорошая психология, научная психология, то, что мы говорим... То, о чем мы говорим в университете с нашими
0: студентами. Вот я назвал это академической психологией.
1: Академическая психология. Да. То, что имеет доказательную базу. То, что основано на результатах исследований, а не на субъективном взгляде на то, как, в принципе, должно быть устроено все. Академическая психология никогда этого не скажет. Вообще все по-другому, по-другому устроено. Говорим мы одно и то же, просто чуть-чуть совсем другими словами. Это правда. Для того, чтобы... восстановить свою жизнь, нужно восстановить свое отношение к родителям. Нужно простить обиды, которые есть. Нужно понять ценность родителей, поблагодарить их. Нужно вернуть уважение и любовь к своим родителям. Что бы ни происходило в жизни, какой бы ни был бэкграунд, с какими бы самыми тяжелыми историями не сталкивались. Потому что сейчас действительно много людей, вот как раз из псевдопсихологии начитавшиеся, что все проблемы из детства. Меня мама недостаточно любила, папа был
0: слишком... Детские травмы, да.
1: Я страшно травмированная личность. Меня спать вообще в 10 отправляли.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы. Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
3: Сегодня обратимся к работе Алексея Степановича Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях».
2: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова. На радио «Вера». Терпение.
0: Вы говорили, что вот у вас нет никакого ценза на вхождение, да, в дом. И женщины самые разные. У вас есть там, и образование, и семьи разные, и верующие, неверующие, и так далее. Вот в связи с этой разностью от вас что требует больше всего терпения?
1: Турбулентность постоянная, невозможность планировать, невозможность предсказывать, что у нас будет завтра. Ну вот, условно говоря, спланировать тренинг на завтра – это прям целая история. У меня психолог, который проводит занятия групповые с девочками, она мне говорит: «Татьяна Сергеевна, у меня все готово, вот он, план, цели, задачи, все, что мы должны сделать, но я не знаю, что будет завтра, потому что одна мама может, не знаю, уйти внезапно, никого не предупредив, внезапно уйти, по важным каким-то делам». Да. Нет, ну, совсем уйти такое бывает очень редко. У нас только за все время только одна мама ушла, и то она ушла в понятное место – наркотики, к сожалению.
0: Ну да, да.
1: Вот, и это то, что тоже не можем предсказать. Одна мама в одну сторону побежала, другая в другую. Да, а эта вот мама совсем юная, у нее потребность физиологического организма спать 24 часа в сутки, ее невозможно поднять на этот тренинг. Да. Это требует большого терпения, потому что когда программа выстроена, цели определяли сами девчонки. То есть не то, что мы хлоем и говорим: «Слушай, я тебя сейчас осчастливлю. Да. Вот для этого ты будешь делать то-то, то-то». Не так. Наш социальный работник вместе с девочкой говорит: «Вот почему ты оказалась здесь?» Она отвечает: «Ну, предположим, да, у меня нет жилья. Мне некуда пойти с ребенком». «Хорошо, что ты можешь сделать для того, чтобы это жилье появилось?» «Я могу собрать комплект документов, я вот из числа сирот, и могу в суд подать, чтобы у меня жилье от государства было. Или я могу вот своего хахеля, который сейчас в моей квартире меня побил и выгнал с ребенком, я могу его вместе с полицией выставить. Но я очень боюсь, можно я пока у вас посижу?» Ну, можно, конечно. Думаем дальше, как с этой ситуацией работать. Но задача исходит из проблем, которую сама мама озвучивает. Больше того, время вместе с ней определяется. Как ты думаешь, сколько тебе понадобится времени, чтобы пойти в опеку, узнать, какие нужны документы? Как ты думаешь, на каком этапе мы тебе нужны будем? Ну, предположим, посидеть с малышом, пока я туда съезжу. Или съездить вместе со мной, пожалуйста, я очень боюсь туда ехать сама. Все проговорили, прописали, зафиксировали. Но вот это все мое продуманство, оно летит просто в прах, потому что на завтра мама забывает об этом, послезавтра у ребенка болят зубы, потом еще что-нибудь случается. А к цели идти нужно, и время есть. И вот...
0: Это требует терпения.
1: Это требует терпения. Когда четвертый раз подряд за год человек теряет паспорт, и нужно его восстанавливать, это требует терпения. Да. Когда человек ссорится со всеми дежурными и на психолога нашего приютского матом кричит, прямо вот так отборным, красивым. Это требует очень много терпения. При этом человеку на самом деле некуда идти, на самом деле очень сложная история, ребенка заберут, если уйдет. Терпение требует. Всю жизнь буду помнить историю, когда я прибежала к отцу Дионисию чуть ли не в слезах, что: «Батюшка, терпения моего больше нету. Ну сколько можно?» Вот на всех ругается, с девчонками конфликтует, сидит сейчас в изоляторе вместе с ребенком, и все, и вот, ну, нет больше терпежу. Он говорит: «Ну, вы потерпите еще чуть-чуть. Вот сколько хватит сил у вас, у всех остальных, а потом дальше видно будет». Ну, вот 2 года... И, пожалуйста, человек живет самостоятельно, работает. И самое главное, Евангелие читает. Знаете, она когда пришла в приют, эта девочка, про которую рассказываю, она говорила: эти ваши все священники, они только деньги из нас выколачивают. Я-то точно знаю. При этом она живет в приюте церковном, да? Она...
0: А, это вы рассказывали, я читал, да, вы говорили, что она была такой прям воинствующей атеисткой.
1: Красотка, да, просто да, красотка. Да. Читает Евангелие и плачет. Вот я читаю Евангелие. Бывает, что плачу, но не каждый раз. И вот такого трепета, наверное, как у меня нет.
0: А какие места в Евангелии могут у вас слезы вызвать?
1: Иногда бывает, что мне тяжело на душе, что-то тревожит. Не могу даже вот понять, собрать, что это. Открываю просто Евангелие, начинаю читать, и слезы градом, потому что это было про то самое. Это вот было оно.
0: Скажите, пожалуйста, если вернуться вот к теме терпения и разности ваших подопечных, вот там, опять же, в одной беседе вы говорили о том, что у вас же нет религиозного ценза, да, и у вас верующие-неверующие, там, православные-неправославные. А вот скажите, а вот это мировоззренческое многообразие, так скажем, оно создает какие-то дополнительные сложности? Оно требует особого терпения? Или в ряду вот этих сложности, которые вы уже описали и рассказали, да, что требует терпения, это не самое страшное?
1: Наверное, не самое страшное. Это сложно, но это не самое страшное. Я бы сказала так, что это дает определенную яркость жизни. Вот яркость mm-hmm. – это такая важная, хорошая черта. Это как mm-hmm. раз то, что дает интерес к жизни. Mm-hmm. И у нас в центре один день может как целый фильм быть. Правда, интересно общаться с этими девочками, такими разными, разными по возрасту, разными по историям. И не столько терпения нужно. Очень много нужно терпения для того, чтобы заново начинать все то же самое. Наша песня хороша, начиная сначала. Пришла мама избитая, с ребенком на руках. Он наркоманит, он меня побил, мне идти некуда. Конечно, дорогая, приходи, вот тебе кров, вот тебе тепло, вот уют, вот они, врачи, которые осмотрят, снимут побои там, и так далее, да, вот полиция, где ты можешь написать заявление. Побыла у нас, уходит, что такое? Он обещал завязать с наркоманием или там с алкоголем. Он исправился, он все понял, по глазам вижу, все будет чудесно. Она возвращается, и спустя какое-то время снова приходит в приют. У нас одна мама возвращалась 11 раз. 11. В среднем говорят, что для того, чтобы выйти из семейного насилия, ну, в среднем женщине нужно около 7 раз разрывать отношения. 7. Это средняя статистика по России. Это не мои данные. Но это сложно, правда, сказать самому себе, что вот то, что мы делаем, это не сизифов труд. Это на самом деле нужно, и это ее путь.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова. Прощение.
0: Я уже не раз признавался в этой студии, что за то время, которое программа у нас существует, больше всего мне пришлось переосмыслить именно вот эту тему, тему прощения. И вот я хочу вас спросить в начале этой темы, а вот для вас сегодня тема прощения, вот я говорю, у нас тема прощения, вот она для вас про что? Про кого? Про, не знаю, у нас сейчас такая общественно-политическая ситуация, которая эту тему сразу перевела в сильно практическую плоскость и прочее. Вот для вас прощение, оно с какой частью жизни связано? С вашими подопечными, я не знаю, с вашими отношениями с Богом, с вашими отношениями с близкими? Вот она в первую очередь для вас лично про что?
1: Прощение – это то, что в норме должен проживать и проделывать человек каждый день. И это про Бога. Это про то, что я не Бог. Прощать или не прощать – это дело Бога. Это не мое дело, точно. Потому что если я кого-то прощаю, с одной стороны, это хорошо. Там, я простил своих родителей за то, что они были грубы со мной в детстве. Если я их прощаю, это значит, что я имею право их судить. И вот здесь ошибка, потому что я не имею права судить моих родителей. Вначале пришли в мир они, а потом пришел в мир я. Я не имею права судить. Как я могу прощать или не прощать человека, если я ему не судья?
0: А детей?
1: Детей... Моя концепция семейного воспитания позволяет прощать. Ну, потому что в моей системе, конечно, да, я старше их. Да, да. Но вот судить просто людей и говорить, что я всех прощаю, это значит, что изначально я всех сужу. С одной стороны, хорошо, что прощаю, с другой стороны, зачем я сужу?
0: А вот если вернуться к вашей теории о том, что мы не находимся в праве прощать или не прощать родителей, Значит ли это, что вот при нормальном устроении отношений родителей и детей невозможна ситуация, когда родитель, папа или мама у ребенка попросит прощения? Потому что если мы у него просим прощения, мы ставим его в ситуацию, когда он имеет право меня прощать или не прощать.
1: Ну, бывают же ситуации, когда не оценивая личность, да, вот конкретный поступок, как раз к теме прощения, да, что поступок может быть неправильным, но оценка самой личности невозможна. Ну,
0: я тогда, может быть, не вполне понял ваш тезис. И я подумал, что ребенок в принципе не имеет права вот на такое суждение по
1: отношению. На оценку действий имеет право.
0: Имеет право.
1: Но он же должен каким-то образом сформировать свои моральные ценности и делать выбор дальнейший.
0: У меня еще есть два вопроса в теме прощения, которые как раз родились вот здесь, в этой студии. Для меня было довольно неожиданным. Один мой гость сказал, а почему прощение сложно? Потому что вот понять или сказать, простил или не простил, по его словам, даже сложнее, чем сказать, любишь или не любишь. Потому что, говорит, ну, все-таки с любовью, ну, всегда понятно, вот либо любишь, либо не любишь. А вот простил, не простил, не всегда можно так же однозначно сказать. Вот вы бы скорее согласились или скорее бы не согласились с этим?
1: Интересное очень рассуждение. И действительно, сравнение прощения и любви, оно такое значимое. И правда, бывает сложно понять, потому что иногда кажется, что простил уже всех на свете, близок к святости практически.
0: С чего мы начали, да?
1: Да, потом по собственной реакции раздражения, гнева, еще чего-то понимаешь, что не простил, совсем не простил этого человека. И здесь вопрос честности к самому себе, наверное. Вот насколько ты можешь признать то, что в тебе происходит, насколько по-честному, да, перед собой, не перед другим человеком можешь сказать, что, ну вот, есть червоточина, еще не простил, правда, не простил. Насколько часто возвращаешься мыслями, да, к тяжелому переживанию, да, насколько хочется, да, осудить этого человека. Угу. Насколько хочется переиграть эту ситуацию, а если бы было вот так, или еще каким-то образом изменить вот это. Прощение – это отпускание ситуации. Все, она ушла в прошлое. Линия жизни продолжается. Та тяжелая ситуация, пусть травматическая, да, там, связанная с оскорблением, она стала частью жизни. Я о ней помню, но это не то, что определяет мои действия в настоящем. Я это прожил. Угу. Я вынес какие-то выводы свои, да, я сделал какие-то выводы, я стал сильнее в этой ситуации. Научился чему-то, я продолжаю жить дальше.
0: Второй вопрос. Другой мой гость, он сказал, что если вот рассматривать название частей нашей программы, ну, которые по окончанию молитвы оптинских старцев нами взяты, если их рассматривать как ступени восхождения, в том числе и по степени сложности, то он говорит, что, может быть, в каком-то смысле любовь и прощение можно поменять местами. И я у него спросил, почему? Он говорит, ну, потому что любовь не требует подавления самолюбия, а прощение, ну, просить прощения он имел в виду, это всегда наступить на свое самолюбие, потому что, ну, извиняться неприятно, наверное, в большинстве случаев и чаще всего. Если вот действительно гадость, стыдно, но вот надо попросить прощения. Ну, это как вот на исповеди, да, вот ты же... Вот с этим вы бы согласились? Нет? Потому что есть и другая точка зрения, да, что, в общем, если не прощаешь, то любить не можешь. А вот он сказал, что все-таки нет. Может быть, и наоборот. Любить иногда проще, чем простить.
1: Я все-таки думаю, что вначале прощение, а потом выше любовь. Потому что прощение – это признание того, что ты мне ничего не должен. Вот не должен ничего менять, ничего. Вот просто ты свободен. Я свободен, я тебя простил. А любовь – это я готов тебе отдать что-то. Я хочу тебе отдать, я хочу, чтобы ты был счастливым, я хочу, чтобы тебе было легко.
0: У меня еще, знаете, есть вот на стыке этих двух тем прощения и любви, я сейчас просто вспомнил, у меня даже вопроса нет какого-то выраженного, про само рассуждение вспомнилось, хочу с вами поделиться. Андрей Сергеевич Кончаловский когда был у меня в программе, он сказал, ну как, вот, говорит, сказать, а любишь ты человека, не любишь? Вот он там, не знаю, там, война, он тебе жизнь спас. Ты его любишь. А потом мирное время, он тебя жену увел. Ты его уже не любишь. А потом у тебя там страшная болезнь, он тебе денег дал на операцию. И спас тебя опять. Ты его опять любишь. И так далее. Вот. И такие же зигзаги, наверное, есть.
1: Есть. Но Кончаловский-то, наверное, говорил о любви обусловленной, А любовь настоящая, она безусловно. Вы же ребенка своего, так. И я ребенка своего люблю. Да. Не за то, что он мне сделал что-то великое. Нет, он обкакался, описался, сломал мой телефон, вопил весь день. Но я его люблю бесконечно. Я люблю его. Я к дочке, когда вставала, она очень беспокойно спала ночами. Там вот буквально по часу мне удавалось прикорнуть. И когда, каждый раз, когда я вставала к ней, я говорила, как я рада, что ты проснулась, я так тебя люблю. Меня это настраивало на то, чтобы ну, вот, ласково ее успокаивать, укладывать опять.
2: Барсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды директор регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяна Степанова. Любовь.
0: Собственно, первый вопрос родился из вашего ответа, только что прозвучавшего. То есть обусловленная любовь – это не любовь.
1: Обусловленная любовь – это не любовь. Вы мне дали что-то материальное, там, спасли жизнь. То есть вы что-то для меня сделали. Условно говоря, ну, как некую энергию, да, ну, вот я, простите, просто вот абстрактно, да, нечто дали мне. И я вас люблю, я вам тоже вот это возвращаю. В другой форме, в форме отношения к вам.
0: Но человеческие отношения обусловлены. Они, потому что кроме... Так как детей не обусловлено, а разве мы еще кого-то можем любить?
1: Конечно.
0: А кого? Ну.
1: На самом деле, любовь супругов, она тоже должна быть безусловная. Это не значит, что у вас нет пожелания к супруге, да, или там у меня к супругу. Это не значит, что нет вещей, которые я не буду ждать, что он там сделает. Будет, но это не будет связано с любовью.
0: Я здесь вот прям, вот простите, намеренно вас перебью, просто чтобы, потому что мы уйдем сейчас. У Александры Марининой, книжки, которую я очень люблю, у нее в каком-то из произведений есть фраза, там кто-то из героев говорит, любит, когда заботится и помогает. Если не заботится и не помогает, значит, не любит. Она не права?
1: В каком-то плане права, но если мы вернемся к языкам любви, которых, ну, знаете, да, расхожая фраза.
0: Но смотрите, вот пока мы не перешли к языкам любви, давайте вернемся к гимну любви апостола Павла. Там все через действие, там все характеристики любви – это глагол.
1: Да, совершенно верно. Там все через действие. И эти все действия, все вместе – это именно про безусловную любовь. Когда всему верят, всему надеются. Вот это же про любовь, безусловно. Это не про то, что там, если ты мне говоришь правду, я тебя люблю. Ты мне говоришь неправду, я тебя не люблю. Я тебя всегда люблю, но когда ты говоришь неправду, мне сложнее, мне больно. Пожалуйста, говори правду, но я тебя все равно буду любить. Или если твоей неправды станет очень много, если ты будешь делать какие-то вещи, ну, которые, с которыми мне будет очень тяжело, я могу даже прекратить отношения, но любовь, она останется.
0: А в чем она-то будет проявляться?
1: Отношения. Она будет проявляться в моем отношении к этому человеку.
0: Тогда получается, смотрите, у нас с вами, что святость, которая не отпускает меня на протяжении нашего разговора, это состояние подлинной, то есть безусловной любви ко всем.
1: Вероятно, да.
0: Ну, или к какому-то...
1: Серафим Саровский, например, наверное.
0: Ну да, да.
1: Наверное, он любил всех без разбора. Были эти люди, которые его били, или были прихожане, или императрица, которая пришла к нему, он всех любил и молился, наверное, за всех.
0: Скажите, пожалуйста, а вот этот самый гимн любви апостола Павла, что вам здесь кажется самым-самым сложным?
1: Для меня, наверное, никогда не пристает. Потому что иногда я бываю, ну вот сама по-человечески, да, настолько загружена какими-то задачами, что мои чувства выключаются. И в этот момент, если меня спросить, вот, ты любишь, я скажу автоматически. Ну, конечно, я люблю мужа, конечно, я люблю детей, маму там, ну и кого положено любить. Но в этот момент я не буду чувствовать этого. А чтобы мои чувства включились, мне нужно остановиться, выдохнуть, вспомнить, кто я. Да, и тогда я это почувствую. Иногда ко мне девчонки приходят на консультацию, говорят, что я самая плохая мать на свете, может быть, мне самой пойти в опеку, сказать, чтобы они забрали, хорошую семью нашли, православную. Вы представляете, я вот четверть суток не сплю, и я не люблю своего ребенка. Ну как так? Я его так ждала, я вот столько мук прошла, я его сейчас не люблю. Сидит, ревет горючими слезами. Говорю, а ревете тогда почему? Если вы его не любите.
0: Вы говорили... В каком-то интервью сказали, что вот страх – это противоположность любви. Ну и вот, собственно, опять же, по евангельскому совершенная любовь изгоняет страх. Да? А Это что значит для вас? Как вы это понимаете? Это любой страх. Есть же страх вот, ну, за детей, да, там, я не знаю, в конце концов, страх.
1: Страх за детей, мне сразу же вспоминается Святая София. Все время думаю, как она могла своих детей вот просто поддерживать, молиться за них Богу и видеть, что с ними происходит. Для меня это что-то, ну, сверхчеловеческое. Это вот любовь. Любовь и полное доверие Богу.
0: Если вернуться к нашему разговору о безусловной любви, тогда правильно я понимаю, что получается, что семья, которую вы, кстати, называете вторым источником вдохновения, именно потому мы называем школу любви и малой церковью, потому что здесь есть вот эта самая безусловная любовь, и, в общем, нам не нужно ее взогревать, как-то особенным образом в себе взращивать, она, ну, в норме она есть сразу, да, по крайней мере, к детям, ну, и, да, и задача просто ее, вот этот опыт умножать и расширять круг людей.
1: По-хорошему, мне кажется, да. Но и в семье ведь самое тяжелое испытание это от кого? От самых близких. И самые, ну, вот, вещи, которые приходится прощать или не прощать, обиды, да, от близких.
0: А как этот парадокс, он имеет объяснение какое-то?
1: Очень много ожиданий от близких людей. Очень много предположений о том, что вот, ну, как бы в норме будет сделано. Ну, это же нормально, когда, там, не знаю, муж дарит цветы жене. Вот нормально. Почему не дарит? Обидно. На чужого мужчину обижаться не буду, потому что он чужой, он мне как бы и не должен. Получается, что и любви больше всего, и испытаний больше всего. И поэтому процесс роста духовного, личностного, он происходит ускоренно. Ты знаете, как с человеком, ну, условно говоря, на работе, да, человек не семейный, у него только работа есть. Будут те же самые испытания, будут те же самые обиды. Но поскольку они не так сильно будут затрагивать, понадобится 10 лет на то, чтобы он понял, что на самом деле он не бог, он не имеет права от других ничего требовать, и никто ему ничего не должен по-хорошему, да. Нужно что-то, скажи словами, смогут, сделают. А в семье это, понимаешь, очень быстро, иначе семья распадется. В семье больнее и быстрее. Получается.
0: Татьяна Сергеевна, финал у нас. Я хочу вам предложить ситуацию, которая вам хорошо известна, потому что вы ее как-то сами предлагали своему собеседнику, если я правильно понял, такой психологический тест, что вы будете делать, если вы найдете на улице кошелек. И когда там собеседник что-то стал сомневаться, вы сказали, что я сама не знаю, что я бы сделала, и правильный ответ не знаю, и так далее. Я хочу чуть-чуть эту ситуацию изменить, и вот каким образом ее описать. Вот вы действительно находите этот самый кошелек или там некую сумму денег, там где-то, не знаю, толстую пачку красных бумажек, например, да, и у вас дилемма. Вы можете ее отнести в полицию, да, и сказать, вот я нашла, и так далее. Но при этом вот вам звонила Анжела, допустим, или еще кто-то, и говорит, и, ну, не знаю, ровно эта сумма, да. Вот, собственно, как вы поступите. То есть не абстрактно там заберете себе, а есть конкретное дело, на которое эта сумма сейчас очень нужна. И есть вероятность того, что вот, ну, не знаю, где-то на улице кто-то потерял, и, может быть, если вы отнесете в полицию, то человека найдут и вернут ему деньги. Отдать нельзя, оставить. Ну, отдать имеется в виду, я просто лучше формулировки не придумал, отдать в полицию, либо оставить у себя, но не для себя, а для доброго дела. Отдать нельзя, оставить. Где вы поставите знак препинания?
1: Отдать нельзя, оставить. Я почему-то не верю в то, что полиция найдет человека, отдаст ему эти деньги.
0: А почему вот сейчас вы вообще не размышляли и быстро ответили, а вот в той ситуации, ну, когда я читал, вы сказали, что вы не знаете, как бы вы поступили?
1: Потому что там был вопрос для себя.
0: А, то есть именно потому что я изменил вот...
1: Да, да, для меня это важно. То есть я, ну, замечаю за собой, да, что для себя мне может быть что-то очень сложно сделать, принять решение, отстоять что-то. А вот для других нет.
0: Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Было очень интересно.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Это была Татьяна Степанова. Мы продолжим писать «Парсуны» наших современников через одну неделю.
2: «Парсуна». От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на «Радио Вера» каждый вечер в 21:30.

Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, кандидат исторических наук, протоиерей Игорь Шестаков. Добрый вечер, батюшка.
2: Добрый вечер.
1: Поскольку у нас очень редко бывают гости из Челябинской епархии, вопросов у нас к вам уйма. Но поскольку мы с вами встречаемся по поводу собора Челябинских святых, о котором, я полагаю, большинство наших радиослушателей имеет весьма смутное представление, давайте сразу и начнем знакомить аудиторию с историей Челябинской епархии, которая не так уж и велика, поскольку отдельная епархия появилась в этих местах только где-то накануне революции, в начале XX века.
2: В 1918 году на соборе было принято решение об учреждении Челябинской епархии, но первый епархиальный архиерей до места своего служения доехать не смог. Уже шла гражданская война.
1: Вообще-то, судя по тому, что мы знаем об истории начала XX века, о том, что происходило в этих краях, там очень трудно какую-то единую линию выстроить, поскольку там как раз постоянно переходили и города, и села то к красным, то к белым, и там как раз гражданская война сказалась очень сильно.
2: На истории православия в этом крае особенно, потому что, ну, начнем с того, что самостоятельная Челябинская епархия в тех границах, в которых она существует сейчас уже как митрополия, в ее составе 4 епархии, была образована только в 1989 году. И первым епархиальным архиереем был ныне покойный архиепископ Георгий Грязнов. То есть история вообще Челябинской епархии насчитывает не так много времени. Но дореволюционный период – это была викарная кафедра оренбургских архиереев, поскольку Челябинская область не существовала. Она появится только в 1934 году. Часть земель Челябинской области современной принадлежала оренбургскому казачьему войску. Соответственно, что церковное подчинение было в Оренбурге. Любопытно то, что священномученик Сильвестр Альшевский был одним из викариев челябинских. Он в 1915 году носил такой титул. Немного времени он провел, будучи викарным епископом Челябинска. Но так или иначе оставил очень любопытные записки, заметки свои, которые он делал.

0: конца мая 1918 года, ранее, чем где бы то ни было, началась гражданская война. С того самого выступления Чехословацкого легиона, больше известного в советской историографии как «Белочешский мятеж». И надо сказать, что священнослужители нашего Южного Урала, они оставили об этом так или иначе какие-то свои записки, заметки. И, собственно, первые новомученики появились у нас именно в этот период, в 1918 году. И, в частности, если мы говорим о соборе челябинских святых, то практически подавляющее большинство тех имен, которые мы поминаем сегодня как наши небесные покровители, они и пострадали в первые буквально месяцы гражданской войны, развязываемой тогда еще гражданской войны в июле месяце 1918 года в городе Косли. Это был очень крупный промышленный центр тогда Южного Урала.
1: Каслинское литье.
0: Каслинское литье, да, совершенно верно. Это, в общем, бренд российский. Он продолжается и до настоящего времени. Они служили в разных храмах города Косли. Один из них, протоиерей Александр Миропольский, был епархиальным миссионером, человеком очень известным. Он очень много оставил после себя письменного наследия, причем такого и полемического характера, потому что тогда была полемика с раскольниками, я имею в виду старообрядцев, так их тогда называли, с какими-то другими сектами, ну, на вроде христоверов-хлыстов. Вот. Но также он был очень известный пастырь, потому что люди его очень любили. И он, по сути дела, стал первым, кто погиб на Южном Урале. Он в Кослях. Вслед за ним были расстреляны по приговору красногвардейцами еще и его собратья, те, кто тоже служил в Кослях. Это Петр Смородинцев, Павел Беляев и Павел Соколов. В городе Верхнеуральске, который был центром Оренбургского казачьего войска, тогда, на то время, потому что на самом деле не город Оренбург был столицей, ну, такой он был столицей, так сказать, де-юре, вот, а де-факто казачьей столицей был город Верхнеуральск, находящийся тоже сейчас на территории Челябинской области, недалеко от современного Магнитогорска, тогда станицы Магнитной в те времена. Магнитогорске был расстрелян протоиерей Михаил Громогласов. Вот, и вот, собственно, с этой первой пролитой крови новомучеников и начинается наш собор. А затем, если говорить об истории православия на Южном Урале, наступил очень долгий, трагичный период, который начался отнюдь не со сталинских репрессий, потому что мы понимаем, что богоборческое движение, ну, оно имело начало с самого старта революционных событий. Челябинск этого не избежал. Были безжалостные закрытия храмов, бушевал обновленческий мятеж Григория вот Ископского.
1: Как раз, мне кажется, из того, что я успела прочитать, очень долго и очень с большими потерями шло противоборство с обновленцами.
0: Да. Да, на Южном Урале вообще живая церковь и обновленческое движение имело очень серьезный характер. И в частности, один из, ну, прямо таких столпов челябинского духовенства, отец Петр Холмогорцев, вот он был настоятелем Александра Невского храма, который сейчас восстановлен, отреставрирован, и вот мы уже в этом году начнем совершать там богослужение, это прям тогда одна из жемчужин города Челябинска, чудом уцелели буквально несколько храмов из 16 существовавших, включая женский Адигитриевский монастырь, сохранились только 4 храма. Один храм на монастырской заимке, тоже сильно перестроенный, второй храм в честь святого праведного Симеона Верхотурского, который стал кафедрой обновленческих епископов, был закрыт в 1941 году, потом его открыли в 1942, и он был очень долгое время, вот до последнего момента, и остается кафедральным собором города Челябинска, но сейчас второй собор Рождества Христова у нас есть, и Свято-Троицкий храм, где я настоятельствую, он был закрыт в 1929 году, превращен в краеведческий музей Южного Урала, но надо сказать, что светлая память почетному

0: гражданину города Челябинска и основателю музея Ивану Гавриловичу Горохову. Будучи жителем города, он, видимо, настолько постарался, в общем, он спрятал церковь в музее, грубо говоря. И когда в 1990 году, 12 апреля 90 года, мы возобновили там богослужение, то, когда стали смывать вот эти слои краски, накопившиеся за много-много лет, то мы увидели, что живопись цела. Она не попорчена, не повреждена. Вот и храм вернулся практически во всей своей полноте. Там такая Васнецовская школа, ну, понятно, что это работали копиисты местные, но сделано очень талантливо. Храм на сегодняшний день Свято-Троицкий является у нас тоже памятником истории архитектуры Южного Урала. Он постройки 1909 года, в 1914 был освящен. И вот, в общем, вот эти четыре храма, включая храм Александра Невского, строительство которого закончили в 1917 году. Он строился в честь и память государя-императора Александра II. И, кстати, сейчас памятник стоит Александру II возле этого храма. Вот, собственно, это все, что осталось от Челябинска. Не очень может быть именитого с точки зрения православной веры, но города бурно развивающегося. Все остальное было безжалостно уничтожено. И обновленцы, включая и местное духовенство, они, конечно, были очень большой проблемой, но затем каток репрессий, как наверное, и везде. Прошелся по всем, не разбирая, кто был.
1: Но это уже в 30-е годы.
0: Это было уже, да, это была сильно вторая половина 30-х годов.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, кандидат исторических наук, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о святых Челябинской епархии. Батюшка, вот насколько мне известно, сам праздник собор Челябинских святых был по благословению патриарха Кирилла введен в церковный календарь в 2020 году, и ключом к этому празднику была память митрополита Петра Полянского, да, которого мы празднуем память 10 октября.
0: Да.
1: И, как я поняла, причина его присутствия в сонме челябинских святых – то, что он значительное время провел как раз в Верхнеуральской тюрьме.
0: Да. Святитель Петр искончал свои дни в Верхнеуральском, как его тогда называли, политическом изоляторе. Вообще, на самом деле, эта история чрезвычайно для нас трогательна, потому что мы не ожидали и не чаяли, что возглавить собор епархиальных святых может святитель общероссийского поклонения. И святитель Петр как раз такая фигура, которая, наверное, заслуживает отдельных слов, потому что он, находясь в Верхнеуральской тюрьме, в Верхнеуральском политическом изоляторе, в 1935 году был объявлен умершим. Это исторический факт. И два года скрывали до момента его казни, 10 октября 1937 года, скрывали, что святитель жив. Он значился под номером. Многие исследователи, которые писали о жизни, о последних годах жизни святителя Петра, соприкасались с теми документами, которые были выданы, рассекречены, и поражались только одному невероятной стойкости духа этого несломленного, но тяжело больного, практически не двигающегося человека.
1: Мне кажется, нужно пояснить, далеко не все, я думаю, наши радиослушатели понимают значение того, что глубоко больной старый человек, находящийся в заключении много-много лет. Он из ссылки в тюрьму, из тюрьмы в ссылку. И так, собственно, все его служение святительское происходило в заключении. И при этом почему так важно было советской власти даже выдать вот такое обманное объявление о его кончине, хотя в 1937 году на него уже в тюрьме было заведено еще очередное уголовное дело. То есть какая-то фантасмагория вокруг него происходила. Почему столь он значим был и столь страшен для властей? Ну, казалось бы, человек уже похоронен не только тем, что пребывает в стенах тюрьмы, но и похоронен как память о нем, поскольку все думают, включая митрополита Сергия Старогородского, который отслужил официально панихиду, поскольку ему сообщили о кончине местоблюстителя. В чем, собственно, трагическое вот это стечение всех обстоятельств вокруг этой фигуры?
0: Я думаю, что судьба святителя Петра столь трагично, потому что как личность это был человек абсолютно бескомпромиссный. И понимая, что он обладает очень большим авторитетом среди не только русского православного мира, разрушаемого, гонимого, уничтожаемого, но бессмертного. Но и среди тех, до кого, скажем так, репрессии дотянуться просто не могли. Прежде всего, это русская эмиграция, русская церковная эмиграция. Он пользовался очень большим авторитетом, в том числе и за границей. И пока был жив местоблюститель, жива была надежда, что вот это вот церковное, пусть даже тогда уже на тот момент мнимое единство, потому что грянул Карловацкий раскол и многие-многие другие вещи, которые сегодня, ну, мы по большому счету даже не можем дать какую-то максимальную оценку сегодня, потому что мы только-только начинаем осмысливать эту эпоху. Не прошло даже, подчеркну, и 100 лет с этого момента. 100 лет прошло с тех пор, да, как скончался святейший патриарх Тихон, святитель Тихон. И вот за этот век те события, которые происходили с церковью, в первый период после кончины святителя, когда местоблюстителем стал святитель Петр, мгновенно практически арестованный и высланный на край света, на остров Хэ. Это и сейчас-то страшно себе представить, что говорить о 20-х годах. Вот. Но полагаю, что для тогда важно было склонить его к компромиссу, к сотрудничеству. Иначе бы его судьба сразу была печальной, но краткой. Судьба вот этих мытарств, потому что его все время подвигали, склоняли, его пытались убедить в том, что необходимо принять советскую власть, необходимо ее признать. Но это было нужно не для того, чтобы он ее признал, а чтобы его голос прозвучал еще гораздо дальше. И вы знаете, когда расчет не оправдался, когда святитель отказался, а этому есть письменные свидетельства, от всякого сотрудничества, сказав, что я не буду заниматься ложью, то тогда, наверное, это уже было вопрос времени. Но и даже тогда, когда уже все стало понятно, что он не подчинится, что он не покорится, и даже тогда не решились его казнить. Видимо, еще чаяли, что, может быть, вдруг он одумается, и вдруг удастся его имя использовать в какой-то очень большой, серьезной, я нисколько в этом не сомневаюсь, потому что много раз я сталкивался с документами того времени и понимаю, что наших иерархов пытались использовать в политической игре. Вот, то есть, по большому счету, расчет советского государства был прост. В церкви они видели не столько, может быть, какую-то силу веры, сколько силу авторитета, влияния, взаимоотношений, потому что вот переписка, находившаяся под контролем там УГПУ, а затем НКВД, но ведь все равно ее позволяли осуществлять. Только другое дело, что внимательно отслеживали адресатов для того, чтобы каким-то образом заручиться возможностью иметь агентуру за рубежом. Многие моменты из дела святителя Петра до сих пор имеют гриф секретно. Какой характер они носят, мы можем только гадать. Что в них, мы тоже можем только гадать. Но мы понимаем, что это не случайно, отнюдь не просто так. Потому что вопросы о реабилитации вставали много раз сразу после смерти Сталина, и, в конце концов, подавляющее большинство пострадавших священников было реабилитировано. Вот поэтому и священнослужителей, и иерархов. Поэтому, на мой взгляд, опасность личности святителя Петра заключалась в том, что он имел непререкаемый авторитет в церкви, и хотелось привлечь его на свою сторону. Это никоим образом не бросает тень на патриарха Сергия. Потому что, знаете, очень часто противопоставляют. Вот говорят, да, что вот, дескать, пример. Но я хочу предостеречь от подобной оценки, потому что подобная оценка, она, ну, мне кажется, очень идиозна. Поскольку патриарх Сергий действовал тоже не из личных побуждений, не из личной корысти. Он видел возможность спасения хотя бы кого-то, хоть какого-то компромисса. То, что он на него пошел, было для него чрезвычайным риском. Не забудем, что до момента восстановления патриаршества, не потом, до кончины вождя всех народов, никто себя спокойно чувствовать не мог. И времена ведь не переменились даже и после того, когда не стало Сталина. Мы помним о том, что гонения усилились в начале 60-х годов, когда все советское общество светло и радостно встречало оттепель, церковь находилась в предельно жестких условиях, которые, ну, были беспрецедентны. Да, не было расстрелов, да, не было лагерей, не было ссылок, но это было подталкивание к отступничеству. Это были постоянно тотальная антирелигиозная пропаганда, которая была просто настолько, я по-другому ее не могу назвать, оголтелой, настолько грубой, вульгарной. Я столкнулся сам еще с ней, будучи студентом высшего учебного заведения, и поэтому сужу не понаслышке об этом. Вот поэтому думаю, что для нас фигура святителя Петра носит такое объединяющее начало, но никоим образом не бросает тень на тех иерархов, которые руководили церковью и были во главе церкви в эти страшные годы.
1: Но непосредственно служить на территории нынешней Челябинской епархии владыке Петру не доводилось, поскольку он, собственно говоря, после собора 1917-18 годов почти все оставшееся время своей жизни провел в разных видах заключения.
0: Да.
1: Но кроме него, из тех святых, которые изображены на иконе собор Челябинских святых, помимо монашествующих, помимо священноначалия, помимо священства, там есть одна единственная женщина.
0: Да. Святая мученица Параскева Кочнева. Совершенно верно.
1: Причем женщина совершенно простая по жизни. Если бы не ее вот эта удивительная кончина, можно было бы сказать, что, ну, такая очень хорошая, очень светлая, благочестивая христианская жизнь, но таких было много. Но вот ее последний поступок вызывает несколько такое противоречивое ощущение. Это, во-первых, недоумение, потому что в те времена сохранить такую непосредственность и такую веру, что Господь отведет все напасти, то есть решить проблему. Вот в церкви, где она много лет побогала, не регистрируют священника. Нету священника, и зарегистрировать отказываются местные власти. И эта женщина ничего другого не могла предложить, кроме как поехать в Москву,
0: да,
1: в самые высокие инстанции. Просто отрыв берет, это же все-таки уже те самые жесткие 30-е годы, вторая половина, когда ни у кого не осталось никаких иллюзий.
0: Вы знаете, вот такова вера жителей нашего Южного Урала. Я приведу вам два примера для того, чтобы житие Параскевы Кочневой проиллюстрировать.
1: Прежде чем мы перейдем к этому рассказу, хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня с нами этот светлый вечер проводит протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, кандидат исторических наук. В студии Марина Борисова. Мы прервемся на мгновение, тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь, пожалуйста.
2: Светлый вечер на радио «Вера». По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов. Сегодня, 7 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Заутреня святителей» и фрагмент «Музыкант» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, кандидат исторических наук. Мы говорим об удивительных людях, о святых новомучениках и исповедниках Челябинской епархии, собору которых, собственно, и посвящен наш разговор.
2: Да, спасибо за это внимание к нашим новомученикам и исповедникам, и вообще к Южному Уралу, потому что о нашем крае, как и о городе Челябинске, ходят такие, знаете, легенды и высказывания, которые ничего общего, конечно, ни с его, ни с самим городом, ни с его жителями не имеют. Ну да, мы это опустим. Я бы хотел просто, вот говоря о подвиге, таком равном подвигу первых христиан, Параскевы Кочневой, о такой отчаянной отваге, да, отправиться в Москву, требовать у Сталина открытия храма, регистрации священника. 1942 год. Тяжелейший год Великой Отечественной войны. Южный Урал не случайно назван Александром Твардовским опорным краем державы. Мы сегодня повторяем эти слова, но нам, жителям Южного Урала, эти слова не кажутся пафосными. Потому что Урал – это не просто тыл. Урал – это в прямом смысле кузница оружия. Но что происходило на Южном Урале в этот момент – это тяжелейшее испытание для того населения, которое там жило, потому что люди работали по 18, по 20 часов, при всем при том, что они нисколько не роптали, потому что они понимали, что они делают это для фронта. Каждый третий снаряд был изготовлен из уральской стали в городе Магнитогорске. Знаменитый танкоград – это Челябинск наш, где ставили башни, сделанные в Нижнем Тагиле, на ход, и отправляли их на фронт, наши танки. Наркомат танковой промышленности находится в Челябинске, и до конца войны находился в Челябинске, потому что было легче управлять. Маленький город Пласт. Когда-то, еще задолго до 20 века, там открыли золото. Там была русско-бельгийская, русско-французская концессия. Затем золотоносные месторождения Пласта были национализированы, ну и в конце концов золото стали добывать и уже при советской власти. Очень тяжелая работа. Настолько трудно было людям, что они взмолились. Вы знаете, они, понятно, что они могли просить много чего, но они просили храм. Иметь возможность молиться. И в 1943 году этот храм им разрешили. Это сейчас в Пласте великолепнейший храм святой великомученицы Варвары, очень красивый, просто произведение искусства. Но тогда это было очень маленькое здание, перестроенное из жилого дома, где молились люди. Подчеркнул, 43-й год. В 1944 году разрешили открыть храм в городе Магнитогорске. И этот храм в 45-м году начал работать и работает до сих пор. В городе Магнитогорске, в советском городе, в городе, который построили американские инженеры для советского народа. Но представьте себе, что разрешение Совет министров дал. И в этом городе, в нашем прекрасном Магнитогорске, храм был построен, и он живет и работает до настоящего момента. Вот два примера. Мужество жителей области. Никто ничего не боялся в этот момент, потому что они знали, они отдают все. В нашем маленьком городке, в котором знаменитый разрез на всю нашу страну, огромнейший такой, прямо знаете, разрез, добывали уголь открытым способом, маленький шахтерский город Коркино. Старинный храм 1889 года постройки. Верующие пришли и сказали: надо открывать, хватит. И храм открыли. То есть воля народа здесь в данном случае во время войны взяла верх над неразумием властей. Прекрасный христорождественский храм постройки 50-х годов XIX века в русском классическом стиле в очень мощном горнозаводском городе Кыштым. В 42-м году храм открыли вновь. В нем был госпиталь и храм. Госпиталь затем уехал, а храм остался. То есть вот вам несколько примеров того, что мужество Параскевы Кочневой, оно базировалось отнюдь не на ее наивном представлении о том, что ее услышат. Просто она была человеком, ну, наверное, настолько решительным, настолько любящим Бога, настолько любящим церковь, что она просто не смогла промолчать. Были ли другие примеры? Наверное, были. Но их имена сам-то, Господи, веси. Вот здесь же, в городе Миасе, мы вот буквально отмечали его память, священномученик Василий Носов. Священник с удивительной, трагичнейшей судьбой, который не мог нигде служить с 24-го года, потому что обновленцы просто его, так сказать, он возвращался, его вновь лишали возможности где-то служить. В конце концов, в 37-м году он был арестован и казнен. По делу партии угнетенных христиан, фальшивой партии, естественно, это была фальшивка, придуманная Челябинским НКВД для того, чтобы как можно больше священнослужителей уничтожить. Человек кристальной чистоты и мужества. 9 человек детей осталось у него, мало-мало меньше. Он никого не предал, он никого
1: там
2: не выдал. Он...
1: Нюанс такой, что когда его арестовывали, жена была беременна 9-м ребенком.
2: Да. Да, его дочь Екатерина была прихожанкой нашего храма, где вот я много лет настоятельствовал, и все полагались, никто не полагался на какую-то человеческую справедливость. Все предавали в руки Божьи, говорили только: «Божья Матерь, вот прими моих детей, как есть». И вы знаете, все дети выжили, более того, один из внуков священномученика Василия стал очень известным музыкантом, который до сих пор работает и радует нас своей музыкой, не только Челябинск, но и Россию. Он заслуженный артист. Поэтому, наверное, вот в этом есть уральский характер, который почему-то видит в какой-то стальной несгибаемости. Да, вот говорят, ну что такое уральский характер? А для меня уральский характер – это вот наши новомученики, исповедники, те, которые не сломались, те, которые не подчинились. Их можно было, наверное, согнуть, да, но нельзя было сломить. Вот, и таковые были пастыри по дневникам, воспоминаниям, отрывкам очевидцев, свидетельствующих о них. Мы понимаем, это были очень хорошие и добрые священники. И те, кто служил в Кослях, и те, кто служил в Миасе. Поэтому, наверное, заслуга в том, что мы сегодня молимся им, как нашим предстателям пред престолом Божьим.
1: Мне показалось таким знаковым, в те времена было много молодых людей, которые как раз после всего, что они видели во время революции и гражданской войны, приходили в церковь, оставались в ней и прославились своими и исповедническими делами, и подвигами мученичества. Это было такое вот новое, молодое, что ли, поколение 20-30-х годов. Но я обратила внимание, по житиям челябинских новомучеников очень много взрослых священников, которые начинали служить еще в XIX веке, которые очень глубоко занимались не только миссионерством, но даже какими-то чисто хозяйственными проектами. И даже просили буквально накануне революции вывести за штат, потому что трудно было сочетать и пасторские обязанности, и вот эти вот хозяйственные, которые, ну, казалось бы, вот совершенно в одном человеке не сочетаются. Но при этом они возвращались снова к пасторству, когда начинались испытания вот этого революционного времени. Насколько память об этой стороне их служения осталась?
2: Необыкновенно, но память о них сохранилась гораздо даже больше, нежели о тех, кто пострадал в годы сталинских репрессий. Например, протоиерей Дмитрий Неаполитанов, который тоже пострадал, он претерпел тюремное заключение. Он скончался, в общем-то, вследствие того, что был схвачен, арестован. Там, по одним данным, казнен, но нет, мы проверяли. В общем, нет, он просто скончался дома. Он защищал Эдигитриевский женский монастырь в годы как раз вот изъятия церковных ценностей, закрытия монастырей. То есть это годы голода в Челябинске, кстати, в Челябинской области. Голод 21-23 года был очень серьезным, значительным. У него собрал прям большую жатву страшную. Вот отец Дмитрий Неаполитанов, полиглот, человек, говорящий там свободно на пяти языках, законоучитель. Он преподавал в епархиальном училище. Он был любимцем города Челябинска, начитаннейший человек. У него была огромная библиотека. Оставил после себя письменное наследие. Оставил множество потомков, которые все стали, вот все как бы вышли и стали кем-то в этой жизни, несмотря там на все коллизии событий, происходящих в России в начале 20 века. Вот тоже, пожалуйста, пример. Он уже был человеком немолодым и мог бы, наверное, не воздержаться, да, от того, чтобы заступаться за уничтожение монастыря, но он не мог молчать. Вместе со всеми был схвачен, приведен в ЧК, и некоторые монахини были казнены. Мы сейчас тоже это все поднимаем, но память об этих людях в городе помнили с невероятной теплотой. И осталось очень много документов, которые сейчас, слава богу, тогда мы только касались их. Сейчас мы можем их издавать, мы можем их читать, мы можем вернуть их в оборот. Мы понимаем, что, несмотря на то, что город был маленький, в общем, и он не имел какого-то большого значения, хотя, как сказать, например, знаете, Василий Иванович Чуйков, который брал Челябинск с красной стороны в 1919 году, назвал Челябинское сражение, то есть битву за Челябинск, ни много ни мало моим первым Сталинградом. Вот представь себе, что, значит, маршал, так сказать, вспоминал, да, о том, что было с ним на заре туманной юности в 19 году. Вот, но, несмотря на то, что город был не очень большой, прослойка в нем была крайне тонка, какого-то образованного, интеллигентного сословия такого, но город развивался, он был очень живым, и священники были под стать. У нас замечательный дневник отца Федора Суханова, дневник, касающийся событий гражданской войны. Вы знаете, вот сейчас опубликуй, ну, понятно, что он опубликован, он очень известен, вот, но вот сейчас даже читаешь это все, но такое ощущение, как будто пишет наш современник. То есть, в общем, мироощущение человека, человека верующего, священника, пастыря, оно чрезвычайно интересно для нас, и многое-многое другое. Вообще, в нашем городе и в нашей области тема православия, тема священства была табуирована. В истории. Я сам закончил исторический факультет, и, ну, изучай все, что хочешь. Я занимался историей гражданской войны, но историей православия на Южном Урале заниматься было просто запрещено. То есть говорили, да, что-то там такое было, но это не важно. Сейчас, когда открываются огромные пласты документов, когда мы работаем, когда мы воссоздаем по крупицам вместе с нашим Государственным областным музеем истории Южного Урала, с Государственным архивом, с историками и краеведами воссоздаем страницы церковной истории Челябинска, они интереснейшими оказываются. Вот наш Эдигитриевский монастырь – это великая святыня была, причем по указу императора Николая I был основан Эдигитриевский монастырь в 1849 году. И я думаю, что вопрос о прославлении его первой игумени Агнии, он еще будет стоять, поскольку она была просто святой жизни человек. И многое-многое другое, ушедшее, может быть, в народ где-то, где-то, может быть, трансформированное, чуть-чуть искаженное там какими-то народными представлениями. Но вот православие на Южном Урале было очень живо, имело свой облик и имело своих деятелей, памяти которых мы сохраняем.
1: Вы знаете, вы рассказываете удивительные вещи, в особенности про табуирование темы православия на Южном Урале. Как-то это не очень понятно, потому что буквально накануне революции, ну, как если почитать все, что связано с Верхотурским вот таким миссионерским центром, казалось бы, невозможно вот так вот перелистнуть эту страницу, поскольку наверняка оставалось еще много отголосков и Понятно. В советские времена, и невозможно представить, что вот просто по команде сверху можно было умолчать о том, что там происходило. Потому что все, что связано с Верхотурском, это вообще с первого до последнего мгновения одни сплошные чудеса. Даже прославление Семёна Верхотурского, вот, как?
2: Ну, Верхотурье – это вообще сердце уральской земли, потому что Урал, он огромный, он состоит и из Северного, и из Среднего Урала, и нашего Южного Урала. Верхотурье – это наше сердце, это наш духовный центр. Но я прекрасно помню, каким был Верхотурский монастырь, когда его только вернули. В нем была детская тюрьма, детская колония. Вот, а в алтаре был штрафной изолятор Крестовоздвиженского собора. Можете себе представить, да, что там было после того, когда оттуда ушло это детское пятидесятиарное учреждение. Но тема тоже была табуирована, потому что в Верхотурье бывал государь-император, потому что там бывал Григорий Ефимович Распутин и многие-многие деятели начала 20 века. А что же касается Челябинска, а здесь тоже ничего удивительного. Его хотели уничтожить его духовную историю, вполне очевидно, для того, что видели в Урале, прежде всего, ну, флагман пятилеток сталинских, это же как раз сталинградский трактор.
1: Это мы учили в школе.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Магнитка.
2: Магнитогорск, да, ну, посмотрите, почитайте, что вот время вперед, Валентин Катаев, вот, пожалуйста, действие в Магнитогорске происходит. То есть видели в этом, ну, некий город солнца утопический, да, некую такую огромную пролетарскую, что ли, агломерацию. И поэтому уничтожали настолько жестоко, что в 1941 году в Челябинской области должны были быть закрыты все действующие храмы. Все действующие храмы. Но началась Великая Отечественная война и внесла свою коррективу.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, кандидат исторических наук, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о святых Челябинской земли, о том, как, несмотря на все испытания советского времени, сохранилась память о них. И мне кажется, что особая тема, достойная того, чтобы на нее поговорить, это то, как вот уже в наше время эту память возвращали люди. Ведь с чего-то же все начиналось, с каких-то публикаций в газетах, с каких-то первых документов, которые были обнародованы. Кто те люди, которые возрождали память об этих святых?
2: Ну, поскольку я служу уже 36 лет в Священном Сане с 1990 года, то я могу, ну, с некой долей и себя считать одним из тех людей, которые приняли участие в возвращении этих имен. Но, конечно, моя заслуга была лишь только в том, что я тогда был и сейчас продолжаю оставаться тем представителем епархии при нашем историческом челябинском сообществе, которое занимается скрупулезно, целенаправленно возвращением этих имен, возвращением событий, описанием событий. И тут уже я без ложной скромности могу сказать, что в основном вот этот пласт челябинских историков, который над этим работает, это не просто мои друзья, это мои однокашники по университету. Вот такое поколение вот выросло у нас. Мы в 80-е годы, как теперь меня говорят мои студенты прошлого тысячелетия. Да, что меня невероятно забавляет, потому что и правда, прошлого тысячелетия, страшно сказать. Мы в 80-е годы как раз переживали вот этот повторный интерес. И вы знаете, вот когда у нас пойдет 11 октября крестный ход, он пойдет с места, которое называется Золотой горой. Это теперь уже черта города Челябинска. До недавнего времени это такой небольшой поселочек. Вот поселочек, где добывали золото когда-то, но потом выработки бросили. И вот там, в конце 80-х годов, я уже заканчивал вуз, я уже был дипломником. обнаружили массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Это был гром среди ясного неба. Подчеркну, это был 1988 год. Уже была программа «Взгляд». К нам приезжал академик Сахаров, к нам приезжали многие такие люди. Понятно, что тогда много было пафоса какого-то околополитической шумихи, но это проходило мимо нас. Вдруг, внезапно, в огромном городе-миллионнике, областном центре, открыли место массового захоронения жертв сталинских репрессий. Это, я не знаю, какой был эффект. Но все бросились просто и все стали говорить, что у нас есть по этому периоду. Ведь это было сумасшедшее время перестройка, гласность, как мы помним, да, потом она сменилась другими временами, но все, процесс-то стал необратим. И вот мои товарищи, с которыми я вместе занимался там гражданской войной, какими-то вещами, у нас в основном, видите, популярна была тема индустриализации, ну, понятно, масса документов, тема эвакуации предприятий промышленных Великой Отечественной войны, кстати, блестящие, прекрасные есть на написанные, правильно написанные, грамотно и правдиво, без вранья и пропаганды, книги, относящиеся к этому периоду. А тут репрессии. И, конечно, как только стали говорить о репрессиях, стали говорить о церкви. И вот тут для челябинцев открылось, что, оказывается, в нашем городе-то не один крошечный Симеоновский храмик, чудом оставшийся и уцелевший, действующий на тот период 88-го года, один храм на 1 100 000 жителей. Оказывается, у нас были монастыри, у нас были такие святыни, у нас были храмы великолепнейшие и прекрасные. И в 90-м году, когда уже епархиальная жизнь началась во всей своей полноте, вы знаете, буквально за десятилетия количество храмов в епархии, в городе стало увеличиваться в кратные разы. На момент 1990 года в Челябинской епархии, во всей области было 17 действующих храмов. 17 действующих храмов. Сейчас их более 400. Сейчас 4 епархии, сейчас в самом городе Челябинске не один маленький кафедральный собор, а порядка 30 приходов, среди которых полноценных более 20 и строящиеся храмы. Восстанавливаются не из руин, слава богу, но восстают храмы Александра Невского. Отреставрирован храм, который был храмом Адигитриевского монастыря, на монастырской заимке, он Никольский, но сейчас он все скорбящих радости получил наименование после освящения. То есть, на самом деле, возвращение православия. Написаны прекрасные книги о наших пастырях. Написана замечательная книга об Адигитриевском монастыре. Я тоже приложил отчасти руку там, писал материал для огромной книги, сводной храмы Челябинской области. Так мы это взяли только самые основные. Еще многие страницы истории нуждаются в своих исследователях, и слава Богу, что эти исследователи есть. Интерес к церковной истории у сегодняшнего исторического сообщества Челябинска огромен. Я вот буквально, вот сейчас мы с вами говорим, а завтра я уже должен выступать на ученом совете нашего государственного музея истории Южного Урала, потому что целое направление историков, которые занимаются историей православия на Южном Урале. И я полагаю, это очень хороший, значимый процесс. Да, у нас впереди еще большой путь. Мы, по большому счету, это только, в общем, последние где-то вот там 25, наверное, 27 лет систематически этим вопросом занимаемся. Это ничто для исследования. Огромное количество материалов у нас еще есть, и я думаю, что они вернутся все в оборот. Но так или иначе, это уже то, что свидетельствует о Челябинске не только как о промышленном центре, не только как о каком-то там большом гиганте там, тяжелой промышленности, но и о городе, имеющем свою самобытную духовную культуру и свою духовную историю.
1: А у новых поколений, вот у молодых людей, которые родились уже в новой России и формировались в нулевые годы, в десятые годы, есть интерес к этой теме? Они подключаются к вашему исследовательскому труду или они скорее просто слушатели эпизодические?
2: Думаю, что интерес такой есть, и сужу об этом не понаслышке, потому что вижу, сколько сегодня молодых людей являются прихожанами наших храмов. Говорю об этом абсолютно без всякого бахвальства, поскольку молодые люди сегодня приходят, и очень много, мы сегодня ведем большую работу в вузах. У нас серьезная такая работа в Южноуральском государственном университете, в Челябинском университете. Я сам являюсь штатным преподавателем педагогического университета Челябинского. Вот преподавал раньше и в других вузах. И это все, в общем, видно, что очень востребовано, потому что сегодня много молодых ученых, возраст которых еще, как вы говорите, свидетельствует о том, что они родились уже в новой России. Вот очень много молодых ученых, которым это интересно. Очень много появляется статей, исследований, полемики у нас. И, ну, я себя, наверное, уже могу относить к каким-то мастодонтам челябинской истории. Да? Вот у нас появляются даже порой там и в нашем историческом кругу какие-то материалы совершенно интереснейшие, там, невиданные, неслыханные, потому что где-то открываем документы, возвращаем историю храмов. Написана вот замечательная книга по истории утраченных храмов Челябинской области. Это труд, который только начался, потому что, может быть, что-то будет восстановлено, может быть, еще не до конца все погибло. Я, в частности, сам принимал участие в восстановлении храма, сельского храма 1868 года постройки, который был практически уже брошен, на село Живое. Храм мы восстановили в честь святителя Митрофана Воронежского. И вы знаете, вот, ну, когда прикасаешься к такому в прямом смысле своими руками, по-другому себя ощущаешь. А там могилы священников за алтарем. Еще были те, кто был там, кто служил и кто был там похоронен. Поэтому интерес есть.
1: А какие-то популярные книги о святых, их жизни издаются в области?
2: Вот да, для, в области издаются.
1: Конечно. Для детей, для подростков что-то вот такое, что было бы интересно и что человека заставило бы потом в эту тему глубже погружаться.
2: Да, вы знаете, у нас очень большую просветительскую работу в этом отношении ведет возрожденный Одигитриевский женский монастырь. Игуменья Евсевия, она такой человек подвижнического труда, такой очень большой энтузиаст этого дела. Они очень много собирают материалов. Вот они опубликовали дневники, воспоминания внучки отца Дмитрия Неаполитанова. Я сегодня его упоминал. Монахинь. Любопытный след там даже одного американского епископа нашли они, который был делегатом от американской церкви на поместном соборе нашем и застрял в Челябинске, у него багаж потеряли. Причем представьте себе, в 18 году, в начале 18 нашли, сразу спойлер нашли. Вот, 18 года, да, вот представьте себе, что вот такие вещи интересные сегодня возвращаются. Они ведут очень большую работу, ну и, конечно, епархия. Поскольку мы сотрудничаем постоянно сотрудничаем с нашим областным архивом, где очень много энтузиастов, людей, которые просто церковной историей целенаправленно занимаются. Есть издания, и сегодня вот самыми фундаментальными изданиями являются «История храмов Челябинской епархии», «История утраченных храмов Челябинской епархии», «История Дигитриевского монастыря». Ну, что касается вот жизнеописания святых, то мы полагаем, что собор еще будет пополняться. Поэтому мы пока не спешим делать какую-то законченную работу. Мы еще собираем материалы по многим именам, которые, я надеюсь, пополнят собор наших южноуральских святых.
1: Вы упомянули крестный ход. Что это за традиция? Давно ли она сложилась?
2: Скажу честно, сложилась недавно. Сложилась, потому что начал действовать 2 года назад Нижний храм в честь Владимира, равноапостольного Владимира, Владимира Крестителя Руси, нашего нового кафедрального собора. И мы как-то так вот Богу содействующе избрали маршрут от Золотой горы, от места, где стоит большой памятный знак нашим новомученикам и исповедникам, где многие
1: это
2: покоятся.
1: Место, где да. были шахты, где
2: да,
1: хоронили.
2: Где были шахты, выработки, куда как раз и где как раз место погребения стали для наших новомучеников. Вести там раскопки нельзя, это просто опасно. Поэтому мы очень надеемся на то, что когда-то это будет этапом открытия еще одной страницы, трагичной, печальной, но страницы нашей истории региональной. И вот от Золотой горы до Кафедрального собора будет крестный ход. Отчасти, может быть, маршрут его не так продолжителен, как царского крестного хода в Екатеринбурге, но для нас это очень важно. И у нас в прошлом году порядка 15 тысяч человек, наших горожан, пришло на крестный ход. Верующие со всех храмов, духовенства пришли поддержать наш порыв, потому что в прошлом году крестный ход был первым. Вот в этом году будет только второй крестный ход. Но традиция, которую мы стремимся заложить сегодня, думаю, будет продолжена, потому что Золотая гора никуда не уйдет, она так и останется трагичным памятником эпохи новомучеников, эпохи новейшей истории гонений на церковь в России. Вот так что вот наш крестный ход.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, кандидат исторических наук, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
2: До свидания.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что это наша традиционная линейка, программа, вернее, цикл из 5 программ, связанных между собой какой-то одной тематикой. И на этой неделе, ну, как сказали бы профессиональные историки, мы говорим об источниках личного происхождения. Причем в очень разных социальных группах, сословиях. Мы говорим про письма, мы говорим про дневники. Да, на самом деле, много. У нас достаточно большой охват. Это и дневники, и письма военных лет. Это дневники, и письма репрессированных. Это дворянские дневники и письма. И, конечно, мы с вами на Радио «Вера». Хотелось бы подробно поговорить о дневниках и письмах духовенства. И у нас в гостях замдекана историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры истории России по СТГУ, кандидат исторических наук Юлия Белоногова. Юлия Игоревна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мы действительно о дневниках духовенства вот практически ничего не знаем. Мы даже не знаем, писали ли священники в XIX, ну, предположим, в XIX веке дневники. Хотя чего-то кажется, что писали. Ну, и опять же, в процессе подготовки этой рубрики, вернее, этого цикла программ, мы в том числе и на ваши статьи опирались. А вы об этом пишете подробно. Да. Писали, да?
2: Конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что священники были одним из образованных слоев русского общества. А тогда образованных слоев было не очень много. И священники не просто были грамотными, они получали систематическое образование. Мы можем много спорить, хорошее ли было семинарское образование или плохое, но оно было систематическое. Они учились писать, они очень много писали. Да? Каждый год, каждый курс они писали несколько письменных работ. Учили языки. И, конечно, потребность самовыражаться у духовенства была очень большой. Духовенство, в принципе, было одним из сословий, которое оставило о себе наибольшее количество личного материала, да, потому что они очень много о себе писали. Да. Мы знаем, у нас есть огромная церковная периодика, в которой тоже священники писали о себе, о своем быте, о своей жизни в деревне. То есть у них была огромная потребность о себе рассказать.
1: А кому они рассказывали? Кто были адресаты? Это тоже священники, это семьи какие-то?
2: Конечно, конечно. Но прежде всего, это, конечно, сами же священники. Да? То есть у нас была церковная периодика, в которой публиковались не дневники, в основном были мемуары, конечно, это какие-то заметки о сельской жизни. Также писали дневники, которые издавались, кстати, и до революции тоже отдельными, может быть, небольшими изданиями. То есть, конечно, это была, опять-таки, читающая публика. Поскольку дворянам духовенство было не очень интересно, а большинство крестьян или не умело читать, или уровень их грамотности не позволял читать такие объемы, то это было само же духовенство. Но этой литературы очень много.
1: Духовенство... Или паство. Ну, бывало же, наверное, что люди переезжали, особенно если там речь идет про какого-нибудь соборного настоятеля, и у него было какое-то количество духовных детей, которым он мог писать в разные города империи.
2: Нет,
1: мобильность
2: это, конечно,
1: уже повышается.
2: Нет, конечно.

0: блок материала, он для нас во многом потерян. Но то, что сохранилось, действительно очень интересно. Например, епископ Тверской оставил после себя воспоминания «Хроника моей жизни», она называется, вот, которая полностью состоит из дневников. То есть на склоне лет он взял свои не дневники, а письма, которые он собирал. То есть он, по-видимому, оставлял себе черновики писем. И из них он составил в несколько томов хронику вот своей жизни. То есть в дневниках, в письмах он постоянно отражал все, что с ним происходит. Он писал своим адресатам все очень подробно. Про свою личную жизнь, про служение. А вот Владыка Савва был таким интересным человеком, оставившим нам такой образец. Но, в принципе, письма, конечно, гораздо меньше, чем воспоминания дошли до нас.
1: Я читал вашу статью как раз по истории самосознания, источником по истории самосознания приходского духовенства, говорите, что самым массовым источником по этой теме являются клировые ведомости. Во-первых, что такое клировые ведомости, а во-вторых, что они нам дают для изучения быта духовенства, понимания вообще места духовенства в этой российской системе XIX века.
0: Но клировые ведомости, скажем сразу, это не источники личного происхождения.
1: Да,
0: это отчетность церковная. Она очень обширная, сохранившаяся очень неплохо. И что это такое? Каждый год, то есть 2 года, каждые полгода, каждый квартал священник заполнял некие ведомости. Это огромная простыня, скажем так, да, то есть это большой формат, где описывалось все. Значит, во-первых, все по храму. Когда храм построен, когда перестройки, сколько земли, сколько строений. Потом по духовенству. То есть там в каждой клировой ведомости есть биография, это как бы священника краткая. И когда мы изучаем духовенство, конечно, это очень ценный источник, потому что мы видим биографию духовенства. То есть годы рождения, образование, семья, переход с места на место, да, также состав прихода. То есть вот все работы, посвященные приходскому духовенству, они базируются в основном, если они пишутся по синодальному периоду, они базируются на клировых ведомостях.
1: Но это сухая статистика,
0: да,
1: фактически.
0: Конечно.
1: То есть мы тут видим переводы,
0: да,
1: с места на место,
0: конечно,
1: семейное положение, состояние.
0: Конечно.
1: Но вот специалисты, если уж мы говорим, в первую очередь говорим об источниках личного происхождения, мне кто-то из специалистов по дневникам говорил, что дневники всегда пишут, чтобы их читали. Даже если человек пишет на протяжении всей жизни в стол, то он все равно подсознательно даже, может быть, считает, что этот дневник когда-то кто-то прочтет. И он может избегать каких-то моментов острых из своей жизни, которые, может быть, он не хотел, чтобы стали достоянием общественности. Но мы знаем и видим, и даже из русской классической литературы можем это почерпнуть все из школьной программы, как наше дворянство писало бесконечные дневники в стол или для публичного прочтения. Но писали очень и очень много. Вот про купеческие дневники мы почти ничего не знаем. А дневники духовенства, духовенство ведь очень разное, с разными местами служения, с разным материальным положением, городские священники, сельские, монашествующие, военные. То есть это, несмотря на единое сословие, это нам дает, наверное, знание про очень и очень большую вообще часть истории Российской империи. Вот что вы можете сказать про дневники духовенства, а потом, может, какие-то частные примеры разберем.
0: Ну, во-первых, я, конечно, согласна, их очень много. Мы знаем дневники военных священников, да. Один из таких самых известных дневников, но не единственный далеко, это записки и дневники священника Митрофана Серебрянского. Будучи монаха, он был священником русско-японской войны, и он оставил очень интересные, очень глубокие дневники о русско-японской войне, как там он был. Он описывает быт Китая, да, он был в действующей армии, он описывает повседневную жизнь солдат, те трудности, с которыми сталкивались. То есть, ну, опять-таки, это не единственные дневники, так сказать, наиболее известные. Очень много дневников сельских священников.
1: Действительно много, то есть человек...
0: Ну, вы знаете, даже, может быть,

0: И дневников, но остались воспоминания. Вот давайте так скажем, да, то, что, конечно, дневники никто никогда, так скажем, откровенно не публикует при жизни. Но люди из этих дневников делают воспоминания и мемуары. Иногда публикуются они, ну, как записки, например, сельского священника. И они публиковались или же отдельными книжками, такими небольшими, или же в епархиальных ведомостях. Поскольку в каждой епархии были свои епархиальные ведомости, они опубликовали такие записки. Священники пишут очень много о своей семье, о воспитании, о родителях. Потому что, конечно, для священников, особенно в дореволюционной России, важно было, чтобы вот эти дневники, эти записки, мемуары были образцом. Образцом неким для подражания. Поэтому они рассказывают вот о своем детстве. Очень много священники пишут о семинарии, об учении в училищах, о семинарии. И как раз по дневникам священников или уже вот по источникам личного происхождения можно восстановить семинарский быт, их обучение. Конечно, они учились там с десяток лет, если говорить училище и семинарии. И это молодость, это такой возраст впечатлений. И, конечно, они об этом описывают очень подробно, очень много и о преподавателях, и о вообще быте, опять-таки о своих родителях.
1: А это комплементарные тексты? Или там можно увидеть какую-то реальную... Вот мы знаем о состоянии, настроении там семинаристов определенного периода.
0: Вы знаете, да, я понимаю. Это все зависит, конечно, от того, когда издавались или не издавались дневники. Если они издавались до революции, то, конечно, там есть какая-то критика. Может быть, критика, но откровенно того, что все плохо, все ужасно, и мы революционеры, конечно, этого нет. Но у нас есть потрясающий источник, который наш институт много лет издавал. Это дневники митрополита Арсения Стадницкого. И там у него очень много и критики, у него там очень много скепсиса по отношению к тому, что происходит в начале 20 века. И, конечно, это те дневники, которые при царском режиме, скажем так, не могли быть, при царской власти не могли быть опубликованы. По крайней мере, в том виде, в котором они до нас дошли.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юлия Белоногова, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана историко-филологического факультета. А вообще можно разделить на личные и публичные? То есть мы уже говорили о том, что человек пишет дневник, в любом случае понимая, что кто-то когда-то это, скорее всего, прочтет, не для себя или не именно для себя. Но, с другой стороны, опять же, есть какие-то, вы говорите, дневники, опубликованные еще в XIX веке, и они более приглаженные. То есть человек писал с расчетом на какую-то скорую публикацию их, а есть же еще, наверное, те, которые, ну, вот просто писались так, как думалось.
0: Да, есть. Их не очень много, потому что они не успели быть опубликованы, а в советское время большинство из них, по-видимому, пропали. Но из тех, что сохранились, есть такие интересные дневники. В основном, конечно, они посвящены рубежу веков. То есть событиям начала 20 века и вот до революционным и даже первым революционным годам. Такие дневники тоже есть. Да, конечно, мы должны понимать, что вообще такое дневник, что человек пишет в дневнике. Вообще культура дневников, она была очень развита в XIX веке. Все дневники было писать принято. Это было не то чтобы модно, но вот такая традиция. Да? Все цесаревичи, так скажем, писали свои дневники. Не всем нравилось писать дневники. Когда читаешь, например, дневник Николая II, подозреваешь, что он не любил писать дневник.
1: Ну, как-то надо, потому что все пишут.
0: Да, да, но надо, поэтому он писал.
1: То можно провести аналогию с социальными сетями?
0: Наверное, да.
1: Есть чиновники, которые и не вели бы их с удовольствием, но положение обязывает, пускай даже какими-то скупыми сообщениями о деятельности.
0: А есть люди, которым не нужно их вести, но они хотят выразиться.
1: Ну, да.
0: Они хотят что-то записать для своей памяти. Или же они просто любят писать. Один из священников писал свои дневники почти 25 лет. В основном он писал там о погоде, о том, куда он пошел гулять.
1: А это не он вел, я забыл, как это правильно научно называется, записи о состоянии природы на протяжении многих лет каждый день?
0: Нет, он был из провинциального города и просто вот любил писать.
1: Как был какой-то понимаю. Подмосковный священник близ Москвы,
0: он
1: который...
0: Он был ближе к Сибири. Вот он просто любил писать и записывал каждый день. Ну, почти каждый день он писал запись. Погода сегодня хорошая. Вот такая у него была запись. Ходил гулять, читал газету, ходил в гости к такому-то. То есть вот тоже традиция что-то записывать. Может быть, он записывал себе для памяти. А может быть, просто вот желал что-то записать, а что не всегда. Не всегда жизнь у него была интересная для того, чтобы записать.
1: Клировые ведомости, которые скупо и сухо сообщают там какую-то статистику в основном, да, и дневники. Понятно, что там эмоционально сильно различается все это, но насколько сильно различается наше представление о быте, скажем, сельского священника условно-владимирской епархии по клировым ведомостям и по дневникам за один период? И можно ли вообще так, такие сравнения?
0: Мне кажется, проводить? Это сложно так сделать. Интересно другое. Клировые ведомости нам дают сухую статистику. И уже эту статистику мы можем сами осмыслить. Да? Клировая ведомость нам дает доходность храма. Хотя здесь тоже есть такое подозрение, что многие цифры там очень условны в этой статистике. И мы уже сами можем решить, это богатая церковь или не богатая. Хотя они пишут, церковь очень бедная и очень нуждающаяся. Священники создавали свой образ. То есть вот в дневниках, воспоминаниях, мемуарах, рассказах о себе, которые публиковались в периодике, они создавали о себе определенные представления, так скажем, имидж коллективный. Угу. И этот имидж коллективный был очень такой, ну, как бы это сказать, очень укоренившийся в сознании людей. И по этому имиджу, кстати, первые исследователи духовенства, которые сами были из церковной среды, они как раз писали первые книги. Тот же Знаменский, мы знаем историю историк церкви, который написал одно из таких первых научных исследований по приходскому духовенству. Когда мы стали уже после 90-х годов исследовать приходское духовенство, мы тоже поддались обаянию как раз этого имиджа, обаянию дневников священнических, где они пишут о том, какие они бедные, какие они несчастные, как им трудно жить, как их угнетают крестьяне, да, это очень много этого в дневниках есть. И когда мы начинали изучать приходское духовенство, мы шли по этому пути. То есть вот дневники и то, что писали о себе духовенство 100 лет назад, повлияло на исследование духовенства нашего времени. А потом, когда мы это все поисследовали, мы такие задумались, ну, что-то как-то, может быть, это не совсем так. Ведь даже приходской священник жил не хуже своих крестьян. А крестьяне составляли 75-80% населения страны. Значит, священник жил не хуже 80% населения страны. Значит, может быть, не так плохо он и жил, да? Если он жил все-таки в основном лучше, чем крестьяне.
1: Здесь, наверное, надо смотреть на многие показатели.
0: Конечно.
1: Какая губерния, кто архиерей в этот момент, сколько крепостных или государственных крестьян.
0: Ну, это все да. Но в любом случае, всегда, в любой губернии священник жил не хуже крестьян. То есть сельский священник никогда не жил хуже, чем крестьяне его деревни. Другой вопрос, что в самосознании духовенства они себя не ассоциировали с крестьянами. Они понимали, что они образованные сословия. И они хотели приблизиться к дворянству. И, конечно, они жили хуже дворянства. Но дворянство составляло какой процент населения, да?
1: То есть... кстати, какой? Ну, не обязательно там, с точностью до десятой доли процента.
0: Не больше трех.
1: Не больше трех.
0: Мне кажется, да. Священники полтора где-то процент населения.
1: Ну, понятно, что 70...
0: Ну, да, 80
1: там, да. То, что вы сказали, 70-80%.
0: Да, 70-80. Там, ну, к началу 20 века поменьше. Но, опять-таки, там были рабочие.
1: А это сказывалось на взаимоотношениях? Вот если у нас много написано, поправьте меня, могу ошибаться, но если, то, что у нас много написано про то, как священник видел себя перед помещиком, по крайней мере, об этом там Чехов достаточно написал, то отношение священника и крестьянина написано плохо. Вы говорите, что вот часто в дневниках встречается история с угнетением.
0: На самом деле история взаимоотношений священника и крестьянина написана очень хорошо. Другое дело, что это не художественная литература, а периодика. И как раз священники об этом много писали. Потому что для них взаимоотношение с крестьянином было основной проблемой, особенно в начале 20 века. Все-таки помещиков осталось немного. Да, конечно, до отмены крепостного права помещики были основными строителями церквей, основными, так сказать, содержателями духовенства. Но после отмены крепостного права помещики уходят с должности, так скажем, меценатов, и говорят, что все, у нас отобрали крестьян, мы уже не будем так поддерживать храмы, как это делали раньше.
1: И вот скорее это зафиксировал Чехов, потому что он писал уже после отмены крепостного права.
0: И здесь духовенство встречается с крестьянами. И оно начинает писать о своих взаимоотношениях с крестьянами.
1: Ну, подождите, а тут вот сразу интересно, а как они же до этого с крестьянами встречались? Ну, даже по факту своего служения в сельском храме, они все равно... Ладно, крестьяне там, как и все, исповедовались редко, раз в год. Ну, какие-то частные требы, походы по домам, молебны, отпевания. Это же все равно должно было... давать священнику возможность с крестьянами общаться на регулярной основе?
0: Нет, конечно, они общались.
1: Да.
0: Но мы прекрасно понимаем, что рубеж веков, о котором я говорю, он очень сильно изменил положение в деревне. И вот это изменение положения в деревне, оно и изменяло отношение к церкви. То есть там происходит начало 20 века огромное количество процессов, которые затронули духовенство. И духовенство это беспокоило, и поэтому оно начинало писать об этом. Да? Хотя, конечно, если мы посмотрим книги и заметки священников Белюстин, например, да, это же первая половина 19 века, он пишет, какие они несчастные, какие они бедные, как их обижают крестьяне, как они отказываются что-либо давать, но Белюстин был таким очень неспокойным батюшкой, он все что-то писал, и не все публиковалось, часть его книг публиковалась за границей, потому что это не проходило цензуру, а здесь то, что писал тогда Белюстина нельзя было опубликовать, уже публикуется в периодике. То есть эта проблема из подполья выходит в официальное пространство. И взаимоотношения крестьян и духовенства никогда не было простым. Особенно, когда священник начинает отделяться от крестьянина. До образования, до появления семинарий, священники, которые в большинстве своем были выходцами из крестьян, у нас же очень такое расслоение духовенства было. У нас было монашество и высшее духовенство, и большинство представителей монашества, ну, как высшего духовенства, все-таки происходили из богатых дворянских родов. Ну, то есть это люди, которые сознательно приняли решение служить Богу и становились монахами. То есть они не становились приходскими батюшками, они шли в монастырь. И это с древности. Сергий Радонежский, да, митрополит Алексей Москов. Да, огромное количество, на самом деле, дворян, которые стали монахами, игуменами, митрополитами.
1: Ну, вплоть до революции эта история. Да, там где-то это не поощрялось, но мы видим на примере там Серафима Чичагова.
0: Да, конечно.
1: Это не поощрялось в обществе, но было, ну, не рядовым, но распространенным явлением.
0: Конечно.
1: А социальный лифт вообще у священника, ну, возьмем конкретный пример, там, сын священника из небогатого прихода Тверской губернии. Какой у него социальный лифт? Занять место отца или там жениться на дочери священника из более богатого прихода и занять его место.
0: Смотрите, до образования социальный лифт был занять место отца. И священники происходили из крестьян, и постепенно, с появлением там христианства, со средних веков, передавался этот приход от отца к сыну, от отца к сыну. Но в XVIII веке у нас появляется образование. И в XVIII веке начинают появляться семинарии. Во второй половине, к концу века, образование становится тем социальным лифтом, которое позволило священнику очень многое. Теперь образованный священник может претендовать практически на все. Мы с вами знаем пример отца Иоанна Кронштадтского, который был сыном бедного дьячка, но стал протоиереем столичного Кронштадта.
1: Но он женился на дочери.
0: Да, но ему бы не дали жениться на дочери, если бы он не закончил Петербургскую академию и не закончил ее, так сказать, одним из лучших студентов.
1: Давайте продолжим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Юлия Белоногова, заместитель декана историко-филологического факультета Свято-Тихоновского университета, доцент по СТГУ, кандидат исторических наук. Мы говорим про дневники и письма духовенства в XIX, ну, в начале XX века. И продолжим буквально через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что это программа «Светлый вечер». На этой неделе мы говорим про, ну, как бы вот сказали историки, источники личного происхождения. Письма, дневники разных эпох совершенно, разных, из разных сословий происходящие. Сегодня говорим о дневниках, письмах духовенства, через это и о быте духовенства, о возможности священника в XIX веке. У нас в гостях доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана историко-филологического факультета, кандидат исторических наук Юлия Белоногова. Сейчас мы перед вот этим небольшим перерывом говорили про возможности священника, про социальный лифт, про то, что дало священнику образование. Так, закончив семинарию, сын священника из условно Тверской губернии все равно вернется скорее в Тверскую губернию, если не примет монашество.
0: Нет.
1: Нет, не обязательно?
0: Ну, смотрите, во-первых, закончив семинарию, он мог пойти в институт.
1: Ну да, там тогда появлялись ряд факультетов, но опять же, с какого-то времени.
0: С какого-то времени, да. Но, как правило, это было, ну, как сказать, периодически. Когда был недобор в университеты, тогда семинаристам говорили, можете поступать.
1: Поповских детей.
0: Да, поповских детей брали. А дальше что? Дальше, конечно, это были медицинские факультеты, ну, куда, да, поповских тоже брали. А дальше, если он заканчивал одним из лучших, первые несколько учеников любой семинарии имели право поступления в академию. То есть первые там три человека имели право поступить в Петербургскую, Московскую, Киевскую духовную академию. Таким образом, академия набирала студентов со всей России, самых лучших. конечно. После того, как они заканчивали академию, они могли уже выбирать себе место. И если они заканчивали академию, они выбирали место именно в академическом городе. Или же, опять-таки, все зависело от... Ну, могли, конечно, и в другом городе, но это могли быть уже соборы, это могли быть уже какие-то престижные...
1: Это совершенно другое благосостояние, совершенно
0: конечно,
1: другие
0: конечно,
1: возможности.
0: Конечно.
1: Но кто-то же должен вернуться в маленький город, в маленькое село Тверской губернии.
0: Могли. Опять-таки, те, кто не попал в академию, а те, кто могли не доучиться в академии, те и возвращались, конечно.
1: А дальше, что они должны были? Опять же, у одного священника несколько детей. Вот кто-то из них наследует его приход, а кто-то должен получить себе место где-то.
0: Ну, смотрите, в XIX веке было все очень по-разному. Не всегда наследовался приход сыном, потому что это как-то не очень поощрялось. В церкви была такая мера социальной поддержки духовенства, и мы встречаемся с тем фактом, что официально или неофициально, но приходы наследовались дочерьми. То есть если ты студент, семинарист, женился, дочку священника, он наследовал приход. И зачастую ради этого достаточно не старым священникам приходилось уходить за штат.
1: И уже жить на попечении новой семьи его дочери.
0: Для того, чтобы выдать...
1: семьи
0: да,
1: его дочери.
0: Конечно, для того, чтобы выдать дочку замуж. То есть, например, лет в 45 священник выходил за штат. Почему?
1: Всего в 45. А дальше его могла ждать долгая счастливая жизнь
0: конечно,
1: до 80.
0: Конечно. А почему? Потому что дочке уже 20, или, может быть, даже 20 с хвостиком. Если он будет служить до 60, кто же ее в 40 лет там, или в 45 возьмет за замуж?
1: И что мог делать такой заштатный священник?
0: Он мог, во-первых, себе искать через некоторое время новое место.
1: Угу.
0: Вот. Были случаи, например, которые мне попадались в прошениях в архиве, когда зять, например, его умирал, и священник опять просился на это же место,
1: приход.
0: Да, для того, чтобы содержать дочь с внуками со своими и дальше продолжать служить.
1: Почему мы об этом говорим в рамках разговора про дневники и письма? Потому что вот эта бытовая сторона, мы ее крайне редко обсуждаем, и находясь, ну, с одной стороны, нас слушает какое-то количество людей, которые, в принципе, вне церкви и не представляют себе быть священником, для них это просто очень интересная история из XIX века, история из истории. А для людей церковных тут чаще всего похожая вещь, потому что люди начинают представлять себе быт священника по 21 веку. А он 21-й, уже от 20-го-то сильно отличается, а от 19-го так и подавно. То есть вот те реалии священнической жизни, которые мы видим сейчас, они абсолютно не похожи на то, что было тогда. И сейчас вышедший за штат священник, ну, во-первых, мы вообще такой ситуации, вот как Юлия Игоревна рассказывает, не можем представить нынче. А священник, вышедший за штат и не нашедший себе места, я так понимаю, что не мог служить, помогать на приходе, вряд ли он там был нужен.
0: Ну, скорее всего, да.
1: Ну,
0: скорее
1: там, всего, в крайнем случае, какую-то болезнь тесть.
0: Да. Ну, может быть, он как бы неофициально мог как-то помогать, но, в принципе, да, он оставался заштатным, поскольку еще при Петре Первом было четко установлены штаты духовенства, и увеличивать их было нельзя.
1: При этом мы там из XVIII века читаем вообще какие-то парадоксальные истории. Они нам кажутся парадоксальными сейчас, как Лесковский случай у Спаса в Наливках, где там рассказывается про священника совершенно такой крайне нетривиальной истории и как он пытался себя спасти от монастыря. Потому что монастырь тоже много кому мог грозить. Вдовому священнику мог грозить монастырь. Опять же, не всегда, и в XIX веке уже редко, но в целом... Вот к чему я. Вот эти все переживания находят отражение в дневниках? Выдать дочку замуж, выйти за штат, не выйти за штат, овдовел в монастырь или продолжать служение, или как?
0: Самое интересное, что, как правило, в дневниках находит другая сторона. Жениться самому или не жениться. Об этом вспоминают священники.
1: И это если... до или если овдовел?
0: Нет, конечно, это семинарист. Это семинарист. Как бы это священник вспоминает свою семинарскую жизнь и вспоминает, как он женился. как он выбирал невесту. Вот у того же владыки Саввы Тверского есть рассказ о том, как он женился.
1: А он из белого духовенства или он так и не женился?
0: Нет, он женился. У него была история следующая. Он закончил семинарию и приезжает вдова муромского протоиерея просить для своей дочки жениха в Муромский собор, собор Мурома. И владыка предлагает будущему вот этому владыке Савве, значит, жениться на этой девушке. И он соглашается. Он соглашается, даже не увидев невесту. И московский митрополит очень ругает этого вдову. Он говорит, что ж ты девушку-то не привез? Как же я буду ее сватать? Он соглашается.
1: Ездит, надо же понять, логистику, съездить туда и вернуться с ней тоже нельзя, это не 21 век.
0: Да, конечно.
1: Сапсан не ходит.
0: Но все равно, в общем, и будущий владыка приезжает в Муром, видит девушку, она ему очень понравилась, так скажем, говорит, скромная, тихая была, и он женится и становится священником в Муроме. Но она очень быстро умирает, через несколько лет от чахотки она умирает, у него умирает сын, и тогда он постригается в монашество и идет в академию, заканчивает академию, и уже вот традиционный монашеский путь ученого духовенства, то есть некоторое время ректор, проректор семинарий различных, а потом викарный епископ, а потом просто уже епископ.
1: Материальное. Всегда нас интересует материальное. Вот эта сторона вопроса в дневниках. Как жили? Ведь с какого-то момента официально начинают духовенству платить зарплату, которая там, по сообщению ряда источников, мы видим, что до сельского духовенства практически никогда не доходит. И ничего они не получают. И, наверное, тоже как-то описывается...
0: Опять-таки, мы должны понимать, что люди описывают в дневниках что-то, что им запомнилось.
1: Что не платят зарплату, это...
0: Это повседневно, да. То есть многие вещи, к сожалению, мы не знаем, потому что это обыденная вещь. То, что выходит из повседневной реальности, то описывается, да. Вот он нашел невесту, это интересно, это необычно. Есть какие-то смешные случаи с этими невестами, и вот они записываются. Зарплату платили самым бедным приходом. Но для того, чтобы добиться того, что ты самый бедный приход, это нужно было очень и очень постараться. Поэтому...
1: немало денег, чтобы доказать, что ты не бедный.
0: Ну, вообще, наверное, много очень долго писать, доказывать. И, в принципе, платили вот это жалование очень мало. Очень редко, очень мало, и оно было очень небольшим. Если мы вспомним опять клировые ведомости, то там это жалование могло составлять 100 рублей в год. Ну, даже для 19 века это очень маленькие деньги. Очень маленькие. И для начала 20 века. То есть они, конечно, как-то были каким-то подспорьем для духовенства, но не могли составлять основной его доход.
1: А что составлял основной доход? Вот если мы говорим про период после отмены крепостного права, когда где-то это и 1861 году не надо было случаться, как где государственные крестьяне, где не было крепостного права как такового, где не было помещических землевладений, там все равно священник, в первую очередь, крестьянина зависит.
0: Сначала у священников была земля.
1: Земля она делала, да.
0: Потом эту землю отобрала Екатерина.
1: Да. Вот.
0: Потом мы немножко подумали и поняли, что без земли священникам плохо. И при Николае I церкви были наделены землей. 30 десятин пахотной земли и 3 десятины усадебной земли было на каждый штат духовенства.
1: Много это?
0: Так средненько, скажем так. И причем штат – это священник. Если 2 священника, значит 66 десятин, 3, значит это...
1: Если вдруг есть диакон, то ему...
0: Нет, диакон в штате. Диакон в штате.
1: Псаломщик тоже в штате.
0: Да, то есть штат это по священникам. То есть сколько священников, столько, грубо говоря, и штатов. Двухштатные, трехштатные – это по количеству священников именно в храме. Но здесь, конечно, в чем проблема?
1: Подождите, одноштатный приход – это священник, это приход со священником без диакона, но псаломщик все равно будет.
0: Это может быть священник, диакон, псаломщик. Это может быть священник, псаломщик. Это может быть священник, диакон.
1: Но это все равно одноштатный приход.
0: Это одноштатный,
1: да. И вот, вот количество десятин на штат.
0: Да.
1: А, все понятно. Вот и эти... там уже, как они между собой, да, эту десятину делят, это
0: эти десятины. Уже, да, ну, там были сложные расчеты, священнику половина, потом там из второй половины там высчитывалось диакону, псаломщику.
1: Я читал какие-то документы, мне попадались, где они делили эту землю, вплоть до консистории доходило.
0: Да, да, да, все. Но здесь, конечно, возникает сложность. Во-первых, к Николаю Первому вся земля уже... поделен. Ее надо откуда-то взять. Некоторые приходы договариваются с помещиками. Помещик говорит: хорошо, вот земля будет принадлежать, ну, останется, а мы будем платить церкви ругу. Ну, то есть какое-то количество зерна, какое-то количество чего-то в разных местах по-разному. То есть это могли быть деньги, но это чаще всего что-то натуральное. То есть зерно, дрова, может быть, какая-то скотина и так далее, и так далее, и так далее. Когда отменили крепостное право, помещик сказал: я ничего платить не буду. Я стал бедным, я уже ничего не плачу. А крестьяне говорят: мы тоже платить не хотим. И вот здесь, конечно, начинается проблема. Никто ничего духовенству платить не хочет. И духовенство сталкивается вот с этой проблемой. Кстати, потом, после отмены крепостного права, они об этом активно пишут. О том, что вот никто ничего платить нам не хочет.
1: И жить не на что.
0: И жить не на что, да. Конечно, у них была земля. И до семинарии священники активно занимались земледелием.
1: Ну, дети, соответственно, подростки.
0: Да, да, конечно, дети, подростки.
1: Ну, вот. И сами священники тоже, я так понимаю, если есть возможность между службами.
0: Но в XIX веке духовенство, понимаете, оно несколько оторвано от сельской жизни, потому что мальчиков в 7-9 лет отдают в духовное училище, они там учатся, потом они идут в семинарию, они там учатся, и фактически до там 18-20 лет они учатся. Учатся далеко от... Конечно, они приезжают, но, конечно, хотя не все далеко могут приехать на зимние каникулы.
1: Дорого.
0: Дорого, да. Они приезжают на каникулы, но уже не так задействованы в этих сельскохозяйственных работах, но им и обидно. Мы же образованные люди, почему мы должны пахать? Почему? И это, кстати, тоже активно обсуждается, если мы говорим о дневниках, о церковной вообще публицистике, публицистике духовенства. Этот вопрос их очень волновал. То есть почему, должны ли мы работать на земле или не должны? Эта работа облагораживает священника или она ему мешает?
1: Или вообще принижает, как кажется, его сам.
0: Да, или принижает. И придумали всякие способы обогащения духовенства, например, пчеловодство.
1: А, ну, конечно, это же мы тоже читаем достаточно,
0: да,
1: много.
0: Да. Почему? Потому что, ну, это вроде не земля, это пчелки, и вроде бы как оно не требует таких вот жестких временных ограничений.
1: А мед и продавать можно?
0: Мед продавать можно, да. И свечи, ну, хотя свечи в 19 веке, да, надо уже делать, но можно воск сдавать. Воск можно сдавать и тоже получать за это деньги. Или, например, садоводство.
1: Это в городах чаще всего.
0: Ну, может быть, и в деревне. Почему где-то подмосковные деревни.
1: Огородничество – это же достаточно распространенный вид, род занятий для горожан XIX века в маленьких уездных городах. Всегда огородничеством занимались.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Юлия Белоногова, кандидат исторических наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А, и, соответственно, я так понимаю, что вот мы все деревня-деревня, да, если мы там перейдем в небольшой город, то мы увидим, что священник занимается тем же самым огородничеством зачастую. Садоводством, огородничеством и пчелами в городе тоже.
0: И сдает лавки в найм.
1: А, сдает лавки, лавки, да, в найм тоже, да,
0: да.
1: Но ведь эти лавки же тоже должны откуда-то взяться.
0: Ну да, они могли быть церковными. Во-первых, да, могли построены быть за счет церкви. И просто они приносили прибыль церкви. Вот такое тоже часто бывало. Ну, или же как-то священники сами строили. Ну, священники редко строили, все-таки в основном это были церковные строения, которые сдавались в найм.
1: Какой-то дом, не обязательно примыкающий к храму в уездном городе Н, был церковным. А уж что там в этом доме?
0: Да, могли сдавать под лавку, могли сдавать под аптеку, могли сдавать под жилье кому-то. То есть, в принципе, это было популярно.
1: А вот по дневникам мы можем проследить социальное расслоение между городским духовенством и даже из небольших уездных городов и между священниками сельскими из соседних сел.
0: Конечно.
1: Или не очень соседних.
0: Да, конечно. Это было очень сильное расслоение даже на официальном уровне. Например, когда на рубеже или даже во второй половине XIX века стали вводить мариитальные кассы.
1: Это надо пояснять некоторые термины.
0: Хорошо. Пенсионное обеспечение. Угу. Государственного пенсионного обеспечения не было, как сейчас у нас, а придумали вот такую мариитальную кассу. Сначала они придумывались вообще-то не в церкви, военное ведомство. То есть представители ведомства собирали некий фонд, постоянно взносы делали, и когда выслуживались через определенное количество лет, они получали пенсию из этого фонда. Чем-то, может быть, похоже на то, что нам говорит наша пенсионная реформа. Но как у нас это государственное, а там этот фонд действительно существовал. И вот митрополит Московский Филарет, он, так сказать, благословил начало этих мариитальных касс, и они стали появляться. Так вот, в городах к началу XX века мариитальные кассы стали обязательными, и взносы городских диаконов приравнивались к сельским священникам. То есть городские диаконы должны были платить столько же, сколько сельское духовенство. Угу. Потому что городское духовенство, соответственно, взнос должен был быть больше. И расслоение было, конечно, очень большое. Все мечтали служить в городе, даже в небольшом уездном городе. Потому что всё-таки в городе, там богаче люди, там
1: ремесленники. А мечта эта была осуществима? Или ведь кто-то же должен служить в селе Введенское, а кто-то должен служить...
0: Нет, это же была мечта.
1: Мечтать, как известно.
0: Да, конечно. Причем мечта такая, что... Немногие священники подавали какие-то прошения, стремились, они понимали, что это недостижимо.
1: Что-то можно сказать, это уже такой интересный вопрос, про общение. Вот мы представляем в отсутствии сословного общества, что у нас могут быть друзья из любой сферы. У меня друг, телеведущий, священник, учитель, деревообработчик, водитель автобуса. У нас в последнюю очередь обычно интересует какой-то социальный срез, материальное положение, еще что-то. А вот что-то мы можем из дневников почерпнуть о дружбе священников вне сословия, с крестьянами, с помещиком там какая дружба, может быть, и есть.
0: Это все очень индивидуально. И все зависело от представителей других сословий. В принципе, бывали случаи, когда, особенно на рубеже веков уже, когда священники попадали в семьи к дворянам, то есть общались с дворянами. И
1: учитель.
0: Не всегда, просто это могло быть общение. Когда дворянин, если священник нравился, если он был образованным, например, каким-то культурным человеком, то его могли приглашать в дом как гостя на чашечку чая. Но это, так сказать, отдельно взятые случаи. В Москве здесь другая ситуация, здесь купечество.
1: Здесь купечество, да.
0: И здесь купечество очень уважало духовенство. Духовенство Москвы жилось очень хорошо, надо сказать. Это было самое обеспеченное, наверное, духовенство России.
1: Лучше, чем в Петербурге.
0: Безусловно, безусловно. И здесь, конечно, священник был желанным гостем в доме купцов. Здесь же была определенная такая наука...

0: крестную и крестного, про четырех тетушек по отцовской линии и трех дядюшек по материнской линии и всякие другие. Кто-то с удовольствием слушал эти стихи, только не сынишка Гоба. Тот сразу уши затыкал и убегал. Однажды Гоба позвали во Францию самому королю дворец строить. Взял он с собой сынишку за подмастерье, и они вместе отправились в дальний путь. Целый день шли по жаре и остановились у подножия высокой горы, откуда дорога круто поднималась вверх. «Сынок, перенеси меня через гору», — попросил Гоб. «В своем ли ты уме, отец?» — удивился мальчик. «Это невозможно. Ты в два раза тяжелее меня, а я и сам еле держусь на ногах от усталости». «Что ж, тогда вернемся домой», — сказал Гоб, и они повернули обратно. На другой день строитель с сыном снова двинулись в путь. А когда дошли до подножья высокой горы, Гоб сел на камень и сказал: «Мой мальчик, перенеси меня через эту гору». «Отец, похоже, от жары твой рассудок немного помутился», — заметил сын. «Я и сам-то не знаю, как подняться на такую высокую гору. Как же я тебя на себе понесу?» «Что ж, тогда вернемся домой», — сказал Гоб. И они снова вернулись домой. Всю ночь мальчик не спал и думал, что случилось с его отцом. Если так и дальше дело пойдет, они никогда не смогут дойти до Франции и разбогатеть. На третий день они опять отправились в путь, и когда дошли до подножья высокой горы, Гоб сказал: «Мой сын, перенеси меня через гору». «Быть может, отец впал в детство и вспоминает, как когда-то его дедушка носил на горбе», — подумал мальчик. «Или же его крестный? А помнишь, отец, ты как-то читал стихи про своего дедушку, крестного и других наших родственников», — сказал сынишка Гоба. «Мне бы хотелось их еще раз послушать». «Если ты просишь, изволь», — согласился Гоб и начал читать наизусть свои длинные стихи. А когда Гоб-строитель остановился и поднял от земли глаза, он увидел, что они с сыном стоят на вершине высокой горы. Дальше тропа шла вниз под уклон, и внизу виднелась морская пристань. «Спасибо, мой дорогой сын, сегодня ты перенес меня через гору на крыльях поэзии», — воскликнул Гоб. «Наконец-то ты научился слушать. Во Франции я начну передавать тебе свое мастерство строителя. Заодно научи меня и стихи сочинять», — сказал мальчик. «Оказывается, это не самое глупое и бесполезное дело на свете».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Молодой священник Петр Павловский после окончания Архангельской духовной семинарии в 1885 году был направлен в Спасо-Прилуцкий приход близ Архангельска. Он желал миссионерской работы и сознательно попросился служить в той местности, где жило много старообрядцев. В конце 19-го, начале 20 века на русском севере активно действовали старообрядческие и сектантские движения. Низкая грамотность населения, недостаточность церковной проповеди приводили к тому, что многие люди соблазнялись пропагандой раскола и сектантства и уходили из церкви. Нужны были самоотверженные миссионеры, чтобы защитить народ Божий, а также вернуть отпавших в церковь. Отец Петр с большой энергией принялся за дело. Открыл Спасо-Прилуцкую школу, в которой сам и преподавал. Проводил беседы как с православными для укрепления их в вере, так и со старообрядцами-беспоповцами, которые отвергали необходимость духовенства для спасения. Рвение отца Петра было замечено священноначалием, и в 1896 году 31-летний священник получил назначение на должность епархиального миссионера. Теперь в его обязанности входила противораскольническая и противосектантская работа во всей огромной епархии, в том числе руководство окружными миссионерами. Отец Петр посещал приходы в местах с особенно сильным влиянием старообрядчества и сект, где случались отпадения христиан от церкви. Миссионер проводил беседы и открытые диспуты, давая убедительные ответы на возражения противников церкви. В таких постоянных путешествиях, занимавших более половины года, проходила жизнь отца Петра. Но миссионер приезжал и уезжал, а местные православные не должны были оставаться без духовного просвещения. Поэтому отец Петр Павловский инициировал создание на приходах кружков ревнителей православия, объединявших клириков и мирян, участвовал в учредительных собраниях таких объединений. Его идея получила поддержку на первом миссионерском съезде в Архангельске в 1901 году. Члены приходских кружков проводили собрания для изучения основ веры, чтения Священного Писания и житий святых, занимались миссионерской и благотворительной работой. Отец Петр желал, чтобы каждый православный христианин не только был крепким в вере, но и способным дать ответ на раскольническую и сектантскую пропаганду. С этой целью священник организовал миссионерские курсы, открытые для всех желающих. «Курсисты, — писал отец Петр, — явятся стражами православия, всегда готовыми дать ответ не рядовым только старообрядцам, но и пропагандистам раскола». Вся эта работа была очень важна в условиях активной деятельности старообрядцев и сектантов, которые в том числе распространяли антицерковные брошюры, журналы и листовки. Ведь слабо утвержденные в православии люди, как писал отец Петр, читая журналы, рассматривая картины с клеветами на православную церковь и не умея разобраться в их лжи, легко впадают в сомнения относительно правоты православия. В 1915 году священник Петр Павловский, к тому времени овдовевший, принял монашеский постриг с именем Павел, а 2 года спустя он стал викарным архиереем Архангельской епархии, епископом Пинежским. В годы революционной смуты, гражданской войны и последующего становления богоборческого режима владыка Павел подвергся гонениям. В 1921 году он был приговорен к расстрелу по делу Архангельского союза духовенства и мирян. Однако наказание заменили на 5 лет заключения. После выхода из тюрьмы епископ Павел последовательно управлял Тверской, Уральской, Челябинской, Енисейской и Иркутской епархиями. На последней кафедре уже в сане архиепископа. Владыка Павел Павловский был вновь арестован осенью 1937 года и скончался в тюрьме 24 ноября. Он не избежал той Голгофы, на которую взошла вся русская церковь, и остался в церковной памяти как ревнитель церковного единства и христианского просвещения.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Дорогой папа, спасибо за марки. Самая лучшая с белой акулой. Она, наверное, самая лучшая из тех, что ты присылал. Мама обещала купить новый альбом, когда этот заполнится. Пап, а ты знаешь, что белая акула может выпрыгнуть из воды и опрокинуть корабль? Ну, не твой, конечно. У тебя гигантский корабль. И еще кое-что. Представляешь, из моего окна видно море.
0: 9-летний паренек по имени Фрэнки пишет письмо отцу, которого очень любит, но не помнит. Ведь Фрэнки был совсем еще малышом, когда папа отправился в далекое плавание на большом корабле. С тех пор они ни разу не виделись. Фрэнки отмечает флажками на карте каждый порт, где останавливается отцовское судно. Папа в красочных подробностях пишет ему о каждом пункте своего маршрута. На свои письма он наклеивает чудесные марки с морскими рыбами и птицами. Фрэнки собрал уже целый альбом. Мальчик мечтает, что когда-нибудь они с отцом наконец увидятся. Вот только он не знает, что история о мужественном моряке дальнего плавания от начала до конца – выдумка. Ее придумала Лиззи, мама Фрэнки. Письма от отца тоже пишет она. И так продолжается уже много-много лет. Непростую историю рассказала в своей мелодраме «Дорогой Фрэнки» британский режиссер Шона Ауэрбах. Ее дебютный полнометражный художественный фильм вышел в 2004 году. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале. После просмотра ленты зрители в течение 15 минут аплодировали стоя. И будь я там, обязательно бы к ним присоединился, потому что картина действительно поражает. Спокойная, неторопливая, без резких поворотов сюжета, она, тем не менее, в хорошем смысле переворачивает душу, дарит свет и надежду. Неспроста ведь сама режиссер назвала свою ленту «Дорогой Фрэнки» фильмом о любви. Ведь именно из-за любви к сыну Лиззи разыгрывает спектакль с письмами от отца. Настоящий отец Фрэнки вовсе не моряк. В фильме нам сообщают лишь один факт из его биографии. Он был очень жесток по отношению к жене и сыну. Вплоть до того, что из-за него Фрэнки в младенчестве оглох. Тогда Лиззи и ушла от мужа, чтобы в буквальном смысле спасти жизнь себе и сыну. Но она решила, ребенку нужен отец, пусть даже воображаемый. Так появился моряк Дэви, бороздящий океанские просторы на корабле «Акра». Название судна Лиззи тоже придумала. Каково же было ее удивление, когда в местной газете напечатали о скором прибытии в порт приморского городка, где жили они с Фрэнки, сухогруза с точно таким же названием. Всего на один день. Мальчик тоже узнал новость и с трепетом считал минуты до прибытия судна. Поначалу Лиззи намеревалась сказать сыну, что папе не дали разрешения сойти на берег. Но неожиданно ей пришел в голову, казалось бы, фантастический вариант. Она решила найти мужчину, который согласился бы на один день стать отцом Фрэнки. Просто сыграть роль за небольшое вознаграждение. И такой человек нашелся. Здесь начинается самая трогательная, самая пронзительная и волнующая часть фильма. И пусть зрители сами переживут ее вместе с героями и узнают, чем обернется эта необычная и неоднозначная затея. Остановлюсь лишь на одном эпизоде, который ярко иллюстрирует глубину и психологизм истории, которую мы видим на экране. Это разговор между Лиззи и незнакомцем, изображающим отца Фрэнки. Женщина объясняет ему, почему не может сказать сыну всю правду.
2: Каждый раз, когда я пишу письмо, я обещаю себе, что оно последнее. Я думала, со временем у него пропадет интерес. Просто иссякнет. Однако, если он не пишет пару недель, я сама говорю ему, что надо написать письмо. Только так я слышу его голос.
3: Фрэнки очень, очень счастливый.
2: С чего вы это взяли? Поймите, я каждый день обманываю сына.
3: Нет. Вы просто его каждый день защищаете.
0: Вот такой диалог. Однако сразу замечу. Картина Шоны Ауэрбах «Дорогой Фрэнки» — это не оправдание лжи во спасение. Смысл фильма гораздо глубже. Он о том, что далекие могут стать близкими. И что дети часто оказываются мудрее взрослых. Джерард Батлер, исполнитель одной из главных ролей, так высказался о фильме. Это история о триумфе человеческого духа. О том, что происходит, когда людьми движет любовь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Когда жизни человека угрожает опасность, то он становится готовым буквально на все ради избавления от нависшей угрозы. Так совершенно далекие от веры люди вдруг начинают молиться и требовать от Бога чуда. Иногда чудо действительно происходит, иногда нет. Но вне зависимости от этого молитва в состоянии опасности редко приводит человека к вере. Чаще же всего человек забывает о Боге сразу после избавления от опасности. Из этого можно сделать весьма незамысловатый вывод. Молитва такого человека – это не та молитва, которую слышит Бог. Ведь Бог – это недобрый дедушка, готовый откликаться на абсолютно любые воззвания, радуясь, что о нем наконец-то вспомнили. Бог – наш Творец. Он превосходит все, что мы в состоянии помыслить. И общение с Ним требует от человека предельной серьезности. Об этом говорит и звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 70-й псалом. Давайте послушаем его первую часть.
2: «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век».
3: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты, Боже мой. Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, всякий день великолепие Твое».
2: «Весь день великолепие Твое».
1: Исследователи псалтыри утверждают, что 70-й псалом, начало которого мы только что услышали, был написан пожилым человеком, прожившим всю свою жизнь в богопочитании. Автор псалма излагает не какую-то отвлеченную теорию. Он делится тем, что сам пережил и к чему в итоге пришел. В первую очередь обращает на себя внимание мысль о том, что Бог всегда присутствовал в жизни псалмопевца. От рождения и до настоящего момента псалмопевец славит Бога. Здесь же он замечает: «Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда». Действительно, всегда помнящий о Боге человек, человек, который стремится исполнять повеления Господни, во все времена и в любой культуре будет чем-то необычным, чем-то таким, на что невозможно не обращать внимания. Ведь само существование такого человека – это и знамение, и вызов для совести. Любопытно святоотеческое осмысление этой строки 70-го псалма. Одни святые толкователи видели в ней указание на знамение силы Божией. Таким знаменем становился сам чтущий Бога человек. Ведь вокруг него Бог творит чудеса. К примеру, у святителя Афанасия Великого мы можем найти такую мысль. Чудом именуется нечто необычайное и великое. Смысл же речи таков: если я вознесен высоко, и как человек великий и доблестный, смело действую среди многих народов, то не своею силою приобрел благо сие, но Ты своей помощью соделал меня могущественным и мужественным. Блаженный Августин иначе понимал мысль псалтыри. Он полагал, что речь здесь идет не о знамении или чуде, а о том, что в глазах забывшего о Боге общества тот, кто почитает Бога, выглядит каким-то чудовищем. Вот слова самого блаженного Августина. «Для многих я стал как бы чудовищем. Почему как будто монстр? Почему меня оскорбляют те, кто считает меня монстром? потому что я верю в то, чего не вижу. Ибо они, блаженствуя тем, что видят, ликуют в пьянстве, в распутстве, в ночлежках, в корыстолюбии, в богатстве, в грабежах, в мирских санах, в побелке глинобитной стены. В этом они ликуют. Но я поступаю иным путем, презирая то, что есть, и страшась даже благ мира, и не надеясь ни на что другое, кроме обетований Божиих. Святые, безусловно, правы. Исполняющий заповеди человек одновременно и знамение для окружающих его людей, и некое непонятное существо, которого стоит опасаться. Однако именно таких людей, почитающих Бога несмотря ни на что, слушает и слышит Бог. Именно такие люди в конечном итоге наследуют уготованное Богом блаженство Царства Небесного.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: обычная совсем, обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арсену из Уфы скоро исполнится 14 лет. Он на отлично учится в 7 классе. Арсен – победитель олимпиад по математике, русскому языку, географии и истории. А еще юноша увлекается программированием и интересуется иностранными языками. Близкие говорят, что Арсен общительный и целеустремленный. И несмотря на недуг, который сопровождает подростка с рождения, он достигает многих успехов. Арсен появился на свет раньше положенного срока весом всего 1,5 килограмма. Врачи практически сразу сообщили родителям диагноз – детский церебральный паралич. С раннего детства Арсен проходит курсы реабилитации. Благодаря занятиям со специалистами он научился сидеть, вставать на четвереньки, ползать. А после операции в клинике Елизарова и курсов восстановления подросток может стоять и ходить у опоры. Сейчас Арсен передвигается с помощью ходунков и трости. Несколько минут может стоять без поддержки. Врачи говорят, что у юноши огромный потенциал, и он может научиться ходить самостоятельно. Но для этого нужны непрерывные занятия со специалистами. Врачи рекомендовали Арсену пройти полный курс восстановительной реабилитации. В семье подростка работает только папа, мама постоянно находится с сыном, а старшая сестра Арсена учится в колледже. Оплатить дорогостоящие занятия семья не может. Поддерживает их фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на оплату реабилитации для Арсена Кагарманова в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Поддержать юношу, который мечтает бегать и играть в футбол, можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы в усадьбе Архангельская Тюрикова. Далеко от Москвы мы не уехали, и вообще в Архангельское Тюрикова мы приехали на метро. Станция Физтех Люблинско-Дмитровской линии. Мы выходим из нее и вот по бульвару Академика Ландау идем, и в какой-то момент справа от нас будет уже парк усадьбы Архангельская Тюрикова.
2: Да, всего в 1 километре от МКАД находится очень симпатичный парк и храм в управлении Липкинского, Челобитьевского шоссе и бульвара Академика Ландау. В народе это место называется «Баварский лес», потому что именно здесь снимали несколько сцен знаменитого фильма Татьяны Леозновой «17 мгновений весны». И вот в самом начале в этом парке Штирлиц под именем господина Бользена прогуливается с фрау Заурих, актрисой Эмилией Мильтон, и они беседуют о всяких незначительных вещах. Конечно же, фрау Заурих не подозревает о том, что перед ней тот самый Штирлиц, полковник Исаев. Но на самом деле эти места фигурируют еще и в виде шоссе Берлин-Бонн, по которому едет Штирлиц в конце второй серии.
1: То есть окно в Европу такое.
2: Да, на своем 230-м Мерседесе, а это Челобитьевское шоссе. Здесь пруд знаменитый, где Штирлиц убивает агента Клауса, артист Лев Дуров, тот падает в пруд. И вообще, почему они здесь все оказались? Почему киносъемки здесь происходили? Ну, есть самые разные версии. Одна анекдотическая, в которую я сама не очень верю. Но есть и другая, конкретная версия, которая все объясняет. Дело в том, что здесь, в усадьбе двоюродного брата императрицы Елизаветы Петровны, графа Гендрикова, росли редкие, не местные породы деревьев. В частности, например, сахаристый клен, который был привезен из Америки, например. Ряд растений, которые сохранились в усадебном парке, были посажены, да, в XVIII веке и очень напоминали какие-то европейские места. Вот. Ну, а вообще мы также с вами можем гордиться тем, что сейчас этот парк открыт для посещения, и все могут там побывать, даже те, кто еще не знали об этом замечательном месте. Все это превращено в прекраснейшую зону отдыха. Там есть смотровые площадки, дорожки, посыпанные гравием. И на большом, а он вообще-то назывался Старомарковский или Нижний пруд, есть остров. И при реставрационных работах было обнаружено, что дно этого пруда было укреплено дубовыми плахами, дубовыми конструкциями. Пруд существовал с XVI века, и, представьте себе, он не превратился в какое-то болото, в нем действительно водится рыба. Это совершенно уникальная конструкция, которую мы получили в наследство от тех далеких эпох. Среди растений, которые мы можем встретить в этом парке, это исполинские деревья. Некоторые достигают огромной высоты. Есть два дуба. Вообще черешчатый дуб, он живет не более 300-350 максимум лет. Это гигантские растения, которые можно тоже назвать живыми памятниками усадебного времени. Они имеют каждое краткую историю, обнесены заборчиком. Вот таблички есть. Ну а что же мы знаем об этой истории? И действительно много интересного, потому что история этого места начинается в 15 веке, что крайне редко, вот чтобы были имена и относились к 15 веку. Был московский боярин Фёдор Дмитриевич Всеволож, видимо, потом Всеволжские образовались уже как фамилия. А, да, но мы же с вами помним, да, как называется это место? Архангельское Тюрикова, да. А почему Тюрикова? А потому что прозвище у этого Фёдора Дмитриевича было Турик.
1: Или Тюрик.
2: Или Тюрик, да. Он был братом видного вельможи. И именно поэтому его сельцо, его вотчинка небольшая, находилась совсем недалеко от Москвы. Она находилась неподалеку от дороги из Москвы в Дмитров. Это был господский дом, его окружали крестьянские дворы. В XVI веке село принадлежит Ивану Александровичу Ростовскому, князю, по прозвищу Лобан. Тоже фамилия Лобанов и Ростовский.
1: Но мы же понимаем, что как раз это то время, когда формировались, да, фамилии. Более того, коль скоро мы говорим именно об этом времени, да, 15 веке, это все-таки феодальная война, которая вообще меняет всю, так скажем, политическую элиту.
2: Да,
1: и тасует
2: конечно.
1: Ее. Так вот и появляются из прозвищ новые знатные,
2: да,
1: роды.
2: Роды. Ну, на самом деле, действительно, Лобановы и Ростовские, они Рюриковичи. И тот самый Лобан, который жил здесь, был прямым в 19-м колене потомком варяга Рюрика. Интересно, что это место переходило, ну, видимо, из-за близости к Москве, к таким знатным владельцам, как Петр и Никита Годуновы, или, например, Иван и Богдан Сабуровы. Сабуровы действительно были приближенными к царской семье. В тяжкую для страны эпоху смуты Архангельское Тюриково не избежало разорения. И местный храм, который здесь находился, храм Михаила Архангела, был тоже сожжен. А при владельце, который жил уже во второй половине 17 века, Иване Петровиче Пронском, деревянный храм был построен, это была церковь Успения Пресвятой Богородицы с двумя пределами Архангела Михаила. Это в память о том сгоревшем храме, который дал имя вот этому селению, да, и Алексея Человека Божьего в честь святого покровителя, царствовавшего в ту пору царя Алексея Михайловича Романова. В 1695 году село принадлежит Алексею Семеновичу Шейну. Интересно, что Алексея Семеновича в современных блогах и справочных, даже некоторых сайтах, называют первым русским генералиссимусом, но, однако, это не подтверждается с точки зрения исторической науки. То, что он был выдающимся государственным деятелем, да. То, что он был участником всех кампаний Петра I, то, что он возглавил второй Азовский поход, это тоже правда. Вот, Петр считал Алексея Семеновича одним из своих учителей. Но надо сказать, что когда у Алексея Семеновича его сыновья умерли, в 1710 году село возвращается в казну. Но мы знаем такой невероятный факт, что потомки Шейных, они нашли это место, и они приезжают сюда и участвуют в жизни прихода церкви, находящейся здесь. А церковь была построена каменная в 1755 году при Екатерине Родионовне Скавронской, которая тоже была из рода Сабуровых. Но вообще эта усадьба меняет владельцев, и во второй четверти XIX века усадьбу приобретает Ирина Оболенская. При ней строится новый господский дом, закладываются оранжереи, и это становится такое замечательное производящее хозяйство, которое действительно приносит доход своим владельцам. Потом усадьба переходит генерал-майору Алексею Александровичу Щулепникову. И по инициативе этого замечательного владельца строится кирпичная колокольня храма. Вообще очень красивый храм. Вот, действительно удивительная архитектура. Хотя вроде бы, ну действительно, то, что это 18 век, видно, конечно же. То, что действительно вот такой ничего сложного, это усадебный храм. Он так причудливо украшен, особенно колокольня, которая выглядит просто очень нарядной.
1: Это сейчас так, я помню его еще совсем другим, не восстановленным, только недавно переданным. Его долго-долго восстанавливали.
2: Но его восстанавливали по чертежам, да, и поэтому, конечно, да. Вот, но вообще интересно и то, что с 1881 по 1917 год усадьбой владеет московский купец и промышленник Морис Филиппович Марк. Под платформу Марк, знаете?
1: Да, конечно.
2: Вот как раз носит его имя. Она, собственно, там недалеко. А кем же он был? Он был членом правления Московской конторы Государственного банка. Он был, в общем-то, одним из создателей акционерного общества белорецких заводов Пашковых и Московского биржевого общества. И когда, собственно, Морис Филиппович управляет и владеет этим имением, усадьба превращается в образцовое хозяйство. Здесь устраивают все. И восьмипольный севооборот, и молочную ферму, и строятся дома для рабочих. Хозяева жили в Архангельском только летом на даче, и они проводят дорогу сюда. В этот период особое внимание уделяется водной системе. И оформляется каскад из трех прудов, верхнего, среднего и нижнего. Сейчас сохранился только нижний пруд с островом. И мы его видим в том числе и в фильме «17 мгновений весны». А берега его укрепили уже не дубовыми, а лиственничными сваями. И глубина увеличена до 3,5 метров. Все это можно увидеть, побывать.
1: А главное, совсем рядом с Москвы. Я говорю, на метро сюда приехали.
2: Да.
1: Иной раз мы добираемся на 4 автобусах, на электричке, а здесь просто приехали на метро.
2: Тратим часы на дорогу в Волоколамский район, например.
1: Да.
2: Помните? Колоссально. А здесь вот, приезжайте, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Валерьевной Гераскиной в Архангельском Тюриково побывали. И вы любите те места, где мы бываем, путешествуйте с нами. Будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья. Глава девятая. Войдя в свой дом, Лизавета Прокофьевна остановилась в первой же комнате. Дальше она идти не могла и опустилась на кушетку, совсем обессиленная, позабыв даже пригласить князя садиться. Это была довольно большая зала с круглым столом посредине, с камином, со множеством цветов на этажерках у окон и с другой стеклянной дверью в сад, в задней стене. Тотчас же вошли Аделаида и Александра, вопросительно и с недоумением смотря на князя и на мать. Девицы обыкновенно вставали на даче около 9 часов. Одна Аглая в последние 2-3 дня повадилась вставать несколько раньше и выходила гулять в сад, но все-таки не в 7 часов, а в 8 или даже попозже. Лизавета Прокофьевна, действительно не спавшая ночь от разных своих тревог, поднялась около 8 часов нарочно с тем, чтобы встретить в саду Аглаю, предполагая, что та уже встала, но ни в саду, ни в спальне ее не нашла. Тут она встревожилась окончательно и разбудила дочерей. От служанки узнали, что Аглая Ивановна еще в 7 часу вышла в парк. Девицы усмехнулись новой фантазии их фантастической сестрицы и заметили мамаше, что Аглая, пожалуй, еще рассердится, если та пойдет в парк ее отыскивать, и что, наверное, она сидит теперь с книгой на зеленой скамейке, о которой она еще 3 дня назад говорила, из-за которую чуть не поссорилась с князем Ще, потому что тот не нашел в местоположении этой скамейки ничего особенного. Застав свидание и слыша странные слова дочери, Лизавета Прокофьевна была ужасно испугана по многим причинам, но, приведя теперь с собой князя, струсила, что начала дело, почему ж Аглая не могла бы встретиться и разговориться с князем в парке, даже, наконец, если бы это было и наперед условленное у них свидание. «Не подумайте, батюшка-князь», — скрипилась она наконец, «что я вас допрашивать сюда притащила. Я, голубчик, после вчерашнего вечера, может, и встречаться-то с тобой долго не пожелала бы». Она была немного осеклась. «Но все-таки вам бы очень хотелось узнать, как мы встретились сегодня с Аглаей Ивановной», — весьма спокойно докончил князь. «Ну что ж, и хотелось», — вспыхнула тотчас же Лизавета Прокофьевна. «Не струшу и прямых слов, потому что никого не обижаю и никого не желала обидеть». «Помилуйте, и без обиды натурально хочется узнать. Вы мать. Мы сошлись сегодня с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки ровно в 7 часов утра, вследствие ее вчерашнего приглашения. Она дала мне знать вчера вечером запиской, что ей надо видеть меня и говорить со мной о важном деле. Мы свиделись и проговорили целый час о делах, собственно, одной Аглаи Ивановны касающихся. Вот и все».
2: «Конечно, все, батюшка. И без всякого сомнения, все», — с достоинством произнесла Лизавета Прокофьевна.
1: «Прекрасно, князь», — сказала Аглая, вдруг входя в комнату. «Благодарю вас от всего сердца, что сочли и меня, неспособную унизиться здесь до лжи. Довольно с вас, маман. Или еще намерены допрашивать?
2: Ты знаешь, что мне пред тобой краснеть еще ни в чем до сих пор не приходилось. Хотя ты, может, и рада бы была тому», — назидательно ответила Лизавета Прокофьевна.
1: «Прощайте, князь. Простите и меня, что обеспокоила. И, надеюсь, вы останетесь уверены в неизменном моем к вам уважении». Князь тотчас же откланялся на обе стороны и молча вышел. Александра и Аделаида усмехнулись и пошептались о чем-то промеж собой. Лизавета Прокофьевна строго на них поглядела.
2: «Мы только тому, маман», — засмеялась Аделаида, «что князь так чудесно раскланялся. Иной раз совсем мешок, а тут вдруг как Евгений Павлович. Деликатности и достоинству само сердце учит, а не танцмейстер», — сентенциозно заключила Лизавета Прокофьевна и прошла к себе наверх, даже и не поглядев на Аглаю. Когда князь воротился к себе уже около 9 часов, то застал на террасе Веру Лукьяновну и служанку. Они вместе прибирали и подметали после вчерашнего беспорядка. «Слава богу, успели покончить до прихода», — радостно сказала Вера. «Здравствуйте. У меня немного голова кружится, я плохо спал. Я бы заснул. Здесь на террасе, как вчера? Хорошо. Я скажу всем, чтобы вас не будили. Папаша ушел куда-то». Служанка вышла. Вера отправилась было за ней, но воротилась и озабоченно подошла к князю. «Князь,

засмеялась она, полуобернувшись, чтоб уйти. «А у вас такие славные глаза в эту минуту! Счастливые!» «Неужто счастливые?» — с живостью спросил князь и радостно рассмеялся. Но Вера, простодушная и нецеремонная, как мальчик, вдруг что-то сконфузилась, покраснела еще больше и, продолжая смеяться, торопливо вышла из комнаты. «Какая славная!» — подумал князь и тотчас забыл о ней. Он зашел в угол террасы, где была кушетка, и пред нею столик. Сел, закрыл руками лицо и просидел минут 10. Вдруг торопливо и тревожно опустил в боковой карман руку и вынул 3 письма. Но опять отворилась дверь, и вошел Коля. Князь точно обрадовался, что пришлось положить назад в карман письма и удалить минуту. «Но происшествие», — сказал Коля, усаживаясь на кушетке и прямо подходя к предмету, как и все ему подобные. «Как вы теперь смотрите на Ипполита? Без уважения?» «Почему же?» «Но, Коля, я устал. При том же об этом слишком грустно опять начинать. Что он, однако, спит и еще 2 часа проспит? Понимаю, вы дома не спали, ходили в парке. Конечно, волнение, еще бы. Почему вы знаете, что я ходил в парке и дома не спал?» «Вера сейчас говорила, уговаривала не входить, я не утерпел. На минутку. Я эти 2 часа продежурил у постели, теперь Костю Лебедева посадил на очередь. Бурдовский отправился. Так ложитесь же, князь, спокойной... Ну, спокойного дня. Только знаете, я поражен». «Конечно, все это...» «Нет, князь, нет. Я поражен исповедью. Главное, тем местом, где он говорит о провидении и о будущей жизни. Там есть одна гигантская мысль». Князь ласково посмотрел на Колю, который, конечно, затем и зашел, чтобы поскорее поговорить про гигантскую мысль. «Но главное, главное не в одной мысли, а во всей обстановке. Напиши это Вольтер, Руссо, Прудон. Я прочту, замечу, но не поражусь до такой степени. Но человек, который знает, наверное, что ему остается 10 минут и говорит так, ведь это гордо, ведь это высшая независимость собственного достоинства, ведь это значит бравировать прямо. Нет, это гигантская сила духа, и после этого утверждать, что он нарочно не положил капсуля, это низко и неестественно. А знаете, ведь он обманул вчера, схитрил. Я вовсе никогда с ним сак не укладывал и никакого пистолета не видал. Он сам все укладывал, так что он меня вдруг с толку сбил. Вера говорит, что вы оставляете его здесь, клянусь, что не будет опасности, тем более, что мы все при нем безотлучно. А кто из вас там был ночью? Я, Костя Лебедев, Бурдовский. Келлер побыл немного, а потом перешел спать к Лебедеву, потому что у нас не на чем было лечь. Фердыщенко тоже спал у Лебедева, в 7 часов ушел. Генерал всегда у Лебедева. Теперь тоже ушел. Лебедев, может быть, к вам придет сейчас. Он, не знаю, зачем вас искал. 2 раза спрашивал. Пускать его или не пускать, коли вы спать ляжете? Я тоже спать иду. Ах да, сказал бы я вам одну вещь. Удивил меня давеча генерал. Бурдовский разбудил меня в 7 часу на дежурство. Почти даже в 6. Я на минутку вышел, встречаю вдруг генерала и до того еще хмельного, что меня не узнал. Стоит предо мной, как столб. Так и накинулся на меня, как очнулся. «Что, дескать, больной? Я шел узнать про больного». Я отрапортовал. «Ну, то сё. Это все хорошо, — говорит. Но я главное шел, затем и встал, чтобы тебя предупредить». Я имею основание предполагать, что при господине Фердыщенке нельзя всего говорить и надо удерживаться. Понимаете, князь? Неужто? Впрочем, для нас все равно. Да, без сомнения, все равно. Мы не масоны, так что я даже подивился, что генерал нарочно шел меня

0: из-за этого ночью будить. Фердыщенко ушел, вы говорите? В 7 часов. Зашел ко мне мимоходом, я дежурю. Сказал, что идет доночевывать к Вилкину. Пьяница такой есть один. Вилкин. Ну, иду. А вот и Лукьян Тимофеевич. Князь хочет спать, Лукьян Тимофеевич. Оглобли назад. Единственно на минуту, многоуважаемый князь, по некоторому значительному в моих глазах делу, натянуто и каким-то проникнутым тоном в полголоса проговорил вошедший Лебедев и с важностью поклонился. Он только что воротился и даже к себе не успел зайти, так что и шляпу еще держал в руках. Лицо его было озабоченное и с особенным, необыкновенным оттенком собственного достоинства. Князь пригласил его садиться. «Вы меня 2 раза спрашивали? Вы, может быть, все беспокоитесь насчет вчерашнего?»
1: «Насчет этого вчерашнего мальчика, предполагаете вы, князь?» «О, нет, вчера мои мысли были в беспорядке. Но сегодня я уже не предполагаю контрикарировать хотя бы в чем-нибудь ваше предположение».
0: «Контрека... Как вы сказали?»
1: «Я сказал контрикарировать. Слово французское, как и множество других слов, вошедших в состав русского языка. Но особенно не стою за него».
0: «Что это вы сегодня, Лебедев, такой важный и чинный? И говорите, как по складам», — усмехнулся князь.
1: «Николай Ардалионович», — чуть не умиленным голосом обратился Лебедев к Коле, «имея сообщить князю о деле, касающемся, собственно...» «Ну да, разумеется, разумеется, не мое дело. До свидания, князь», — тотчас же удалился Коля.
0: «Люблю ребенка за понятливость», — произнес Лебедев, смотря ему вслед. «Мальчик прыткий, хотя и назойливый. Чрезвычайное несчастье испытал я, многоуважаемый князь, вчера вечером или сегодня на рассвете. Еще колеблюсь, а значит, точное время».
1: «Что такое?»
0: «Пропажа 400 рублей из бокового кармана, многоуважаемый князь».
1: «Окрестили», — прибавил Лебедев с кислой усмешкой.
0: «Вы потеряли 400 рублей?
1: Это жаль. И особенно бедному, благородно живущему своим трудом человеку».
0: «Конечно, конечно. Как так?
1: Вследствие винас. Я к вам как к провидению, многоуважаемый князь. Сумму 400 рублей серебром получил я вчера в 5 часов пополудни от одного должника и с поездом воротился сюда. Бумажник имел в кармане. Переменив вицмундир на сюртук, переложил деньги в сюртук, имея в виду держать при себе, рассчитывая вечером же выдать их по одной просьбе, ожидая поверенного. Кстати, Лукьян Тимофеевич, правда, что вы в газетах публиковались, что даете деньги под золотые и серебряные вещи? Через поверенного. Собственного имени моего не означено ниже адреса. Имея ничтожный капитал и в видах приращения фамилии, согласитесь сами, что... Честный процент? Ну да, ну да. Я только чтоб осведомиться. Извините, что прервал. Поверенный не явился. Тем временем привезли несчастного. Я уже был в форсированном расположении пообедав. Зашли эти гости, выпили чаю. И я повеселел к моей пагубе. Когда же уже поздно вошел этот келлер и возвестил о вашем торжественном дне и о распоряжении насчет шампанского, то я, дорогой и многоуважаемый князь, имея сердце, что вы уже, вероятно, заметили, ибо я заслуживаю, имея сердце, не скажу чувствительное, но благодарное, чем и горжусь, я для пущей торжественности изготовляемой встречи и во ожидании лично поздравить вас вздумал пойти переменить старую рухлядь мою на снятый мною по возвращении моем вицмундир, что и исполнил, как, вероятно, князь, вы и заметили, видя меня в вицмундире весь вечер. Переменяя одежду, забыл в сюртуке бумажник. Подлинно, когда Бог вас хочет наказать, то прежде всего восхитит разум. И только сегодня, уже в 7:30, пробудясь, вскочил, как полоумный, схватился первым делом за сюртук. Один пустой карман. Бумажника и след простыл.
0: Ах, Это неприятно.
1: Именно неприятно. И вы с истинным тактом нашли сейчас надлежащее выражение. Не без коварства, прибавил Лебедев.
0: Как же, однако, затревожился князь, задумываясь, ведь это серьезно.
1: Именно серьезно. Еще другое отысканное вами слово, князь, для обозначения.
0: Ах, полноте, Лукьян Тимофеевич, что тут отыскивать?
1: Важность не в словах. Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде выронить из кармана?
0: Мог. Все возможно в пьяном виде, как вы с искренностью выразились, многоуважаемый князь.
1: Но прошу рассудить, если я вытрусил бумажник из кармана, переменяя сюртук, то вытрушенный предмет должен был лежать тут же на полу. Где же этот предмет? Не заложили ли вы куда-нибудь в ящик, в стол?
0: Все переискал.
1: Везде перерыл, тем более, что никуда не прятал и никакого ящика не открывал, о чем ясно помню.
0: В шкафчике смотрели?
1: Первым делом-с, и даже несколько раз уже сегодня. Да и как бы мог я заложить в шкафчик истину, уважаемый князь?
0: Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит.
1: Стало быть, кто-нибудь нашел на полу.
0: Или из кармана похитил.
1: Две альтернативы-с.
0: Меня это очень тревожит, потому что кто именно?
1: Вот вопрос. Без всякого сомнения в этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли и определяете положение, сиятельнейший князь.
0: Ах, Лукьян Тимофеевич, оставьте насмешки. Тут
1: насмешки? Вскричал Лебедев, всплеснув руками.
0: Ну-ну-ну, хорошо, я ведь не сержусь. Тут совсем другое.
1: Я за людей боюсь.
0: Кого вы подозреваете?
1: Вопрос труднейший и сложнейший.
0: Служанку подозревать не могу. Она в своей кухне сидела.
1: Детей родных тоже.
0: Еще бы.
1: Стало быть, кто-нибудь из гостей-с.
0: Но возможно ли это?
1: Совершенно и в высшей степени невозможно. Но непременно так должно быть. Согласен, однако же, допустить и даже убежден, что если была покража, то совершилась не вечером, когда все были в сборе, а уже ночью или даже под утро кем-нибудь из заночевавших.
0: Ах, боже мой!
1: Бурдовского и Николая Ардалионовича я, естественно, исключаю. Они и не входили ко мне-с.
0: Еще бы, да, если бы даже и входили.
1: Кто у вас ночевал?
0: Считая со мной, ночевало нас четверо в двух смежных комнатах.
1: Я, генерал, келлер и господин Фердыщенко. Один, стало быть, из нас четверых-с.
0: Из трех, то есть. Но кто же?
1: Я причел и себя для справедливости и для порядку. Но согласитесь, князь, что я обокрасть сам себя не мог, хотя подобные случаи и бывали на свете.
0: «Ах, Лебедев, как это скучно!» — нетерпеливо вскричал князь. «К делу, чего вы тянете?»
1: «Остаются, стало быть, трое-с. И, во-первых, господин Келлер. Человек непостоянный, человек пьяный и в некоторых случаях либерал. То есть насчет кармана-с. В остальном же с наклонностями, так сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными. Он заночевал сначала здесь, в комнате больного, и уже ночью лишь перебрался к нам под предлогом, что на голом полу жестко спать.
0: Вы подозреваете его?»
1: «Подозревал-с. Когда я в 8:00 утра вскочил, как полоумный, и хватил себя по лбу рукой, то тотчас же разбудил генерала, спавшего сном невинности.
0: Приняв в соображение странное исчезновение Фердыщенко, что уже одно возбудило в нас подозрение, оба мы тотчас же решились обыскать Келлера, лежавшего как почти подобно гвоздюс. Обыскали совершенно. В карманах ни одного сантима, и даже ни одного кармана ни дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клетчатый, бумажный, в состоянии неприличном-с.
1: Далее любовная записка одна от какой-то горничной с требованием денег и угрозами. И клочки известного вам фельетона-с. Генерал решил, что невинен. Для полнейших сведений мы его самого разбудили, на силу дотолкались. Едва понял, в чем дело, разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, даже глупое. «Не он-с».
0: «Ну, как я рад!» — радостно вздохнул князь. «Я таки за него боялся». «Боялись? Стало быть, уже имели основание к тому?» — прищурился Лебедев. «О, нет, я так», — осекся князь. «Я ужасно глупо сказал, что боялся. Сделайте одолжение, Лебедев, не передавайте никому». «Князь, князь, слова ваши в моем сердце, в глубине моего сердца. Там могила-с». Восторженно проговорил Лебедев, прижимая шляпу к сердцу. «Хорошо, хорошо. Стало быть, Фердыщенко... То есть, я хочу сказать, вы подозреваете Фердыщенко? Кого же более?» Тихо произнес Лебедев, пристально смотря на князя. «Ну да, разумеется. Кого же более? То есть, опять-таки, какие же улики?» «Улики есть-с. Во-первых... Исчезновение в 7 часов или даже в 7 часу утра. Знаю, мне Коля говорил, что он заходил к нему и сказал, что идет доночевывать к... Забыл, кому? К своему приятелю. Вилкинус. Так, стало быть, Николай Арделеонович говорил уже вам? Он ничего не говорил о покраже. Он и не знает, ибо я пока держу дело в секрете. И так идет к Вилкину». Казалось бы, что мудреного, что пьяный человек идет к такому же, как и он сам, пьяному человеку, хотя бы даже и чем свет, и безо всякого повода-с. Но вот здесь-то и след открывается. Уходя, он оставляет адрес. Теперь следите, князь. Вопрос, зачем он оставил адрес? Зачем он заходит нарочно к Николаю Арделеоновичу, делая крюкс? И передает ему, что «иду, дескать, доночевывать к Вилкину». И кто станет интересоваться тем, что он уходит, и даже именно к Вилкину? К чему возвещать? Нет, тут тонкость-с. Воровская тонкость. Это значит, вот, дескать, нарочно не утаиваю следов моих. Какой же я вор после этого? Разве бы вор возвестил, куда он уходит? Излишняя заботливость отвести подозрение и, так сказать, стереть свои следы на песке. Поняли вы меня, многоуважаемый князь? Понял, очень хорошо понял. Но ведь этого мало. Вторая улика-с. След оказывается ложный, а данный адрес неточный. Час спустя, то есть в 8 часов, я уже стучался к Вилкину. Он тут, в 5-й улице-с. И даже знакомс. Никакого не оказалось Фердыщенко. Хоть и добился от служанки совершенно глухой-с, что назад тому час действительно кто-то стучался, и даже довольно сильно, так что и колокольчик сорвал. Но служанка не отворила, не желая будить господина Вилкина, а может быть и сама не желая подняться. Это бывает-с. И тут все ваши улики? Этого мало. Князь, но кого же подозревать-с? «Рассудите!» — умилительно заключил Лебедев, и что-то лукавое проглянуло в его усмешке. «Осмотрели бы вы еще раз комнаты и в ящиках», — озабоченно произнес князь после некоторой задумчивости. «Осматривался!» — еще умилительнее вздохнул Лебедев. «И зачем? Зачем вам было переменять этот сюртук?» — воскликнул князь в досаде, стукнув по столу. «Вопрос из одной старинной комедии-с. Но, благодушнейший князь, вы уже слишком принимаете к сердцу несчастье мое. Я не стою того. То есть я один не стою того. Но вы страдаете из-за преступника? За ничтожного господина Фердыщенко? Ну да, да, вы действительно меня озаботили». Рассеянно и с неудовольствием прервал его князь. «Итак, что же вы намерены делать? Если вы так уверены, что это Фердыщенко». «Князь, многоуважаемый князь, кто же другой-с?» С возраставшим умилением извивался Лебедев. «Ведь не имение другого, на кого помыслить, и, так сказать, совершенная невозможность подозревать кого-либо, кроме господина Фердыщенко, ведь это, так сказать, еще улика против господина Фердыщенко, уже третья улика. Ибо опять-таки кто же другой? Ведь не господина же Бурдовского мне заподозрить».
1: «Ну вот, вздор какой.
0: Не генерала же, наконец!
1: Что за дичь? Почти сердито проговорил князь, нетерпеливо поворачиваясь на месте. Еще бы не дичь!
0: И насмешил же меня человек, то есть генерал-тос. Идем мы с ним давеча по горячим следам к Вилкинус. А надо вам заметить, что генерал был еще более моего поражен, когда я после пропажи первым делом его разбудил, даже так, что в лице изменился. Покраснел, побледнел и, наконец, вдруг в такое ожесточенное и благородное негодование вошел, что я даже и не ожидал такой степени. Наиблагороднейший человек. Лжет он беспрерывно, по слабости, но человек высочайших чувств, человек при этом малосмысленный, внушающий полнейшее доверие своей невинностью. Я вам уже говорил, многоуважаемый князь, что имею к нему не только слабость, а даже любовь. Вдруг останавливается посредине улицы, распахивает сюртук, открывает грудь. «Обыскивай меня», — говорит. «Ты Келлера обыскивал, зачем же ты меня не обыскиваешь? Того требует, — говорит, — справедливость». У самого и руки, и ноги трясутся, даже весь побледнел, грозный такой. Я засмеялся и говорю: «Слушай, — говорю, — генерал, если бы кто другой мне это сказал про тебя, то я бы тут же собственными руками мою голову снял, положил бы ее на большое блюдо и сам бы поднес ее всем сомневающимся. Вот, дескать, видите эту голову? Так вот, этою собственную своей головой я за него поручусь. И не только голову, но даже в огонь. Вот, как я говорю, за тебя ручаться готов». Тут он бросился мне в объятия, все среди улицы прослезился, дрожит. И так крепко прижал меня к груди, что я едва даже откашлялся. «Ты, — говорит, — единственный друг, который остался мне в несчастьях моих». Чувствительный человек. Но, разумеется, тут же дорогой и анекдот к случаю рассказал о том, что его тоже будто бы раз, еще в юности, заподозрили в покраже 500 тысяч рублей, но что он на другой же день бросился в пламень горящего дома и вытащил из огня подозревавшего его графа и Нину Александровну, еще бывшую в девицах. Граф его обнял, и таким образом произошел брак его с Ниной Александровной, а на другой же день в пожарных развалинах нашли и шкатулку с пропавшими деньгами. Была она железная, английского устройства с секретным замком, и как-то под пол провалилась, так что никто и не заметил. И только через этот пожар отыскалась. Совершенная ложь. Но когда о Нине Александровне заговорил, то даже захныкал. Благороднейшая особа Нина Александровна, хоть на меня и сердита. «Вы не знакомы?» «Почти что нет, но всею душой желал бы, хотя бы только для того, чтобы пред нею оправдаться. Нина Александровна в претензии на меня, что я будто бы развращаю теперь ее супруга пьянством. Но я не только не развращаю, но скорее укращаю его. Я его, может быть, отвлекаю от компании пагубнейшей. При том же он мне друг-с, и я, признаюсь вам, теперь уж не оставлю его-с. То есть даже так-с. Куда он, туда и я. Потому что с ним только чувствительностью одною и возьмешь. Теперь он даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя втайне и рвется к ней, и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро, вставая и надевая сапоги, не знаю уж почему в это именно время. Денег у него нет-с. Вот беда. А к той без денег явиться никак нельзя-с. Не просил он денег у вас, многоуважаемый князь? Нет, не просил. Стыдится. Он было и хотел. Даже мне признавался, что хочет вас беспокоить. Но стыдлив-с, так как вы еще недавно его одолжили и сверх того полагает, что вы не дадите. Он мне как другу это излил. А вы ему денег не даете? Князь. Многоуважаемый князь, не только деньги, но за этого человека я, так сказать, даже жизнью... Нет, впрочем, преувеличивать не хочу. Не жизнью, но если, так сказать, лихорадку, нарыв какой-нибудь или даже кашель, то, ей-богу, готов буду перенести, если только за очень большую нужду, ибо считаю его за великого, но погибшего человека. Вот-с. Не только деньги-с.
1: «Стало быть, деньги даете?»
0: «Нет, денег я не давался. И он сам знает, что я и не дамс. Но ведь единственно в видах воздержания и исправления его. Теперь увязался со мной в Петербург. Я в Петербург ведь еду, чтобы застать господина Фердыщенко по самым горячим следам, ибо, наверное, знаю, что он уже тамс. Генерал мой так и кипит, но подозреваю, что в Петербурге улизнет от меня, чтобы посетить капитаншу. Я, признаюсь, даже нарочно его от себя отпущу, как мы уже и условились по приезде, тотчас же разойтись в разные стороны, чтоб удобнее изловить господина Фердыщенко. Так вот, я его отпущу, а потом вдруг, как снег на голову, и застану его у капитанши, собственно, чтоб его пристыдить, как семейного человека и как человека, вообще говоря. Только не делайте шуму, Лебедев. Ради бога, не делайте шуму. В полголоса и в сильном беспокойстве проговорил князь. «О, нет! Собственно лишь, чтобы пристыдить и посмотреть, какую он физиономию сделает. Ибо многое можно по физиономии заключить, многоуважаемый князь, и особенно в таком человеке. Ах, князь, хоть и велика моя собственная беда, но не могу даже и теперь не подумать о нем и об исправлении его нравственности. Чрезвычайная просьба у меня к вам, многоуважаемый князь, даже, признаюсь, затем, собственно, и пришелся. С их домом вы уже знакомы и даже жили у них-с. То если бы вы, благодушнейший князь, решились мне в этом способствовать, собственно, лишь для одного генерала и для счастья его, Лебедев даже руки сложил как бы в мольбе. Что же, как же способствовать? Будьте уверены, что я весьма желаю вас вполне понять, Лебедев. Единственно всей уверенности я к вам и явился. Через Нину Александровну можно бы подействовать, наблюдая и, так сказать, следя за его превосходительством постоянно в недрах собственного его семейства. Я, к несчастью, не знакомс. К тому же тут и Николай Ардалионович, обожающий вас, так сказать, всеми недрами своей юной души, пожалуй, мог бы помочь. Нет. Нину Александровну в это дело... Боже, сохрани. Да и Колю... Я, впрочем, вас еще, может быть, и не понимаю, Лебедев. Да тут и понимать совсем нечего. Даже привскочил на стуле Лебедев. Одна чувствительность и нежность. Вот все лекарство для нашего больного. Вы, князь, позволяете мне считать его за больного? Это даже показывает вашу деликатность и ум. Объясню вам примером, для ясности взятым из практики. Видите какой-то человек-с? Тут у него теперь одна слабость к этой капитанше, к которой без денег ему являться нельзя, и у которой я сегодня намерен накрыть его для его же счастья-с. Но положим, что не одна капитанша, а совершен даже настоящее преступление, ну там бесчестнейший проступок какой-нибудь, хотя он и вполне не способен к тому, то и тогда, говорю я, одною благородную, так сказать, нежностью с ним до всего дойдешь, ибо чувствительнейший человек. Поверьте, что 5 дней не выдержит, сам проговорится, заплачет и во всем сознается, и особенно если действовать ловко и благородно, через семейный и ваш надзор за всеми, так сказать, чертами и стопами его». «О, благодушнейший князь!» — вскочил Лебедев даже в каком-то вдохновении. «Я ведь и не утверждаю, что он, наверное. Я, так сказать, всю кровь мою за него готов хоть сейчас излить, хотя согласитесь, что невоздержание и пьянство, и капитанша, и все это вместе взятое могут до всего довести. Такой цели я, конечно, всегда готов способствовать», — сказал князь, вставая. «Только признаюсь вам, Лебедев, я в беспокойстве ужасном. Скажите, ведь вы все еще... Одним словом, сами же вы говорите, что подозреваете господина Фердыщенко. Да кого же более? Кого же более? Искреннейший князь!» Опять умилительно сложил руки Лебедев, умиленно улыбаясь. Князь нахмурился и поднялся с места. «Видите, Лукьян Тимофеевич, тут страшное дело в ошибке. Этот Фердыщенко... Я бы не желал говорить про него дурного, но этот Фердыщенко, то есть кто знает, может быть, это и он. Я хочу сказать, что, может быть,
1: он и в самом деле способнее к тому, чем другой. Лебедев навострил глаза и уши. «Видите?» — запутывался и все более и более нахмуривался князь, расхаживая взад и вперед по комнате и стараясь не взглядывать на Лебедева. «Мне дали знать, мне сказали про господина Фердыщенко, что будто бы он, кроме всего, такой человек, при котором надо воздерживаться и не говорить ничего лишнего. Понимаете, я к тому, что, может быть, и действительно он был способнее, чем другой, чтобы не ошибиться. Вот в чем главное. Понимаете? А кто вам сообщил это про господина Фердыщенко?» Так вскинулся Лебедев. «Так, мне шепнули. Я, впрочем, сам этому не верю. Мне ужасно досадно, что я принужден был это сообщить. Но, уверяю вас, я сам этому не верю. Это какой-нибудь вздор. Фу, как я глупо сделал. Видите, князь?» Весь даже затрясся Лебедев. «Это важно. Это слишком важно теперь. То есть не насчет господина Фердыщенко, а насчет того, как к вам дошло это известие». Говоря это, Лебедев бегал вслед за князем взад и вперед, стараясь ступать с ним в ногу. «Вот что, князь, и я теперь сообщу. Давеча генерал, когда мы с ним шли к этому Вилкину, после того, как уже он мне рассказал о пожаре и, кипя, разумеется, гневом, вдруг начал мне намекать то же самое про господина Фердыщенко. Но так нескладно и неладно, что я поневоле сделал ему некоторые вопросы и вследствие того убедился вполне, что все это известие — единственно одно вдохновение его превосходительства. Собственно, так сказать, из одного благодушия. Ибо он и лжет единственно потому, что не может сдержать умиление. Теперь извольте видеть, если он солгал, а я в этом уверен, то каким же образом и вы могли об этом услышать? Поймите, князь, ведь это было в нем вдохновение минуты. То кто же, стало быть, вам-то сообщил? Это важно-с. Это очень важно-с. И, так сказать, мне сказал это сейчас Коля, а ему давеча отец, которого он встретил в 6 часов в 7 в сенях, когда вышел зачем-то. И князь рассказал все подробности. «Ну вот-с, это что называется след-с», — потирая руки, неслышно смеялся Лебедев. «Так я и думал-с. Это значит, что его превосходительство нарочно прерывали свой сон невинности в 6 часу, чтобы идти разбудить любимого сына и сообщить о чрезвычайной опасности соседства с господином Фердыщенком». «Каков же после того опасный человек, господин Фердыщенко, и каково родительское беспокойство его превосходительства?» «Послушайте, Лебедев», — смутился князь окончательно, — «послушайте, действуйте тихо, не делайте шуму. Я вас прошу, Лебедев, я вас умоляю. В таком случае, клянусь, я буду содействовать. Но чтобы никто не знал, чтобы никто не знал. Будьте уверены, благодушнейший, искреннейший и благороднейший князь», — вскричал Лебедев в решительном вдохновении. «Будьте уверены, что все сие умрет в моем благороднейшем сердце. Тихими стопами-с, вместе, тихими стопами-с, вместе. Я же всю даже кровь мою, сиятельнейший князь. Я низок и душой, и духом. Но спросите всякого даже подлеца, не только низкого человека, с кем ему лучше дело иметь, с таким ли, как он, подлецом, или с наиблагороднейшим человеком, как вы, искреннейший князь. Он ответит, что с наиблагороднейшим человеком, и в том торжество добродетели. До свидания, многоуважаемый князь. Тихими стопами и вместе-с».
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Заутреня святителей». Читает Александр Казаков.
1: Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле, завивает вьюжина, мороз леденит одинокую снежную землю. Никола Угодник в старом овчином тулупе, в больших дырявых валенках, за плечами котомка, в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской ряске, на голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти. Серафим Саровский в белой ватной свитке, идет скорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку. Развиваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме. «Ай да мороз, греховодник! Ай да шутник старый!» — весело приговаривает Никола Угодник. И чтобы согреться, бьет мужицкими рукавицами по захолодевшему от морозу полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай, шуршат валенки. «Угодил нам, старикам, морозец! Нечего сказать, такой неугомонный, утиши его! Господи, такой неугомонный!» Смеется Серафим и тоже бежит в припрыжку, не отставая от резвого Николы. Гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке. «Это что еще?» – тихо улыбается Сергий. «А вот в лето 1347-го вот морозно было, ужасти!» «Вьюжит, не заблудиться бы в поле», — говорит Серафим. «Не заблудимся, отцы», — добро отвечает Никола. «Я все дороги русские знаю. Скоро дойдем до леса Китежского, а там, в церковке, Господь сподобит и заутреннюю отслужить. Подбавьте шагу, отцы». «Резвый угодник», — тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. «Старательный. Сам из чужих краев, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что Никола полюбил народ наш грехами затемненный? Ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него неустанно». «За что полюбил?» — отвечает Никола, глядя в очи Сергия. «Дитя она, Русь. Цвет тихий, благоуханный, кроткая дума Господня, дитя его любимое, неразумное, но любое. А кто не возлюбит дитя? Кто не умилится цветиком? Русь — это кроткая дума Господня». «Хорошо ты сказал, Никола, про Русь», — тихо прошептал Серафим. «На колени радости моей стать хочется перед нею и молиться, как честному образу». «А как же отцы святые?» — робко спросил Сергий. «Годы крови, 1917-й, 1918-й, и 1919-й. По что русский народ кровью себя обогрил?» «Покаяться», — убежденно ответил Никола Угодник. «Спасется», — твердо сказал Серафим. «Будем молиться», — прошептал Сергий. Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. Затеплили перед темными образами свечи и стали служить заутренню. За стенами церкви гудел снежный китежский лес. Пела вьюга. Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси, любови Спасовой, кроткой думе Господней. А после заутренни вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Заутреня святителей». Читал Александр Казаков.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Музыкант» из сборника «Отец Арсений». Читает Юрий Новиков.
1: Высокий, худой, оборванный и, как все, бесконечно измученный, появился этот человек в бараке. Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие черные задумчивые печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно. На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайки, и поэтому с каждым днем все больше и больше слабел. Приходя с работы, медленно съедал паек, садился на нары и, ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежащие на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле. О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал, но как-то все случайно разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак. Окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности. Вечером около одних нар собралось несколько заключенных. Отец Арсений также присутствовал. Вначале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому. Вспомнили театр, музыку, и в этот момент к говорившим подошел молчаливый заключенный. Разговор о музыке углубился. Кто-то заспорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о партийности музыки. Отец Арсений, как всегда, не участвовал в спорах, но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на душу человека, облагораживать слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу человека. Молчаливый и всегда замкнутый заключенный оживился. Глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысль отца Арсения о влиянии музыки на человека. Один из заключенных, стоявший около нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: «Позвольте, позвольте! Я вас знаю, вы пианист!» И назвал фамилию выдающегося музыканта. Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: «Если бы вы знали, как мне не хватает музыки! Если бы вы только знали! С ней я прожил бы даже здесь!» Кто-то глупо спросил: «За что вы здесь?» И музыкант необычайно серьезно ответил: «По доносу друга. А вообще, за то, за что мы все здесь», — сказал и, сразу отойдя, лег на свои нары. Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо. Взгляд стал совершенно отсутствующим, отзывался он только на второе или третье обращение. Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти. Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб. С трудом ходил на работу, нормы выполнял все меньше и меньше, соответственно, уменьшался и паек. Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал не впопад или уходил. Как-то отец Арсений обратился к окружающим: «Гибнет человек без музыки. Что бы ему достать для игры?» И один из уголовников, любивший отца Арсения, сказал: «В красном уголке есть гитара, разбитая. Попробую ее с ребятами раздобыть». В особом имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий. Хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальства числился как необходимая принадлежность для политической перековки заключенных зэков. Неизвестно, какими путями взяли уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися 5 струнами, облезлым лаком она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится. При первом же обыске ее отберут, но появление гитары в бараке было событием и развлечением. Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. 2 дня гитару уголовники прятали, а на 3-й день, когда дека подсохла, после вечерней поверки и обысков положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака. Пришел музыкант и, сев на нары, задел рукой струны. Они жалобно зазвенели. Он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл. В 5-6 местах уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей. Ругань стихла, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом. В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей. Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели и лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки. Это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость». Звуки лились, объединяя необъединимое. Они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей. И наступил момент, когда струны зазвучали все печальней и печальней. Они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности. Вдруг по коридору прогромыхали шаги. Раздвигая стоявших людей, к музыканту шел высокий черноволосый человек. Искаженное лицо покрывали размазанные слезы. Это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный. «Прекрати, зануда, музыку! Не береги душу! Прекрати, пришибу!» Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака. Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдания и горе стали постепенно исчезать из музыки. Приходило спокойствие, умиротворенность, казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: «Спойте нам». Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня. «Что ж вы голову повесили, соколики мои? Разлюбила, ну так что ж, стал ей больше нехорош. Буду вас любить, соколики мои». И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались. Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс на сопках Маньчжурии в замедленном темпе. И тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех. Расходились молча. Музыкант сидел на нарах, прямой, спокойный, просветленный, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару. Мы с отцом Арсением сидели на нарах. Лицо его было задумчивым и сосредоточенным. «Он верующий». «Глубоко верующий», — проговорил отец Арсений. «Он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки». Гитара прожила в бараке 2 дня. И за эти дни музыкант переродился. Повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище «Артист». И взяли его под закон, что соответствовало лагерной терминологии «охраняем». Отобрали гитару на утренней поверке. Нашли в тайнике. Донес кто-то из сексотов. Музыканту дали 3 дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник. Недели через 3 ночью отец Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. «Извините меня. Извините, ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с вами. Знаю, вы священник. Давно хотел подойти к вам, да все боялся, а теперь чувствую, что пришло мое время. Спасибо вам за гитару. Узнал стороною, что от вас все исходило. Выслушайте, я коротко, простите, что разбудил». Склонив голову к отцу Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. «Господи, Господи, как я грешен!» — повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано. Слезы временами падали на руку отца Арсения. «Господи, Господи, грешен я очень! Но зачем? Они отняли у меня музыку!» Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом. Недели через 3 музыканту на работах раздробила кисть левой руки. А через 2 недели из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо. В записке было: «Не забывайте меня перед Господом. Смерть стоит со мною рядом. Молите Бога обо мне».
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Музыкант» из сборника «Отец Арсений». Читал Юрий Новиков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Добрый вечер.
2: Привет, Кость. Мой дорогой коллега, публицист, журналист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Кость, смотри, в наше время многие задачи облегчаются. Вот, например, как просто тебе, как я уже сказал, публицисту, выпустить свою статью и сразу получить на нее отклик. В соцсетях, например. Я уже не говорю о том, что можно даже где-то, наверное, твои контакты раздобыть и с тобой связаться лично, но это прерогатива, наверное, все-таки тех, кто их раздобудет. Но, тем не менее, вот представь, что мы с тобой находимся в 19 веке, вот ни телефонов, ни мессенджеров, ни каналов, ничего нет, есть то, что называется письменностью, словом печатным, словом рукописным, и ты издаешь статью. Что дальше происходит? Вот как какой-то отклик идет, ну понятно, если ты дворянин, к тебе на карете другой дворянин на красивый подъезжает, заходит к тебе на прием с твоего разрешения, и вы с ним обсуждаете то, что ты написал. Либо ты приходишь в салон какое-нибудь, да, собрание других таких же прекрасных молодых людей и девушек, и читаете ваше произведение, обсуждаете его. А если вы находитесь друг от друга далеко, то
1: пишется рецензия.
2: Пишется отклик, рецензия.
1: Публикуется, да, статья с отповедью или с критикой того прочитанного. Вообще, в этом отношении можно в каком-то смысле позавидовать людям XIX века, потому что объем написанного и напечатанного в ту эпоху был таков, что, в принципе, можно было прочитать, если не все, то как минимум многое. И вот можно было быть в курсе новейшей литературы, что называется. Потому что количество источников этой литературы было большим, но обозримым. То есть какие-то крупные явно публикации ты всяко не пропустил бы. В десятке журналов, которые выходили в твоей стране или в каких-то топовых журналах других стран, много, но обозримо, повторюсь. А сегодня такое количество текстов, статей, заметок, рецензий выпускается. Это факт, о котором свидетельствуют все, кто так или иначе погружен в интеллектуальную культуру, что человек даже по своей специальности иногда просто не в состоянии прочитать все, что вышло. Сейчас оставляем в стороне вопрос о качестве того, что вышло. Может быть, не все и надо читать. Но вот, допустим, когда человек диссертацию пишет, там обязательно он должен дать обзор литературы по теме, что писали до него. И более-менее понятно, что дать исчерпывающий обзор практически невозможно, потому что написано столько, даже просто по твоей узкой теме, опубликовано столько, что это просто дело многих-многих месяцев просто все это собрать и прочитать, не говоря о том, что проанализировать и написать свое. Поэтому в этом смысле, да, вот, то есть это про то, что важный, хороший текст, о котором мы сегодня тоже будем говорить, намного больше имел шансов, что называется, выстрелить в ситуации той медийной среды, в которой существовали люди в XIX веке.
2: Плюс к этому добавлю, что попытка запустить себя как автора в эпистолярном жанре, потому что твоя рецензия, которую ты, например, напишешь на, ну, давай, например, на мою статью, она будет тобой глубоко отрефлексирована. Время шло по-другому, и люди, прежде чем написать письмо, все-таки садились и формулировали мысли. Ну, экономить чернила и бумагу тоже в том числе. Хотя
1: думали перед тем, как писать.
2: Да.
1: Помнишь, как у Довлатова? Какое счастье говорить, что думаешь. Какая мука думать, что говоришь.
2: Ну, давай теперь прорвемся через нашу преамбулу и обозначим нашу тему и не будем скрывать ее от слушателей. Работа Алексея Степановича Хомякова, напомню, что это крупнейший мыслитель XIX века, как его называют, один из основоположников славянофильства. Так вот, работа, опубликованная в 1853 году, носит довольно длинное пространное название, но зато будет наша преамбула понятна и ясна. «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры господина Лоранси». 1853 год. Сразу обозначу, что та самая брошюра господина Лоранси, она 1852 года, вот о чем мы с тобой говорили, что человек...

начала работа Федора Ивановича Тютчева, нашего известного поэта, наверное, в первую очередь мы все проходим в школе его стихи, но вообще-то выдающегося дипломата своего времени, к своей поэзии, кстати, относившегося как скорее к хобби. То есть исследователи знают, что Тютчев иногда забывал написанные новые стихи как закладки к своим книгам, которые он читал. То есть какое-то гениальное стихотворение, может быть, не гениальное, но просто тютчевское, вообще из-под пера Тютчева вышедшее стихотворение, им не воспринималось как что-то ценное. Он то забыл, там оставил на листке бумаги, он так и лежит. Вот. И он действительно написал, Тютчев как консервативный мыслитель, дипломат кадровый, написал статью «Папство и римский вопрос». Нас сейчас не очень интересует содержание этой статьи. И вот французский католический публицист господин Лоранси в ответ на эту статью написал свою брошюру. А вот в ответ на брошюру господина Лоранси выступает Алексей Степанович Хомяков. Причем, что важно, почему такое мудреное название? Несколько слов православного христианина по поводу брошюры господина Лоранси. Хомяков эту статью пишет анонимно. То есть мы знаем о том, что это Хомяков уже апостериори, когда его последователи, его духовные такие, в кавычках, чада, в частности, другой славянофил Юрий Федорович Самарин, перевел с французского вот эти тексты Хомякова, а этих брошюр, опубликованных Хомяковым на Западе, как бы для Запада, хотя на самом деле не только для Запада, на французском языке было три, и все они так примерно называются. Несколько слов православного христианина по поводу. Это все 50-е годы, вот первую из них мы сегодня обсуждаем. Уже потом Самарин перевел эти работы на русский и опубликовал в собрании сочинений, в том числе в собрании сочинений Хомякова. В знаменитом втором томе, где собраны его богословские работы с предисловием Юрия Федоровича Самарина, где, кстати, он называет Хомякова новым отцом церкви, потому что вот настолько высоко ценил богословские работы Хомякова. Почему анонимно? Потому что вообще-то писать на религиозные темы открыто, эксплицитно Хомяков возможности не имел. Потому что по законам Российской империи выступать на богословские темы могли только лица духовного звания, выпускники семинарий. Тогда фигура светского богослова, человека, богословствующего о церкви, о вере, о христианстве за пределами академической корпорации, была чем-то очень необычным, чем-то, что вызывало даже подозрения какие-то. А почему человек, который вроде вот не обладает соответствующим мандатом и дипломом, об этом будет рассуждать? Хотя понятно, что тексты Алексея Степановича Хомякова, как показала особенно история, настолько глубоко вошли в богословские, в богословскую ткань вообще русской культуры, что уже ко второй половине XIX века, в конце XIX века, в XX веке, просто буквально стало какой-то неотъемлемой частью православного богословия. Читали в семинариях, изучали в семинариях, и во многом сегодня, когда мы говорим о церкви, какие-то вещи, которые нами усвоены вот из церковной жизни, как само собой разумеющиеся, во многом, в каком-то смысле, мы говорим на языке, в терминах, в идеях, в том числе предложенных Хомяковым. То есть мы являемся такими его наследниками, если даже сами того не понимаем. И вот поэтому Хомяков, он же мог бы теоретически написать работу в России на русском языке, и опубликовать ее, в общем, на русском языке, потом бы перевели, потом бы прочитали и так далее. Но он пишет, поскольку в России такой возможности у него не было, он пишет на французском, обращаясь к своим западным католическим и протестантским визави, и пишет анонимно. И чем эта работа вообще важна и интересна? Это один из таких ярких в XIX веке образцов православной апологетики. Тут надо, наверное, сразу оговориться, и в дальнейшем то, что мы будем про этот текст обсуждать, Хомяков критикует католичество и протестантизм. Католичество называет то папством, то романизмом, как бы от корня Ром, римский, и реформа. Реформатство, протестантство, под которым имеется в виду и лютеране, и кальвинисты, и даже разные другие уже более поздние протестантские деноминации.

0: И мы, наверное, так и начали за Хомяковым, будем какие-то вещи об этом говорить. Тут надо сразу оговориться, что мы следуем за мыслью Алексея Степановича. И, может быть, надо было бы поставить вопрос о том, насколько реально то, что он пишет о католичестве, протестантизме, соответствует тому, как сами католики и протестанты себе думают, и, может быть, это не совпадет. Но нам интересно то, как это воспринимает Хомяков, как он это описывает, и, главное, зачем он это описывает. Потому что вот если попытаться одной фразой главный речевой замысел Хомякова в этом тексте выделить, я бы сказал, что этот речевой замысел – это свидетельство о красоте православия. Вот на фоне обсуждения, как ему представляется Хомякову, заблуждений или каких-то отпадений от полноты церкви, сначала католичества, потом протестантизма, Хомяков как некую миссию преследует цель сказать о том, что такое настоящая церковь. И, может быть, вот на сопоставление с... Ну, опять же, настоящая церковь, даже он это выражение не использует. Любопытно, что он говорит просто «церковь». Вот церковь, как без всяких дополнительных определений, для Хомякова синоним церкви православной. А вот как бы от нее каким-то образом отличаются романизм, то есть католичество, и протестантство. По мысли Хомякова, эти две традиции порвали с церковью, то есть церковью православной. И вот на контрасте часто оказывается более рельефно, более явно видна особенность своей традиции, особенность православной церкви. А вот в чем она, в чем ее красота, мы поговорим.
1: Истоки.
2: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин, Константин Мацан. И сегодня мы обсуждаем труд Алексея Степановича Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры господина Лоранси». Напомню, 1853 год. Кость, в предыдущей части нашей программы ты закончил на том, что основная мысль Алексея Степановича – это показать красоту православия, истинную красоту. Но смотри, работа, вот это несколько слов по поводу брошюры, она написана все-таки, на мой взгляд, в некоем диалоге. Причем получается в данном случае диалог тройной. От Тютчева к Лоранси, от Лоранси к Хомякову. И вот что пишет Хомяков, можно начать, пожалуй, с этого. На первое обвинение, предъявленное господином Лоранси, я отвечаю просто. Оно сущая неправда. Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не признаем. Христос ее глава, и другого она не знает.
0: Да, два обвинения в этой брошюре предъявляет господин Лоранси по отношению к православной церкви. Я сразу признаюсь, что я саму брошюру господина Лоранси в руках никогда не держал. Вот так, как почему-то до этого руки у меня не дошли. Может быть, наверняка есть этот текст, и можно в каких-нибудь архивах ознакомиться с тем, что же написал буквально корреспондент Алексей Степанович Хомякова заочный. Но вот в данном случае мы судим по тексту Хомякова и принимаем на веру то, что он пишет. И вот он выделяет два обвинения, которые, как кажется, господин Лоранси в адрес православной церкви адресует. Первое обвинение – это то, что у православной церкви глава светское лицо, то есть российский император. Как бы церковь подчинена светской власти, по крайней мере, на примере Российской империи, и это недолжное состояние дел по мысли господина Лоранси. А второе, даже более такое фундаментальное обвинение, которому Хомяков больше страниц посвятит, это то, что господин Лоранси, будучи католиком, обвиняет русскую, вообще православную церковь в некой близости к протестантству. Давай в силу неприятия папской власти.
2: Давай прямо скажем словами самого Хомякова. Не так легко опровергнуть второе обвинение на церковь, возведенное господином Лоранси, ибо оно основано не на факте, а на предполагаемом направлении. Вот подчеркну специально, на предполагаемом направлении. Нас обвиняют в стремлении к протестантству.
0: Да, ну и что касается первого обвинения, Хомяков прямым текстом отвечает, что император не глава церкви, потому что глава церкви Христос. А вот тут даже сразу видно некий перевод разговора в другое русло. Слово «глава» можно по-разному понимать. Но вот по мысли Хомякова, который в данном случае выступает неким православным христианином, ему важно подчеркнуть, что для православного христианина, когда мы говорим «глава церкви», мы сразу говорим «это Христос». Вот никакого другого главы у церкви быть не может. Другое дело, как в конкретной государственной эмпирической действительности церковь живет. Но и тут у Хомякова такой любопытный ход мысли возникает, что русский народ избрал себе в свое время императором Михаила Романова. Избрал, выбрал сам наследственным и поручил ему править страной. То есть как бы народ делегировал ему, императору, свои права по правлению этими землями. Поэтому не может быть государь главой церкви, потому что у народа, народ не глава церкви, народ не может делегировать государю то, чем сам не обладает. Поэтому как бы немыслимо думать, что государь глава церкви, потому что никто ему этой власти и не поручал. А именно в этом смысл царской власти в России, по Хомякову, что ему этой власти поручили вот народ своей волей управлять этими землями. И это важно. Ну и потом государь, по словам Хомякова, просто представитель народа в делах церковных. Да, то есть государь мирянин, светское лицо, а народ – это народ церковный, и должен быть кто-то, кто представляет этот народ вот в церковных делах. Вот это, по мысли Хомякова, функция государя. Ну вот, можно к этому предъявлять вопросы, к этой логике Хомякова, и спрашивать, вообще не является ли это тоже неким таким софистическим вывертом, потому что, ну, казалось бы, да, в общем, со времен Петра I церковь через синод подчиняется абсолютной монархии. Но вот когда мы входим в подробности устройства государственного в России, это одна история. Что, мне кажется, важно подчеркнуть, да, что, и что Хомяков, как кажется, хочет вот этими своими словами подчеркнуть, что когда представитель римской церкви и как бы римского духа, вот некого римского юридического такого сознания западного, слово «глава» произносит, он ищет, кто этот глава в юридическом смысле. Папа – это хорошо для Рима, для католика. Или государь, с его точки зрения, в России – это неправильная ситуация. А Хомяков как бы сразу переводит разговор в другие категории. Нет в церкви другого главы, кроме Христа. И любопытно, что понятно, что эта мысль не Хомякова, не первым он ее озвучивает. Это некое фундаментальное представление всей церковной истории. Но тут я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Вот я просто как журналист, много лет занимающийся вот этой темой религиозно-культурной, со многими людьми за эти годы общался, и часто в разговорах, даже, допустим, о отношениях государства и церкви в России, кто-нибудь говорит, вот глава церкви – патриарх. Конечно, глава церкви-патриарх отвечает, условно, собеседник церковный. В определенном юридическом смысле, вот таком в административном смысле патриарх, хотя даже в административном смысле глава церкви-собор, а не патриарх. Но, понятно, что на практике кто-то должен работать, кто-то должен работу осуществлять. Поэтому, конечно, она ложится на плечи предстоятеля. Это не про власть, а про служение, про ответственность. Кто должен заниматься делами церкви? Вот на патриарха это возложено. Но в подлинном смысле слова, конечно, и для патриарха, я уверен, глава церкви – Христос. Когда мы сегодня даже в таком журналистском ключе это произносим, мы, в общем, повторяем те ходы мысли, которые были у Алексея Степановича Хомякова.
2: Ну вот смотри, помимо термина «глава церкви» существует еще такой термин, который мы с тобой обозначили, как «предстоятель». То есть, ну, можно его перевести как тот человек, который стоит перед Христом и за порученную ему, возложенную на него миссию, он перед Христом отчитывается, он предстоит перед Христом, предстоит перед Богом. Но есть же еще термин, про который нужно поговорить, и про который который Хомяков тоже упоминает. Термин этот звучит как первосвященник. Вот мы, когда говорим о Христе, мы говорим, что первосвященником является он. Ты первосвященник вовек по чину Мелхиседека. Вот что пишет Хомяков в своей брошюре, в ответ на брошюру, по поводу термина «первосвященник» и употребления его, в частности, Римской Церкви. Прежде всего, замечу мимоходом, что слово «первосвященник» чрезвычайно знаменательно, и что латинине поступили бы благоразумно, перестав употреблять его. Еще Тертуллиан замечал это и употреблял выражение «Pontifex Maximus» в смысле ироническом. Вот для меня здесь, как для рядового читателя, уже идет запинка. Почему-то ироническом. С чего вдруг?
0: Ну, мысль Хомякова, надо полагать, заключается как раз в том, о чем мы сказали, что только Христос достоин слов, достоин величания первосвященник. По-настоящему первосвященник. Об этом, как ты процитировал, просто говорит Священное Писание. И поэтому Хомяков говорит, что, в общем, когда с его точки зрения римляне, представители католической школы, относят это слово к, предположим, Папе Римскому, они отпадают, они расходятся с преданием христианским. Они делают то, чего церковь ранее не делала. То есть они благоразумно поступали, не называя Папу Римского первосвященником, оставив эти слова только для величания Христа, а собственно, то, что они так делают, как бы подменяют главенство в церкви Христа неким юридическим, таким рационально понятым главенством конкретно земной личности, они тем самым выпадают из вселенского предания. А это, в общем, для всего текста Хомякова, пожалуй, самое главное. Что самое главное, если вот некую общую рамку, опять же, попытаться найти, в мыслях Хомякова, как мне кажется, примерно так выглядит. Церковь одна. Мы с тобой даже как-то в программе «Истоки» обсуждали эту известную работу Хомякова, которая так называется «Церковь одна». И она предшествует той работе, которую мы сегодня обсуждаем, она написана раньше. Она же православная, она же вселенская. Она то, что формировало себя в первые века христианства и закрепило себя в учении вселенских соборов. Вот она, церковь. И актуальная к моменту жизни Хомякова православная церковь восточная и есть та самая церковь, которая сохранила чистоту этого предания, которая просто этим преданием и живет, которая равна, если угодно, по Хомякову этому преданию. Даже слова «сохранила предание» немножко такие уже запутывающие, потому что сохранить можно то, что отдельно от тебя. Вот есть я церковь, а есть некое предание. В широком смысле слова не предание в нашем таком бытовом языке, как предание стороны глубокой, а предание в том смысле, в котором мы говорим, что есть Писание, священное и священное предание. И это на самом деле одно и то же большое предание церкви. Ведь было время, когда церковь уже была, а Библии кодифицированной, вернее, Нового Завета еще не было, да и Ветхого Завета кодифицированного и всеми одинаково принимаемого. То есть церковь не возникает из Евангелия, из Писания. Когда у нас возникают тексты Евангелия, церковь как община учеников Христа, созданная и объединенная Духом Святым, уже есть. Поэтому и Священное Писание в этом смысле часть предания, в широком смысле слова. А дальше в предание включаются вселенские соборы, тексты отцов, то есть тексты и жизнь, и опыт носителей этой духовной церковной жизни. И вот как бы даже фраза «сохранить предание» в чем-то неверна, потому что для Хомякова церковь восточная, православная – это и есть вот это живое предание.
2: Вот это здесь ключевые слова «живое предание», потому что здесь важно отличать эволюцию от составляющей, я бы сказал, единого живого духовного организма.
0: Ну и заканчивая эту мысль, Хомяков так видит дальше ход христианской истории, что от этой церкви как живого предания, удостоверенного отцами и соборами, отпадает Римская церковь, потому что добавляет в символ веры известный сюжет добавления филиоквы, о том, что Дух исходит не только от Отца, но и от Сына тоже. А там почему он это делает и на основании чего это отдельный разговор, Хомяков тоже об этом пишет. Но дальше от Рима отпадает протестантство. Вот такое двойное отпадение происходит. Но причина и первого, и второго отпадения по Хомякову в том, что вот был разрыв с преданием, с церковью. И вот из этого дальше всю свою аналитику этого вопроса Хомяков выводит. Это программа «Истоки», в которой мы обсуждаем выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. Дорогие друзья, после небольшой паузы вернемся. Не переключайтесь.
1: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
2: Это программа «Истоки», программа, в которой мы читаем и обсуждаем основополагающие тексты русской духовной философской мысли. В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. Сегодня мы говорим о труде Алексея Степановича Хомякова. Несколько слов по поводу брошюры господина Лоранси. Напомню нашим слушателям, это середина 19 века, 1853 год.
0: Что важно в названии, вот ты два слова пропустил. Несколько слов православного христианина по поводу брошюры господина Лоранси, поскольку мы с тобой сказали, что это действительно анонимно написанный Хомяковым труд, но вот где вот именно он позиционирует себя как православный христианин. И знаешь, чем это еще интересно? Вообще в и сегодняшней, даже современной литературе по славянофильству и конкретно по Хомякову есть большая часть критики Хомякова. То есть вот с одной стороны мы говорим, как много повлиял он вообще на православную мысль, на православную философию, на православное богословие в России, не только в России. А с другой стороны, можно его разбирать и критически, и отличать в нем самом, как ни парадоксально, влияние протестантской мысли, влияние католической мысли. То есть почему его подходы даже тогда, в XIX веке, да и сегодня, кажутся, ну, иногда очень специальными, очень особенными. И где-то, ну, конечно, не противоречащими, наверное, вот такому православному богословию, ну, которое разделяется, которое разделялось бы всеми, но в чем-то где-то смещающий акцент на какие-то вещи. Я думаю, что мы в эту тему сейчас глубоко идти не будем. Это отдельная тема такой богословской конференции. Но что интересно, вот меня когда каждый раз эти, вот на эти брошюры Хомякова натыкаюсь, я что думаю? В этом есть как-то одновременно и дерзновение, ну и, может быть, где-то такой чрезмерный полемический дух Хомякова. Назвать брошюру «Несколько слов православного христианина» там о том-то, том-то. Как будто бы вот этот некий, непонятный, неизвестный, один православный христианин точно знает истину про православие. Вот в нем одном, в его мыслях, в его словах, ну, отражается вся полнота истины православной церкви. Он ее доносит верно, неискаженно, он точно знает, о чем говорит. Но я не хочу слово «гордыня» употреблять, потому что, ну, в сердцах автора не заглянешь. Но из того, что мы знаем о Хомякове, о его жизни, о свидетельствах и свидетельствах современников, мы знаем, какой это был яркий, неутомимый полемист. Как он любил спорить, как он блестяще спорил. А чтобы блестяще спорить, нужно быть очень уверенным в своей правоте. Этот дух, что я очень уверен в том, о чем я говорю, и в этом тексте Хомякова тоже есть. В каком-то смысле даже это, знаешь, такой... вот у митрополита Антония Сурожского была такая фраза: «Я сам грешный человек, но то, что я говорю о Боге, правда». Вот мне кажется, это очень такая хомяковская тоже интуиция. Каждый может заблуждаться, но я высказываю мысль и мнение не свое. Я высказываю истину, которая больше меня, я просто вам ее доношу. Это не моя истина, она меня породила, она меня сформировала. Я могу ошибаться, но она не может. А дальше вопрос, насколько я, в общем, правильно ее доношу и правильно понимаю. Ну вот тоже можно и критически к этому подходить.
2: Ты знаешь, это такое... Я бы... Вот сейчас тоже не стал обобщать. Я бы сказал, что это личные мысли меня как человека, как Максима, да, что Алексей Степанович немножко, вот ты произнес это слово «гордыня». Гордыня в своем пророчестве. Вот как чуть раньше было сказано, нет пророка в своем отечестве. Вот так же Алексей Степанович уехал за границу, вещал на французском языке, отвечая тому же самому господину Лоранси, и не в своем отечестве это делал, и, наверное, был действительно очень доволен в том, что он излагал. А излагал-то вот он что. Давай с тобой подойдем к фундаментальным, базисным, можно сказать, истоковым терминам в творчестве Хомякова. Прежде всего, наверное, вот можно привести такое слово, как соборность. То, что через все его работы прослеживается, идет такой большой красной нитью, я бы сказал, даже не красной нитью, а уже канатом. Вот соборность прежде всего. При всем при этом сам труд «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях» по поводу брошюры господина Лоранси, вот сейчас, пометуя начало нашей нынешней части, целиком привел название и неспроста еще добавил то, что и на то, что ты, Кость, внимание тоже не обратил о западных вероисповеданиях. То есть он тут критикует не какую-то иную богословскую школу, он критикует именно в данном случае, ну, критикует в смысле обсуждает, не ругает, не вступает в острую полемику, он именно пытается дойти до истины, при этом провозглашая свои слова некой истины, наверное, непогрешимой. Что же он тут говорит? Он говорит о том, о чем мы с тобой поговорили в прошлой части нашей программы, о критике символа веры. Для него это триггерная точка. И, безусловно, возникает та самая соборность. И говорит о важной вещи, наверное, тоже основополагающей не только в философии Хомякова, но и, в принципе, в русской духовной философии, это роль любви и единства. То есть не просто соборность, а соборность любви. Но давай немножко поговорим о базисных тезисах Хомякова. Насколько это возможно до конца нашей части программы обсудить эти темы. Хотя я понимаю, что здесь нам и одной программы не хватит, и двух, и трех даже времени на это будет мало.
0: Ты, мне кажется, ключевые слова произнес: соборность и любовь, и единство. Действительно, ну, даже в этом тексте, который мы с тобой обсуждаем, соборность слова всего лишь один раз употребляется, причем в достаточно таком специфическом контексте. Вот Хомяков пишет: собор, то есть Вселенский собор. Именно вот значение, а почему бы не собрать новый Вселенский собор вместе православных и католиков, чтобы они преодолели раскол и достигли бы на своем уровне христианского единства. И в этом отношении Хомяков пишет: «Собор дотоле невозможен, пока западный мир, вернувшись к самой идее собора, не осудил наперед своего посягательства на соборность и всех истекших отсюда последствий. Иначе, пока не вернется к первобытному символу и не подчинит своего мнения, которым символ был поврежден, суду вселенской веры». То есть, вообще, да, соборность – одно из ключевых понятий у Хомякова, хотя тут тоже надо понимать любопытный момент, что вообще-то в русском языке он это слово не употреблял, насколько я могу судить. Может быть, я чего-то там не знаю, или деталей не знаю, но вообще-то вот тексты, которые мы читаем, изначально писались по-французски. И это уже переводчики, в частности, Юрий Федорович Самарин, который с французского переводит это слово в русский, и вот возникает термин «соборность», не Хомяковым придуманный. Само слово бытовало и до него, мы встречаем его и раньше, мы встречаем его у Радищева. Другое дело, что этим словом описывается. Слово-то есть, а если оно как термин, как концепция. И вот действительно интересно, что именно вот как некую концепцию ее сильно развивал Хомяков. Ну, вот если попытаться вот эти три категории соборность, единство и любовь связать воедино. Соборность, слово, употребляется в этой статье только один раз, а вот единство и любовь постоянно, и поэтому они действительно ключевые. О чем речь? Ну, если попытаться это кристаллизовать. Вот вспомним апостольский собор, который описывает деяния святых апостолов. Там есть важная фраза. Как принимаются решения собора? Почему эти решения апостольского собора, то есть собрания апостолов, считаются верными, истинными, согласными с волей Божьей? То есть такая фраза «изволися Духу Святому и нам». То есть предполагается, что не люди своим умом принимают решения, а Дух Святой, посылаемый вечно Отцом через Сына, действующий в мире, это полноценная личность, третье лицо Троицы, выражающий волю Бога, действует в сердцах людей, и это в них порождает мнение, они об этом рассуждают, спорят, и вот цель собора не победить в споре или выяснить свое мнение, или свое мнение продавить, а узнать, в чем же воля Бога. И воля Бога проявляется через действие Духа Святого в участниках собора. То есть это не человеческое, это действие Божие, как бы, если говорить немножко таким термином не хомяковским, некая активность самого Бога, которой человек может быть причастен этой активности. И вот каков критерий того, что действительно решения принимаются в согласии с действием Духа Божьего? Любовь. Вот вообразим себе какое-нибудь, не знаю, прение в парламенте, где вот люди спорят иногда до мордобоя, иногда до обливания друг друга водой, ну или даже просто без таких эксцессов, но вот доказывают свое мнение, приводят какие-то аргументы, силлогизмы, цифры, доводы, авторитеты, кто кого, кто кажется более убедительным. Вот это не соборность, если следовать за мыслью Хомякова. Соборность подразумевает любовь, а любовь тоже проверяется единством. Способны ли люди быть вот в этом единстве любви, давая Духу Божьему действовать в своей среде? И вот если такое происходит, то возникает соборность. И тогда некие решения собора, то мнение, которое собор высказывает, оказывается ну, чем-то, что имеет, о чем мы можем думать, как о согласном с волей Божьей. При этом любопытно, что еще Хомяков обращает внимание, что, ну и это действительно исторический факт, что хорошо, вот собрались епископы на собор, молились, это очень важно, кстати, вот, да, тут на секунду в сторону отойду, вот я сейчас перечитывал перед нашим разговором этот текст в очередной раз, и обращаешь внимание на то, на что раньше особенно не обращал. Вот помнишь, там Хомяков приводит пример, как был еретик, ну какой даже, не еретик, человек, который был, в общем-то, жил праведной жизнью, христианин, но у него были какие-то мнения вот такие еретические, неверные. И он пришел к епископу, епископа позвал, чтобы с ним поговорить. И епископ видит, что он не может этого человека переубедить каким-то образом, какими-то доводами рациональными, но видит, что человек заблуждается. И епископ ему говорит: «Брат, вот я не могу сейчас тебе ничего сказать, давай просто вместе помолимся». И они вместе помолились, и потом епископ спрашивает этого человека: «Ну как твои мнения по поводу этого вопроса остались?» Он говорит: «Нет, я понял, что я заблуждался». То есть вот молитва, действие самого Бога, действие Духа Святого в человеке само, как бы сама расставляет все на свои места и, ну, если угодно, в сознании, в сердце, избавляет как бы от мысли, которые, от суждений, которые не согласны с волей Божьей и приводит к тому, что с ней согласны. Вот такова, ну, такова мысль, если угодно, Алексея Степановича Хомякова. Поэтому, ну вот, предположим, собрались епископы, собор, они помолились, они в духе, они принимают какое-то решение. Но любопытно, что эти решения должны подтвердиться следующим собором. Вот следующий собор собирается, зачитывает решение предыдущего собора, и если, вот, то есть должна пройти рецепция, то, что называется церковным народом. Церковь как единый организм, как вот все верующие, как тело живое, принимает то, что было сказано на соборе. Если принимается, то да, тогда это согласно с волей Божьей. Поэтому это очень важно для Хомякова принцип единства, тут мы к этому подходим. Единство, согласие всех молящихся, пребывающих в любви, как критерий того, что от Бога, что не от Бога.
1: Истоки.
2: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. Сегодня мы говорим о труде Алексея Степановича Хомякова. Несколько слов православного христианина по поводу брошюры господина Лоранси. Вот в предыдущей части нашей программы ты обозначил очень важное слово «единство». Я сейчас, пожалуй, тебя буквально на секундочку прерву, потому что с этим словом для меня в этом труде Хомякова связана одна цитата, которая близка моему сердцу. А потом, пожалуй, передам слово тебе, ты свою мысль продолжишь. Так вот. Единственная область церкви, душа, единственный меч, которым она может пользоваться, есть слово. И слово это должно быть не орудием насилия, а свидетельством любви и истины.
0: Вот да, любовь как критерий, потому что любовь ведет к единству. Да, единство достигается любовью. Просто договориться, просто вот выяснить правила и по ним жить – это эффективно, но это не про любовь. И такое как бы внешнее только единство, оно рано или поздно хрустнет. А вот подлинное единство может только изнутри произрасти, то есть через любовь друг к другу. Вот тут, наверное, мы эти слова высокие произносим, единство, любовь, и они так ригористично звучат, но вот я когда тоже к нашей программе готовился, подумал, что есть, вот, может быть, такой простой пример бытовой, ну, который как-то вот проиллюстрирует, может быть, не конкретные мысли Хомякова, но его логику, его, вот его дух. Вот можно по-разному в семье отношения строить. Вот один вариант. Сели муж с женой, говорят, и муж, там, допустим, жена говорит мужу: дорогой, давай договоримся, раз в месяц в ресторан. Вот давай, да, мне это надо. Муж говорит: хорошо, дорогая, давай договоримся, я раз в неделю хожу с пацанами там в баню или в футбол смотреть, и ты мне за это вот как бы ничего не говоришь. Договорились, отлично, соблюдаем, шикарно. Может так жить семья? Ну, может, конечно. Ну, или, например, так, давай договоримся, значит, я сегодня погулял с собакой, а ты моешь посуду. Окей, ну, хорошо, это удобно. И, наверное, я это не обесцениваю, на каком-то уровне, чтобы просто лучше организовать быт, это вполне работает. Но вообще другой вариант. Когда вот два человека, муж с женой, и ну, жене не нужно просить мужа раз в месяц водить в ресторан. Просто мужу так нравится с женой время проводить, что он сам водит без подсказки.
2: А может, и не раз в месяц, а чаще?
0: Ну, а может быть, и не каждый месяц, потому что, может быть, вот в этом месяце не получилось, но нам без ресторана хорошо. А когда хочется, вот там хорошая погода, пойдем на веранде посидим. И это как бы не алгоритмизировано, потому что это живое. И жена, когда, допустим, муж идет с друзьями смотреть футбол, ну, если он-то не возвращается пьяный, как свинья, а просто с друзьями время провел. Ну, друзья, там есть друзья. Она его не пилит, потому что, ну, как бы вот... Но если ему как-то вот нужно и радостно с друзьями время провести, если это не вредит семье, то почему вообще должна это как бы оценивать и как-то этому препятствовать? Ну, или, например, вот, там, не знаю, приходит муж домой, и ему жена говорит: видишь, я полы помыла. А как? Типа, ты должен быть неблагодарен. Или муж говорит: слушай, я вот счета оплатил сегодня все. Обрати внимание, как я горбатился весь месяц, чтобы счета оплатить. Поблагодари меня. Ну, вроде это нормально. А другой вариант, когда там супруга дома убралась не потому, что надо мужу потом счет предъявить, а потому что как бы, ну, хочется, чтобы дома было чисто и всем хорошо было. И муж как бы оплачивает счета и работает не потому, что нужно потом себе как бы это выгоды приобрести, а потому что он любит семью, детей и просто, ну, а как иначе? Нужно, чтобы все были одеты, обуты, сыты и так далее. И вот первый вариант – мы установили правила, по ним живем. Это работает, но это не про любовь. А любовь, как бы она растет изнутри, помимо слов и помимо правил. Она органика. И вот это то, что живое, и оно само творит себе формы, если она есть. И вот это примерно та разница, которую, как мне кажется, Хомяков фиксирует между пониманием церкви православной и пониманием церкви в западных исповеданиях. Вот православная церковь, она почему про любовь? Вернее, она потому про любовь, что она вот про действие самого Духа Святого изнутри человеческого сердца, и это, ну, как бы не требует формализации. Какой-то формализации все требует, но главное, что это не внешнее, а внутреннее. это то, что произрастает изнутри. Поэтому любовь. Поэтому это органическое единство. А что такое вот на контрасте с этим для Хомякова, подчеркну, западное понимание? В случае с Римской церковью это единство именно внешне-юридическое. Поэтому нужен глава Римской церкви как папа. Потому что вот от церкви, от вселенского предания, от любви в единстве отпали из-за изменения символа веры. Нужно же как-то сохранять единство. Придется прибегать к внешним рамкам, к юридизму, к формализму, который построен на рационализме. Это для Хомякова очень ругательное в данном случае слово. Это ересь против вот вселенской церкви, против любви и органики. Почему? Потому что такое рационализм? Это я сам решаю. Вот не Бог действует, и я должен понять его волю, уловить ее и быть готовым ее исполнить и последовать, дать как бы Духу Святому действовать в сердцах, собравшихся на собор. А это вот как бы ты признаешь свою скромность, свою немощь. Не я действую, Бог действует. Или рационализм как некая гордыня разума. Я принимаю решение, мы решили, что так будет церковная жизнь устроена. И тогда это правило, тогда это внешние юридические рамки. А вот еще один любопытный момент, который обязательно, мне кажется, нужно вспомнить. Вообще слово «единство», оно же обременено иногда ненужными ассоциациями. Может быть, единство такое внешне механически собранное. Вот в единстве наша сила. Коммунистическая идеология была очень про единство. Мы все вот вокруг там, партии, класса объединимся. Для Хомякова это очень важно. Единство немыслимо без свободы. Поэтому органика. То есть это единство никак навязанное внешними рамками, из-за которых ты не можешь выбраться, и поэтому хочешь не хочешь, ты вот в этом единстве пребываешь. А это то, что растет из твоей внутренней любви и свободы. Это свободное единство, никакими внешними условиями не предрешенное. И вот с его точки зрения, по этой Хомякова, вот по этим критериям он как бы так раскладывает по полочкам психологию католичества и протестантизма. Еще раз оговорюсь, это его мысль, может, она неверная, но просто чтобы мы понимали, что он говорит, что римская традиция за счет вот этого внешнего юридического, как бы за счет внешних юридических рамок, как бы, как он называет, деспотизма, то есть идеи главы папы римского одного персонального над всей церковью.
2: Но тут надо пояснить слово деспотизм. Деспот как господин.
0: Да, да.
2: Не как некий человек, который стоит над тобой и хочет причинить тебе зло.
0: Да, это не оценочное суждение, это такой термин. Римская церковь стремится сохранить единство, но теряет свободу из-за этого, внутреннюю свободу человека. Все подчинены формальным правилам. Протестантизм, как реакция против католицизма, по мысли Хомякова, уклоняется в другую крайность. Там есть полная свобода каждого отдельного человека. Свобода следовать Писанию, вернее, там постулируется полная свобода. Свобода следовать Писанию, свобода действовать. Только я и Бог. Вот что такое протестантизм в этом смысле. Никаких вот внешних организаций церковных мне не нужно. Я, Библия и Бог. Вот это некий такой краеугольный камень протестантизма. Но теряется единство, а значит, теряется вот эта любовь. Потому что я индивидуальный, как бы я один, я от всех отделен. Это чуть-чуть больше уже в сторону какого-то такого горделивого эгоизма. И никто не нужен, я сам разберусь. А вот то единство любви, которое Хомяков видит в православной соборности, оно утеряно. А вот православие – это единство и свобода вместе, которые друг друга предполагают. Но и можно на полях заметить, что вообще Хомяков в этом смысле, наверное, имел в виду еще и тот образ сельской общины крестьянской, которая была его сердцу как помещика мила. И это даже такая отдельная линия, если угодно, критики хомяковской, хомяковского богословия, что он как бы видит некую психологию крестьянской общины, где все вместе, где такой добрый коллективизм, где все всем родня, где как бы сама жизнь диктует вот это общение в любви и согласии. И он вот эту психологию как бы переносит на представление о церковной общине, как бы дает ей некое богословское толкование. Ну, вот такая мысль тоже есть.
2: Но при всем при этом надо понимать, что Хомяков относится к такой духовной общине как некоему тайнику, где-то в глубине спрятанному и взлелеянному. Почему? Вот я так думаю лично, да? Потому что, читая Хомякова, приходишь к следующей мысли, процитирую. «Мои путешествия по чужим странам и беседы с людьми просвещенными, принадлежащими к разным исповеданиям, убедили меня в том, что Россия доселе остается для западного мира страною почти неведомую. Но еще более...» А вот дальше очень интересные слова. «Но еще более неведомо христианам, следующим за знаменем римским или за хоругвью реформы, религиозная мысль сынов церкви, их внутреннее чувство веры и понимание церковного единства».
0: Да, с темой об этом единстве, как я сказал, связана тема рационализма. Это философский термин, но Хомяков его употребляет вот в том смысле, о котором, ну, я надеюсь, я попытался как-то более-менее доходчиво сказать, кто главное действующее лицо? Я и мой разум или сам Бог? Конечно, сам Бог для православной, для православного мировоззрения, а я должен быть как бы в согласии, подключиться, дать в своем разуме, в своем сердце действовать Богу. И неким условием этого является некое изначальное признание своей собственной немощи, прям это слово Хомяков употребляет, ну и молитва. И почему это важно? Мне кажется, это еще одну тему, очень такую значимую в этом тексте, вскрывает, это тема вообще такой вера. И вот действительно вообще общая рамка критики славянофилами вообще и Хомяковым, в частности, западных вероисповеданий, это рамка некого антирационализма, критики рационализма, потому что для Хомякова западное вероисповедание слишком отождествили вот веру с неким... Ну, с успехами разума. Вот можно доказать бытие Бога путем силлогизмов, да, в таком духе. Разум не отрицается Хомяковым. Просто разум сам по себе, как абсолютно автономный, как Хомяков говорит, оторванный от других духовных сил, это только часть человека. И вот что пишет Хомяков. Мне кажется, очень такие важные слова вообще в этом тексте и, на самом деле, для понимания вообще мысли Хомякова. Вера всегда есть следствие откровения, опознанного, то есть признанного за откровение. Она есть созерцание факта невидимого, проявленного в факте видимом. Вот, собственно, перевод цитату, как бы для этого нужен разум. Человеку. Есть божественное откровение, которое превосходит разум человека. Это сама Библия, это текст. Это, собственно, сам Христос как откровение, как Бога человек, как явление подлинное Бога. Ну и это в известной степени и личный религиозный опыт, опыт молитвы, да, когда что-то Бог человеку в этой ситуации, этому конкретному человеку как бы приоткрывает себя в какую-то меру, в которой человек сейчас способен в этом богообщении Бога встретить. Но это превышает возможности человеческого разума. Это дается как бы не от тебя, а на тебя открывается. А вот разум способен как бы это воспринять, опознать именно как откровение. Если чистое сердце, которое вот дает, по слову Евангелия, узреть Бога, да, помнишь, блаженное чистое сердце, ибо они Бога узрят. И вот продолжает Хомяков. Вера – не то, что верование или убеждение логическое, основанное на выводах, а гораздо более. Снова пауза в цитате. Ну, в критиках славянофилов в адрес западных исповеданий она радикальная, может быть, не всегда справедливая. Может быть, можно тому же Хомякову в упрек поставить то, что ну, слишком легко и просто, слишком как бы не нюансированно он отождествляет веру западных христиан с логическими умозаключениями. Но не неверующие же они. Но все-таки они же они тоже верят, тоже молятся и так далее. Но вот философская дискуссия таковая. Может быть, несправедливы упреки Хомякова, но он для него важно показать, что вот на Западе очень силен акцент на понимание религиозной жизни как вот некая серия логических умозаключений там, о бытии Бога. Вот такая разумная, рационализированная вера. То есть в каком-то смысле редуцированная вот к убеждениям в верности каких-то положений. Но что-то, каков другой подход, а другой способ понимания веры? Вот тут я заканчиваю цитату Хомякова. «Вера не есть акт одной познавательной способности, отрешенной от других, но акт всех сил разума, охваченного и плененного до последней его глубины живою истинную откровенного факта. Вера не только мыслится или чувствуется, но, так сказать, и мыслится, и чувствуется вместе. Словом, она не одно познание, но познание и жизнь». Вот рациональный человек – это только часть человека. А есть еще жизнь духа, которая включает в себя деятельность разума. И это и есть вера.
2: Кость, наша программа подходит к концу. И, с одной стороны, мне бы вот хотелось закончить твоей цитатой, поскольку она ну, полная и отражает все мировоззрение Алексея Степановича, ну, наверное, очень-очень ярко. Но, тем не менее, поскольку мы сегодня говорим о конкретном произведении, то и закончить мне бы хотелось бы мыслью из этого произведения, потому что комментарии Хомякова на тему брошюры господина Лоренци — это, безусловно, диалог. А может быть, как мы с тобой начали программу, не просто диалог, а диалог на диалоге, потому что, в свою очередь, Хомяков обращается к Лоренци. И чем же заканчивает свой труд Хомяков? Заканчивает он его вот этим. Предлагаю на этих словах Алексея Степановича нашу с тобой беседу о нем и завершить. «Поэтому, защищая церковь от клеветы, я защищаю не отвлеченную доктрину, а саму жизнь народа, его духовный облик и ту внутреннюю правду, которая делает его тем, что он есть. И если эта правда подвергается искажению, долг каждого, кому она дорога, встать на ее защиту не ради спора, а ради сохранения истины».
0: В студии были мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера», и я, Константин Мацан. Дорогие друзья, это была программа «Истоки», в которой мы, напомню, из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И в следующих выпусках нашей программы мы обязательно вернемся к истокам.
1: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется ни правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. «Пустые дачи». Читает Алексей Вертков.
1: О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья, все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно: «Это последняя ночь лета, последняя ночь». Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зорницы. А когда мы проснулись, была осень.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Благоговейное расположение духа не надевают во время молитвы, как платье. Это дар Божий, и о его ниспослании мы должны молиться. Если человек не обращается к Богу в малых нуждах, он не будет знать, как это делается, когда придет беда. Кто не научился просить о детских вещах, не будет готов попросить о крупных. Высокоумие нам не к лицу. Мне кажется, от небольших молитв нас подчас удерживает ощущение не Божьего, а своего величия.

пути знакомые. Мудрый он радуется.

Радио «Вера». Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: Вера. Часть речи.
1: Надежда Тэфи. Отрывок из рассказа «И времени не стало». В этом небывалом золотом свете и блаженной напряженности любви был тот экстаз, которого человек больше одного мгновения вынести не может. Но времени не было, и мгновение это чувствовалось как вечность. Оно и было вечностью, потому что времени не стало. Помните, в «Апокалипсисе»?
2: «Апокалипсис» – последняя книга Нового Завета. В буквальном переводе с греческого «апокалипсис» означает «откровение». Это книга, в которой евангелист Иоанн Богослов в образной форме изложил откровение Бога о конце человеческой истории. В «Апокалипсисе» описано второе пришествие Иисуса Христа и события, предшествующие Ему. Несмотря на то, что в «Апокалипсисе» описаны многочисленные катаклизмы, для христиан эта книга прежде всего радостная весть о том, что в конце концов в мире победит Бог, который есть любовь. К теме «Апокалипсиса» обращались многие писатели и кинематографисты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Часто спрашивают, в чем сила смирения? Оно избавляет душу от всякой страсти, дает возможность спокойно переносить скорби, облегчает тяжелые труды. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Исихаста. «Смиренный, если и тысячи раз упадет, снова поднимается, и падение вменяется ему в победу. А гордый при падении в грех сразу впадает и в отчаяние, и, ожесточившись, не хочет более подняться». Преподобный Иосиф Исихаст.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В ненастных осенних сумерках ярко сверкали молнии, грозно грохотал гром, и, что есть силы, хлестал по крышам холодный октябрьский дождь. В небольшом селе Богородицкого уезда Тульской губернии давно погасли огни. И только в одном из окон помещичьей усадьбы, выходившем на широкую проселочную дорогу, теплилась свеча. Это читала перед сном Евангелие хозяйка имения Софья Михайловна Болотова и повторяла за Христом его повеление творить милосердие ближнему. «Иди и ты твори такожде». Подняв голову, женщина в раздумье взглянула в окно и вскрикнула. Там, в темноте, под проливным дождем, совсем неподалеку от ее дома, прямо на дороге, лежал человек. Софья Михайловна позвала горничную, и, взяв фонарь, женщины выбежали на улицу. Лежавший на дороге мужчина оказался мертвецки пьяным. «Нужно забрать его отсюда», – решительно сказала Софья Михайловна. И женщины, с трудом подняв насквозь промокшего несчастного с земли, повели его в дом. Скольких еще жертв зеленого змея, не осуждая, спасла Софья Михайловна от перспективы погибнуть в мороз, в палящий зной или непогоду? Одному Богу известно. Давая беднягам временный приют в своем имении, она выхаживала их, а взамен просила лишь обещания, что впредь они станут понуждать себя не напиваться. Пораженные добротой и кротостью милостивой барыни, многие действительно навсегда отказывались от пагубной привычки. О добром сердце Софьи Михайловны хорошо знали в окрестных деревнях и селах. В своей гостиной женщина устроила что-то наподобие крестьянской школы, где бесплатно обучала чтению и письму крестьянских детей. Она помогала устраивать сирот, отделяла бедных девушек приданым, чтобы они могли выйти замуж, заботилась о крестьянах, терпящих нужду. Усердие проявляла Софья Михайловна и в помощи церкви. В монастырь Оптина-Пустынь, куда она часто ездила на богомолье, щедрая барыня постоянно отправляла пожертвования на устройство храмов и раздачу бедным. В 1884 году Софья Михайловна приняла монашеский постриг. Именно ей, теперь матушке Софии, выпала честь потрудиться в становлении Шамардинской обители, женского монастыря, основанного старцем Амвросием Гринковым неподалеку от Оптиной пустыни. Мать София стала первой игуменей нового монастыря. При Шамардинской обители стараниями матушки Софии была устроена богадельня для немощных и недужных. Здесь находили приют и заботу одинокие больные женщины, которые под заботливым крылом матушки чувствовали себя словно в большой дружной семье. Через некоторое время мать София устроила в Шамардине детский приют для сирот. Откуда только не привозили к доброй матушке бедных обездоленных детей. Не только из волости или губернии, но и со всей России. В приюте работала школа. В ней девочек обучали грамоте и закону Божьему. В обители были открыты и детские ясли, где крестьянки, отправляясь на работу в поле, могли оставлять своих маленьких детей. И богадельня, и приют, и ясли – содержались на деньги, лично пожертвованные матушкой из оставшегося от покойного супруга наследства. «Ах, как это ты хорошо придумала, мать! Как это мне нравится!» – радовался начинанием матушки Софии ее духовный наставник, старец Амвросий Оптинский. Всего 4 года руководила обителью матушка София, но за это время успела сделать столько добра. В 1888 году она скончалась, все свои земли, имение и капитал без остатка завещав родному монастырю. Ровно через 100 лет София Шамардинская была прославлена церковью в чине преподобной.
0: Имена, имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1886 год. После смерти жены мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжении года по-прежнему. Однако внезапно, под напором сознания, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благословения, эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать. Она тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено. Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения. А там в дверях сестра, отец, общее семейное счастье. А что было потом, сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И там в Уфе я опять горячо молился, благодарил Бога за новую помощь, за новую ко мне милость Его. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом, о дочке Олюшке, об искусстве. Какие дивные были те дни для меня.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арсену из Уфы скоро исполнится 14 лет. Он на отлично учится в 7 классе. Арсен – победитель олимпиад по математике, русскому языку, географии и истории. А еще юноша увлекается программированием и интересуется иностранными языками. Близкие говорят, что Арсен общительный и целеустремленный. И несмотря на недуг, который сопровождает подростка с рождения, он достигает многих успехов. Арсен появился на свет раньше положенного срока весом всего 1,5 килограмма. Врачи практически сразу сообщили родителям диагноз – детский церебральный паралич. С раннего детства Арсен проходит курсы реабилитации. Благодаря занятиям со специалистами он научился сидеть, вставать на четвереньки, ползать. А после операции в клинике Елизарова и курсов восстановления подросток может стоять и ходить у опоры. Сейчас Арсен передвигается с помощью ходунков и трости. Несколько минут может стоять без поддержки. Врачи говорят, что у юноши огромный потенциал, и он может научиться ходить самостоятельно. Но для этого нужны непрерывные занятия со специалистами. Врачи рекомендовали Арсену пройти полный курс восстановительной реабилитации. В семье подростка работает только папа, мама постоянно находится с сыном, а старшая сестра Арсена учится в колледже. Оплатить дорогостоящие занятия семья не может. Поддерживает их фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на оплату реабилитации для Арсена Кагарманова в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Поддержать юношу, который мечтает бегать и играть в футбол, можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантии из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. «Сны». Читает Алексей Вертков.
1: В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками. Женщины, мужчины, дети, собаки – все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице. И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими. Притворяются, потому что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал, вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент, пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль. И сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе, все, все, живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела. С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Теривердиева «Я просто живу». 1947 год. Грузия. Тбилиси. У нашего сапожника Сурена, что сидел в подвале в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, была большая семья. Он много работал, чтобы ее прокормить. Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем, с нищетой, со своей судьбой, а главное, с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах, любовь, любовь». Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу, брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно. Даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа.
0: Голоса

О свете тихий, Боже правый, Ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы, Алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, Не знаю, чем душа полна, Так пусть с тобой, твоим сиянием, Навек исполнится она. Владимир Полей.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Летнее солнце встало над самыми верхушками кипарисов. На Афоне наступил полдень. Во дворе своей хижины монах Паисий собирался разжечь огонь и согреть немного воды. Шел Великий пост, и отец Паисий соблюдал его со строгостью. На обед у монаха был стакан кипятка и ржаной сухарь. Вдруг кто-то тронул отца Паисия за плечо. Он обернулся и увидел молодого послушника из монастырской больницы. Тот явно был чем-то обескуражен. «Что случилось, сынок?» — обратился к нему отец Паисий. «Отче!» — испуганно прошептал послушник. «Что делать? Там у нас, в больнице, отец Дорофей жарит на обед рыбу. Это великий-то пост!» Отец Паисий удивленно вскинул брови. Он слишком хорошо знал старого монастырского лекаря отца Дорофея, чтобы допустить даже мысль о том, что он станет есть скоромное в пост, и уж тем более подбивать на такой грех других. «Может быть, ты что-то путаешь, сынок?» — ласково спросил послушника отец Паисий. «Отче, да я сам это видел! Вот таких рыбин на сковородку клал!» Отец Паисий погасил огонь в печи и отправился в монастырскую больницу. У ворот вкусно пахло жареным. Во дворе, рядом с печью, суетился отец Дорофей. «Паисий!» — радостно воскликнул он, увидев гостя. «Ты вовремя пришел. Садись скорее, я угощу тебя. Я как раз сейчас для наших больных кабачки жарил». Отец Паисий не ответил, а только обнял ничего не понимающего отца Дорофея и отправился в обратный путь. Как часто мы осуждаем людей из-за собственного невнимания. Человек сделал людям добро, а мы, не разобравшись, обвинили его в грехе, потому что нам так показалось, а в результате согрешили мы сами. Нет, лучше уж будем всех считать святыми и только самих себя грешниками, мудро говорил святой афонский старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: «Худые сообщества развращают добрые нравы», — говорит апостол. Еще есть такое выражение — «хоть святых выноси». Когда люди ведут себя неблагочестиво, даже ангелы-хранители отступают от них. Подтверждение этому можно найти у святых отцов. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. «Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Ибо как пчел отгоняет дым, как голубей отгоняет смрад, так и хранителя нашей жизни отгоняет от нас многоплачевный и смердящий грех». Святитель Василий Великий.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 1989 год. Мой знакомый пастор Хаммерли в Штутгарте неплохо говорил по-русски. С акцентом, конечно, но довольно свободно. Русский он учил, находясь в плену. В качестве практики у него было общение с конвоем, а вместо тетради и ручки – доски на лесоповале и мел или кирпич, которыми он писал на этих досках русские слова. Потом дома в Германии он в своей евангелической церкви стал одним из консультантов по делам русской православной церкви. Его жена, полная, очень добродушная немка, вдруг потеряла зрение. Это было уже давно, вскоре после войны. Муж сказал ей: «Знаешь, Эльза, русские молятся Николаю Чудотворцу. Давай молись и ты, чтобы он тебе вернул зрение, а ты пообещай делать что-нибудь хорошее». А она как раз вязала мужу теплые носки. Вязать научилась еще с войны. «Хорошо», — сказала она, — «я буду вязать носки всю жизнь, я буду раздавать их бедным». И действительно, глаза у нее поправились без всякой медицинской помощи. Я неоднократно бывал у них, это очень милая семья, и несколько связанных ею пар носков лежит у меня в шкафу.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: 17 век остался в истории России как бунтажное, смутное время. По счастью, историю пишут не только события, но и люди. Фёдор Ртищев – одно из самых светлых воспоминаний темного 17-го столетия. Это его, Ртищева, просветителя и мецената, считали отцом русской благотворительности. О нем, светском человеке, современник написал «Житие милостивого мужа Фёдора», редчайший по тем временам случай, ведь жизнеописания составлялись только о святых и духовных лицах. Его историк Ключевский сравнивал с маяком, который не перестает мерцать из своей исторической дали, освещая нам путь среди ночной мглы. Человек с чистой душой и великими мыслями, Фёдор Ртищев был соратником царя Алексея Михайловича. Государь, весьма оценивший ум и доброжелательный характер Ртищева, доверил ему не только должность министра двора, но и обучение своего сына, царевича Алексея. Когда это произошло, Фёдор Михайлович ушел с государственной службы и стал заниматься воспитанием наследника престола и благотворительностью. Его необыкновенная скромность удивляла даже врагов. Ртищев отказался от боярского чина, которым его хотели пожаловать, и умудрялся найти общий язык с самыми конфликтными людьми той эпохи – патриархом Никоном и протопопом Аввакумом. Про Ртищева говорили, что у него нет самолюбия. И правда, о себе он думал в последнюю очередь. На первом месте всегда были ближние, которых Фёдор Михайлович любил гораздо больше, чем себя. Ключевский писал, что Ртищев воспитал в себе самую трудную доблесть – смиренно-мудрее. Примером тому такая история. Одно время под началом Фёдора Михайловича служил некий Озеров. Они были друзьями, но потом их дороги разошлись. Ртищев мог уничтожить Озерова, но сделал совсем другое. Он приходил к дому своего бывшего друга, чтобы помириться, и стучал в дверь. Из-за нее раздавалась брань. Фёдор Михайлович удалялся, пожелав Озерову всего хорошего, а потом приходил опять. Упрямый Озеров продолжал браниться. Ртищев, не говоря худого слова, являлся снова и снова. Это повторялось до самой смерти Озерова. И Фёдор Михайлович похоронил его как самого близкого друга. В ранней молодости Фёдор ушел из отчего дома и стал отшельником недалеко от Москвы. Свое имущество он, дворянин и богатый барин, раздавал бедным. Слава о благотворителе дошла до изумленного царя. Так Ртищев оказался во дворце в числе приближенных Алексея Михайловича. Много позже, на том месте, где когда-то отшельничал, Ртищев построил Спасо-Преображенский монастырь. Потом, в честь святого Андрея Стратилата, его переименовали в Андреевский. И открыл училище, где монахи обучали юношей славянскому, латинскому и греческому языкам. Это было только начало славных дел. За свою короткую жизнь, а прожил Ртищев всего 47 лет, он успел сделать столько добра, что хватило бы на десятерых. Во время русско-польской войны он спасал раненых, подбирая их по дорогам, уступал им свой экипаж и развозил по городам, где на свои деньги снимал дома под лазареты, разыскивал врачей и покупал продукты. В Москве Ртищев основал первую больницу для бедных, потом открыл приют, в котором находили пристанище калеки, нищие и пьяные люди. Их собирали по всему городу. Фёдор Михайлович сам проверял, как лечат больных, кормят бедных и протрезвляют пьяных. Этот дом никогда не пустовал. Уходили одни пациенты, их место сразу занимали другие. В 1671 году в Вологде случился сильный голод. Фёдор Михайлович продал часть своего имущества и послал голодающим хлеба и денег. Последним деянием Ртищева было освобождение своих крепостных. Он поручил это сделать дочери и зятю. «Память по мне, будьте добры к моим мужикам. Не требуйте от них работ свыше возможности, потому что они нам братья. Это моя самая большая к вам просьба», – завещал Ртищев перед смертью. Он никогда не мог пройти мимо чужого несчастья, зато сочувствовать ему умел как никто другой. И удивительно, благотворительные подвиги этого доброго русского человека сказались на законодательстве. Государство и церковь стали рука об руку создавать благотворительные заведения, больницы и богадельни, причем не только в Москве, но и в провинции. Мечтой Федора Ртищева было уничтожение нищеты и страдания. Помощь ближнему в его понимании – это не брошенная свысока милостыня. Ртищев восстанавливал ее настоящее и забытое значение, в основе которого лежит истинное сострадание к ближним.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Литургия – главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Святой Евхаристии. Хлеб и вино по молитве церкви и через хождение Святого Духа становятся телом и кровью Христовыми. В настоящее время, по большей части, совершается литургия двух типов. Почти каждый день служится литургия святителя Иоанна Златоуста, и 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого. В частности, накануне праздников Рождества и Крещения Христова в воскресные дни Великого Поста. Василий Великий и Иоанн Златоуст – знаменитые богословы древности. Они написали и отредактировали песнопение литургии, сделали ее образцом молитвенного обращения к Богу. Впоследствии церковные поэты дополнили их труд. Они включили в состав литургии новые песнопения, которые подчеркивают единство небесной и земной церкви. Одно из таких молитвословий появилось в VIII веке и называется по первым словам «О тебе радуется благодатное». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Тебе радуется благодатное» было написано одним из самых ярких церковных поэтов, святым Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Но по национальности он был греком и писал молитвословие на греческом языке. Однажды им было составлено песнопение в честь Божьей Матери. «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал, прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется благодатное все творение, слава тебе». Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой литургии Василия Великого. «О тебе радуется благодатное» исполняется сразу после благословения священником хлеба и вина, момента, когда они таинственным образом становятся телом и кровью Христовыми.
2: Молитвословие «О тебе радуется благодатное» было включено в состав литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресения. Впоследствии церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы. Благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о нем и помогала ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек. Давайте послушаем песнопение «О тебе радуется благодатное» в исполнении мужского хора Института певческой культуры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечи. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба. И рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Щеглова «У отца Иоанна Кронштадтского». Рассказ очевидца. 1894 год. Кронштадт. Отца Иоанна с нетерпением ждали приехавшие издалека и остановившиеся в Доме трудолюбия на частных квартирах в гостиницах. Всех нужно было посетить, всем сказать слово ласки, утешения, ободрения, оказать помощь. Удивительно мало спит отец Иоанн. Далеко даже не всегда 3-4 часа глубокой ночи в сутки всецело принадлежат отцу Иоанну. Весьма часто он проводит их в вагоне железной дороги, в карете, а иногда и совершенно не спит. Какой гигантский труд! И этот труд ему приходится нести не в течение какого-либо одного дня или нескольких дней, а в течение целых месяцев, годов, десятилетий. Невольно мне вспомнились в эти минуты наши постоянные жалобы на нервы, недосыпание, недоедание, на пресловутое переутомление. По моему глубокому убеждению, уже одна эта многотрудная жизнь отца Иоанна сама по себе представляет собой величайшее чудо. Только человек благодатный может выносить в течение стольких лет такую массу непрерывного труда, напряжения, столь много всевозможных лишений. О, если бы нам в течение всей нашей жизни

0: сделать хотя бы сотую часть того, что делает отец Иоанн. О, как мы были бы счастливы тогда!
1: Голоса.

когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афон опустилась ночь. Но монашеская республика не спала. В окнах церквей теплились огоньки. Там шли ночные монастырские службы. Горела лампадка и в отдаленном скиту, где в маленькой ветхой хижине жил монах Паисий. Перебирая четки, он молился за всех, кого знал. За родных и близких, за монастырских братьев, за паломников, приехавших на Святую Гору поклониться ее святыням. Молитва текла плавно и неспешно. Вдруг в голове отца Паисия пронеслось: «Помолись за Иоанна». «За какого еще Иоанна?» – удивился монах. «Я никакого Иоанна не знаю». Он продолжил молитву, однако мысль не отступала, словно чей-то настойчивый голос продолжал повторять: «Помолись за Иоанна! Помолись за Иоанна!» Тогда отец Паисий с искренней верой обратился к Богу: «Господи, спаси и сохрани раба твоего Иоанна, кем бы он ни был и где бы ни находился». А утром в дверь его кельи постучали. На пороге стоял молодой парень в кожаной куртке с мотоциклетным шлемом в руках. «Простите, вы отец Паисий?» – робко спросил он. Удивленный монах кивнул в ответ. «А меня зовут Иоанн», – продолжил парень. «Представляете, я всю ночь проехал, только чтобы с вами повидаться». Отец Паисий ахнул и жестом пригласил молодого человека войти. Оказалось, что в эту ночь Иоанн решил из-за несчастной любви свести счеты с жизнью. Он вывел свой мотоцикл и на полной скорости погнал к обрыву. Но вдруг в голове парня мелькнула странная мысль. «Говорят, на Афоне живет мудрый старец, отец Паисий. Может, съездить к нему за советом?» И он резко развернул мотоцикл в направлении морского вокзала. А на Афоне в это самое время отец Паисий молился за него, неизвестного ему Иоанна. Когда молитва творится с состраданием, даже незнакомые люди это ощущают, говорил святой афонский старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: Иногда люди говорят, что не хотят своими молитвами беспокоить святых. Такая позиция мотивируется тем, что эти люди давно умерли, и не следует их призывать на помощь в земных делах. Это ошибочное мнение. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Дело всех вообще святых – помогать и защищать нас, несчастных, от видимых и невидимых напастей. Наше дело – стараться жить духовной жизнью, не огорчать Господа, зажигать лампадки святым и просить их о помощи. В этой жизни нам нужна помощь, чтобы мы могли приблизиться ко Христу. В другой жизни, если Бог удостоит нас быть рядом с Ним, нам, святых, не придется уже утруждать, да и необходимости не будет просить у них помощи».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1935 год. Впервые я испытала силу молитвы, когда мне было 10 лет. Мы жили летом в Угличе, где свирепствовала эпидемия дизентерии. Папа приехал к нам в свой отпуск из Москвы, где тоже была дизентерия. И как хорошо нам было с ним, когда он катал нас на лодке по Волге, придумывал игры, а по вечерам читал нам вслух книжки. На меня произвел впечатление следующий рассказ. Человек проснулся ночью и увидел, что над ним стоит разбойник с топором в руках. Разбойник говорит: «Я несколько раз поднимал топор, чтобы прикончить тебя, но не смог этого сделать. Какая-то сила охраняет тебя». А проснувшийся имел обыкновение читать ежедневно 90-й псалом. Вот сила Божия и сохранила ему жизнь. Тогда я решила, буду и я читать этот псалом. Тогда Господь, может быть, и нашу жизнь сохранит от болезни. Но буду просить у Бога, чтобы не только меня, но и братьев, и родителей Он сохранил. Чтобы никто из нас не заболел даже. Я выучила слова псалма наизусть и читала их ежедневно, укрывшись где-нибудь в кустах сада или одна в комнате. Но чтобы оставаться в эти минуты один на один с Богом. Так и вернулись мы в Москву к осени здоровыми. А привычка читать псалом осталась при мне. Привычка сопровождалась благодарностью к Богу, надеждой и верой на Его милосердие.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Русское купечество умело не только торговать. Оно строило и развивало города, благоустраивало их. И часто делало все это бескорыстно. Алексей Леонтьевич Кекин вписал свое имя в летопись Ростова. Предпринимателя и благотворителя даже называли человеком, который усыновил весь Ростов. Он был для Алексея родным городом. Купцы Кекины жили в нем веками, и, по выражению самого Алексея Леонтьевича, никакого добра жителям не делали. Напротив, многих разорили. Видимо, желая расплатиться за жадность предков, Алексей Леонтьевич, с 16 лет проживавший в Петербурге, все свое состояние оставил не столице Российской империи, а Ростову. Но начал Кекин свою благотворительную деятельность все же в Петербурге. Отец Алексея, занимавшийся торговлей хлебом, отправил туда сына расширять дела фирмы. Кекин-младший быстро преуспел. Жизнь в столичном городе и большие деньги не испортили молодого человека. Напротив, он экономил как мог, отказывая себе во многом. Работал, учился, за 3 года овладел французским, английским и немецким языками. В Петербурге Кекин женился и стал отцом 2 сыновей. Сумев заработать за короткое время приличное состояние, Алексей Леонтьевич оставался кристально чистым и порядочным человеком. В коммерции, как тогда говорили, он держался прямых и честных правил, а деньги вкладывал в недвижимость и активно занимался благотворительностью. Алексей Леонтьевич купил на Васильевском острове 3 дома и устроил в них приюты для бедных людей, открыл бесплатную столовую и церковь Святого Леонтия. В 38 лет Кекин овдовел. Рядом с кладбищем, где он похоронил жену, Алексей Леонтьевич построил еще один приют. В городе о Кекине заговорили, как о щедром благотворителе. Его наперебой приглашали в различные общественные организации. Алексей Леонтьевич стал попечителем нескольких богоугодных и учебных заведений и был награжден 2 орденами за благотворительное усердие. Младший сын Алексея Леонтьевича умер еще в младенчестве. Старший закончил гимназию и поступил в университет. Отец мечтал, что сын тоже займется благотворительной работой, но все мечты рухнули в одночасье. Юноша умер от болезни сердца в 20 лет. Алексей Леонтьевич не мог оправиться от такого удара судьбы. В его душе произошел настоящий переворот. Спустя месяц после похорон Кекин написал завещание, по которому все его имущество отходило Ростову, и уехал в Иерусалим поклониться гробу Господню. Вернувшись, Кекин стал работать еще больше. Он открыл в Ростове льняную фабрику, а при ней приют и школу. Фабрика не приносила дохода, но Алексей Леонтьевич ее не закрывал, чтобы не лишать 300 работников зарплаты. Потом Кекин провел в городе водопровод, который работает до сих пор. А когда в Ростове стали восстанавливать Кремль и церковь Иоанна Богослова, Алексей Леонтьевич вложил в реставрацию большие деньги. Он подарил публичной библиотеке книги из своего личного собрания, построил храм на родовом кладбище под Ростовом, готовил проекты строительства гимназии и университета и, как в молодости, экономил на себе. Зато не жалел денег для своих родственников, не отказывал в материальной помощи даже совсем незнакомым людям. После смерти Кекина Ростов получил все имущество благотворителя. Его дома, поместья, земли, леса, фирму и денежный капитал. Завещание Алексея Леонтьевича потрясло ростовчан. Гимназия, о которой он так мечтал, была построена и стала одной из лучших в России. Носила она имя почетного гражданина города Ростова Алексея Леонтьевича Кекина. Он ничего не умел делать наполовину, а ведь жизнь была к нему так сурова. Казалось, на одну удачу приходилось вдвое больше потерь. Но Кекин смог остаться удивительно добрым человеком, бесконечно любящим людей.
0: Имена, имена милосердия.

Багряный клен, лиловый вяз, золотистая береза, как больно в сердце отдалась мне красок осени угроза. Природы радужный наряд и блеск, и роскошь увядания с покорной грустью говорят, что уж близка пора прощания. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется стихира. Данный вид песнопений назван так из-за особенностей своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
2: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В Астраханский кризисный центр «Дом для мамы» обращаются беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Кто-то сбежал от агрессии мужа, кто-то не хочет, чтобы дети жили рядом с зависимым человеком. Сейчас под опекой проекта 5 женщин и 12 детей. Всем им нужна помощь, безопасное пространство, консультации юриста и психолога и просто дружеская поддержка. Однажды в приют обратилась девушка, только что вышедшая из тюрьмы, с младенцем на руках. От нас она ушла замужней. Сейчас у этой семьи все хорошо, рассказывает директор приюта Анастасия Артемьева. Другая подопечная приюта, Анна, после расставания с мужем забрала троих детей и уехала в деревню. У старшей дочери Анны, Маши, аутизм. В селе с таким диагнозом жить трудно. Маше нужны занятия. «Вот мы и приехали в Астрахань, где нас приютили в доме для мамы», рассказывает женщина. Здесь ее сын Назар пошел в первый класс, а 4-летнюю Катю устроили в детский сад. Рядом с подопечными приюта постоянно находятся администраторы. Они следят за порядком и отвечают за безопасность. Могут научить готовить, убирать или делать другие бытовые дела. Часто наши девочки не умеют вести хозяйство, не знают, как измерить температуру ребенку или помочь откашляться, рассказывает руководитель приюта. Сейчас дому для мамы в Астрахани нужна помощь, чтобы оплатить работу двух администраторов. Поддержать проект можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —